слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: Это в каждом звуке.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у пара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут.

0: меня.
1: Лето, солнце, мир. Хорошо звучит. Радио Мир. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде облачно и жарко, днем до 31 градуса, а в Екатеринбурге пасмурно, дожди и всего лишь плюс 19. В Казани и Ульяновске сегодня тоже обещают дожди и грозы, в течение дня 21 градус. Небольшой дождь возможен и в Кемерове, здесь до 24. В Перми сегодня облачно, небольшой дождь, 20 градусов в течение дня. В Ростове-на-Дону и Таганроге до 30. Облачно, но без осадков. В Москве сегодня солнечно, дождей не обещают, днем около 21 градуса.

Музыкально-информационное радио. В Москве 4 утра. Вместе каждый день.

встречаемо. Обречало. Бьется вон. Как на чаке. И нас с тобой. Они качали. И в

музыкальное информационное радио. Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Три часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на Радио Мир.

0: повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Радио «Мир» хорошо звучит.

Челябинска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93.7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. Радио Мир.

Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде облачно и жарко, днем до 31 градуса, а в Екатеринбурге пасмурно, дожди и всего лишь плюс 19. В Казани и Ульяновске сегодня тоже обещают дожди и грозы, в течение дня 21 градус. Небольшой дождь возможен и в Кемерове, здесь до 24. В Перми сегодня облачно, небольшой дождь, 20 градусов в течение дня. В Ростове-на-Дону и Таганроге до 30. Облачно, но без осадков. В Москве сегодня солнечно, дождей не обещают, днем около 21 градуса.

Музыкально-информационное радио. В Москве 5 утра. Вместе каждый день.

64 от 22 февраля 2012 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16.

0: Радио Мир. Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов Радио Мир.
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Врачам Кыргызстана обновили автопарк. А также новости из Таджикистана и Беларуси прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Врачам Кыргызстана обновили автопарк. Это стало возможным благодаря инициативе министра здравоохранения республики. Анель Дангулова. Подробнее.
2: Рабочий день Дамирбека Осмонова начался с церемонии передачи 100 новых автомобилей больницам из отдаленных регионов страны. Также МЧС подарила Минздраву 9 машин скорой помощи, но их нужно больше.
3: 3 машины будем пользоваться с целью обеспечения всемирных качений. То есть передадим Иссык-Куль. Далее до Иссык-Куля в Боми есть наш ФАП. Туда тоже поставим одну машину. Одну машину поставим пригранично. Есть специальный вот переходной пункт. МЧС попросила туда снабдить туда и поставить туда. А остальные есть несколько регионов, туда передадим.
2: Далее министр изучает и подписывает ряд документов. В день их бывает не меньше 20. Проводит рабочие собрания с заместителями. В этот день в планах также посещение государственной аптеки. Директор государственного предприятия «Кыргызфармация» Акылбек Туратбек-Улу рассказал о ее преимуществах.
4: Аптечная сеть «Эляман» – это политика нашего уважаемого президента, поэтому тут цены ниже, чем в других коммерческих аптеках. Можете сравнить, потому что сами видите поток людей, рядом с больницей они все расположены, поэтому цены дешевле, 10-15% точно.
2: В преддверии Дня медицинского работника в Государственной филармонии состоялся праздничный концерт, в рамках которого Дамирбек Осмонов наградил лучших врачей значками «Отличника здравоохранения».
0: Таджикистан.
1: В Душанбе проходят Дни культуры городов и регионов Таджикистана. Таких мероприятий в стране еще не было. На площадках побывала Мария Марахманова.
5: Жители и гости столицы могут познакомиться с народными ремеслами, социально-экономическими и культурными достижениями городов и районов, сельхозпродукцией и национальными блюдами. В ботаническом саду и парке имени Садриддина Айни свою культурную палитру представляют сразу две области – Сагдийская, север страны, и Хатлонская, юг республики. Сабзигуль Назарова приехала из Васейского района.
6: В нашем районе много мастеров. Сегодня все они представляют украшения, вышивку, выпечку. То, что досталось нам в наследство от предков, мы хотим представить молодежи и показать, насколько красивыми были ремесла наших предков.
5: Мирафузил Хакимов из Ашского района привез деревянные изделия. По старинной технологии создает народные инструменты. Давду, Тор и не только. Регион известен резчиками по дереву.
7: Сегодня из всех своих работ я выбрал самые любимые. Например, колыбель, многофункциональные предметы, маленькие стульчики для детей от 2 лет и многое другое.
5: Ни одно застолье в Таджикистане не обходится без вкусных лепешек. Их в стране больше 10 видов. На фестивале гостям демонстрируют процесс выпечки хлеба в тандыре. Делится с нами жительница Ашского района Манзура Раджабова.
8: Здесь представлено много хлебобулочных изделий. У нас выпекают больше 20 видов лепешек. А также у нас развит фольклор. И сегодня наши женщины будут выступать на сцене.
5: Дни культуры областей, городов и районов Таджикистана проходят в парках города по выходным и продлятся до 23 августа.
0: Беларусь.
1: В ботаническом саду Минска появился аптекарский огород. В нем собрали более сотни уникальных лекарственных растений. Новую экспозицию изучила Татьяна Морозова.
9: Аптекарский огород с французскими нотками. Тут царит строгая геометрия. Система симметричных дорожек делит большой прямоугольник на 4 зоны. На каждой из них растут только определенные растения. Для повышения иммунитета, здоровья сосудов и сердца, полезные для нервной системы и пищеварения. Каждый сектор как глава в книге. На площади в 500 квадратных метров собрали 137 видов и сортов растений, рассказывает научный сотрудник лаборатории биоразнообразия и растительных ресурсов в ботанического сада Академии наук Беларуси Лариса Сидор.
10: Антагонистов, которые, так сказать, выделяют в почву вещества, которые мешают растениям, другим растениям жить, мы не садили. Садили те растения, которые с собой хорошо соседствуют. Большинство растений, которые здесь высажены, они любят легкую почву, поэтому привозили почву.
9: Все растения аборигены. В белорусском климате чувствуют себя идеально. Многие из этих кустов и ароматных цветов используют для изготовления лекарств. Например, валерьянку или ромашку. Они помогают успокоиться и расслабиться. А полезные кислоты эхинацеи пурпурной повышают иммунитет, говорит заведующий лабораторией Павел Пашкевич.
11: Самое актуальное на фоне последствий ковида и вообще в целом как бы сезонных респираторных заболеваний. В этом плане еще интересный вот момент, что она не помимо того, что стимулирует иммунитет, выработку то есть антител и вот, да, защитных, то есть активизирует работу системы организма, да, помимо этого, так она еще плюс регулирует, если не иммунитет не нужно повышать, соответственно, она может и не повышать, а если есть необходимость, то может немножко слегка и понизить.
9: Есть в коллекции редкие представители. Таких тут 56. Например, лапчатка белая, известная как пятилистник, и арника горная. Из заповедных растений, хоть и не делают лекарства, полезных свойств в них много, рассказывает научный сотрудник лаборатории Татьяна Гиль.
12: Используются цветочки как противошибно-кровоостанавливающие. Это мы знаем такие мази, которые используются уже давно. Это настои и отвары цветков, которые расширяют сосуды головного мозга. Кроме как сырья цветочного, используются корни, которые делают настойки и как желчегонные, как кровоснабжение увеличивает.
9: Все растения аптекарского огорода многолетники. Полюбоваться ими можно до конца лета. Зимовать они будут здесь же, на грядках. В следующем году сотрудники ботанического сада планируют пополнить и украсить экспозицию еще несколькими видами.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». «Мир». Музыкальное информационное радио. Реклама.
13: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: погода.
1: Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде облачно и жарко, днем до 31 градуса, а в Екатеринбурге пасмурно, дожди и всего лишь плюс 19. В Казани и Ульяновске сегодня тоже обещают дожди и грозы, в течение дня 21 градус. Небольшой дождь возможен и в Кемерове, здесь до 24. В Перми сегодня облачно, небольшой дождь, 20 градусов в течение дня. В Ростове-на-Дону и Таганроге до 30. Облачно, но без осадков. В Москве сегодня солнечно, дождей не обещают, днем около 21 градуса.

Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов утра. Вместе каждый день.

Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

0: на Радио Мир. Вы слушаете «Утро с танцеванием».
1: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, а не без пятна, ой, горы.
2: У меня из окна видно вот такие горы. Бродят тут средь.

Радио Мир. Вы слушаете «Утро с танцеманией».

итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

0: Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде облачно и жарко, днем до 31 градуса, а в Екатеринбурге пасмурно, дожди и всего лишь плюс 19. В Казани и Ульяновске сегодня тоже обещают дожди и грозы, в течение дня 21 градус. Небольшой дождь возможен и в Кемерове, здесь до 24. В Перми сегодня облачно, небольшой дождь, 20 градусов в течение дня. В Ростове-на-Дону и Таганроге до 30. Облачно, но без осадков. В Москве сегодня солнечно, дождей не обещают, днем около 21 градуса.
1: Радио Мир.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 7 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Затяжные ливни в Свердловской области затопили почти 400 жилых домов и 1500 приусадебных участков. Это данные МЧС. Ирбитский район превратился в зону бедствия. Местные власти уже пообещали пострадавшим выплатить денежную компенсацию. А спасатели обнадежили. Уровень воды стабилизировался и больше не растет. Иранский корпус стражи Исламской революции нанес ответные удары по американским военным на базе США в Иордании и Кувейте. Били по радиолокационной системе раннего предупреждения, району дислокации американских войск и по хранилищам топлива. А президент США Дональд Трамп тем временем вновь заявил, что его страна скоро нанесет Ирану поражение. Российская академия художеств открывает в Москве масштабный проект «Театр. Пространство вдохновения». Выставка приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. Она проходит в историческом здании Морозовского особняка. Каждый зал – это аллюзия на театры, от большого до кукольного. Более 300 экспонатов разных видов искусства. Здесь живопись встречается с графикой, а скульптура – с фотографией и эскизами театральных костюмов. В Пермском крае местные жители спасли двух собак из 12-метрового карстового провала. Подземные ловушки недалеко животные провели несколько дней. На дно воронки спустились промышленные альпинисты. Истощенных собак вызвали за несколько часов до грозы. Сейчас волонтеры откармливают животных, вакцинируют, а в будущем планируют подыскать им хозяев. Пока все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Это в каждом звуке. Смотрите на телеканале «Мир». Три отличительных черты потенциального миллионера.
1: Я внучка цыганки, так что с интуицией у меня все в порядке.
0: У него железные нервы, золотые мозги.
2: Назовите число пи.
0: И решительная готовность пройти медные трубы. Миллион за 5 минут. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
2: Это игра «Миллион за 5 минут». Вопросы простые, а приз огромный. Победить непросто, но смельчаки, готовые бросить вызов, не заканчиваются. Игроки, представьтесь.
3: Аркадий, писатель, сценарист, Екатеринбург.
4: Евгения, эксперт по недвижимости, инвестор, Москва.
2: Проходите к игровым местам. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первый раунд. Что, согласно поговорке, имеет на плечах умный, сообразительный человек?
3: Голова.
2: Да. Назовите итальянского актера, чью фамилию носит дочь Катрин Денёв-Кьяра.
4: Пас.
2: Мастрояни. Назовите первое из трех морей, которое пересек Афанасий Никитин, путешествуя в 15 веке в Индию.
3: Черное.
2: Каспийское. В каком театре 17 декабря 1898 года состоялась московская премьера «Чеховской чайки»?
4: Имени Чехова.
2: В МХТ. Да. Кражу какого животного раскрыли главные герои мультфильма «Следствие ведут колобки»?
3: Колобком!
2: Слона! Какое имя носил последний царь из династии Рюриковичей?
4: Михаил.
2: Федор, как называется процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды с использованием энергии света?
3: Синтез, фотосинтез.
2: Да. Увертюрой какого композитора с 71 года открывались все концерты Элвиса Пресли?
4: Шопен.
2: Штрауса. Какая древнегреческая богиня, по легенде, родилась из морской пены?
3: Афродита.
2: Да. К какому разделу математики относится теорема Фалеса?
4: Геометрия.
2: Да. В каком городе находится Кембриджский университет?
3: В Кембридже.
2: Да. На какой реке происходит бой на картине Сурикова «Покорение Сибири» Ермаком?
4: Волга.
2: Иртыш. А в каком фильме Евгений Герасимов сыграл роль робота Вертера?
3: Алиса в стороне чудес.
2: Гостья из будущего. Как называется самый маленький палец руки?
4: Мизинец.
2: Да. Для кого в старину местом работы была швальня?
3: Швальня.
2: Портных. Евгения, как назывался трактир, в котором хоббиты впервые встретились с

0: черном.
1: Пас.
0: Горцующий пони. Сколько всего коней получил Иван от кобылицы в сказке Ершова «Конек-горбунок»?
2: Один.
0: Трех. Какое животное, согласно греческим мифам, скорбило новорожденного Зевса?
1: Волчица.
0: Коза. Стоп. Первый раунд окончен. Подведем итоги. В первом раунде вам было задано 18 вопросов. Вы правильно ответили на 7 из этих вопросов. Евгения дала 3, Аркадий 4. То есть второй раунд начнет Аркадий, что является несомненным преимуществом.
3: «Миллион за 5 минут». Продолжение следует.

0: Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за пять минут».
2: Правила второго раунда. У вас будет две минуты. Начинает победитель первого раунда. Переход хода происходит после ошибки игрока. Проигравший по итогам двух раундов покинет игру. Второй раунд. Каков периметр правильного треугольника со стороной 9 сантиметров?
3: 6.
2: 27 сантиметров. Евгения, какая надпись украшала домик друга Винни-Пуха Пятачка?
4: 7.
2: Посторонним «В». Аркадий, какое семейство растений иначе называют капустовым?
5: Капустовые.
2: Крестоцветовые. Евгения, в каком искусстве проявил свой талант летчик-космонавт СССР Алексей Леонов?
4: Актер.
2: Живопись. Аркадий, на территории какой страны соединяются Белый Нил и Голубой Нил?
5: Судан.
2: Да. Что в переводе с арабского означает слово «ибн» в имени Гасан Абдурахман ибн Хаттаб?
5: Отец.
2: Сын. Евгения, близ какого итальянского города находится вулкан Везувий?
4: Этна.
2: Неаполь. Аркадий, в честь какой столицы СССР было названо курабье в виде цветка, ракушки или палочки?
5: Пас.
2: Баку. А какой актер в фильме «Легенда 17» сыграл роль величайшего тренера Анатолия Тарасова?
4: Козловский.
2: Меньшиков. Аркадий, как наши предки называли месяц, в котором ныне начинается новый учебный год?
5: Сентябрь.
2: Вересень. Евгения, единица измерения какой физической величины в системе Си названа в честь английского ученого Ньютоном?
4: Сила.
2: Да. Назовите первые три цифры константы, которые называют числом Архимеда.
4: 3,14.
2: Да. В каком веке дети впервые попробовали конфеты Мишка Косолапый?
4: В 20-м.
2: 19-м. Аркадий, сколько кольцевых линий у московского метро?
5: Сейчас две.
2: Да. Визитной карточкой какого театра стал спектакль «Принцесса Турандот»? Аркадий. Аркадий.
5: МХАТ.
2: Фахтангова. Евгения, какое воинское звание произошло от английского человека посреди корабля?
4: Штурман.
2: Мичман. Стоп. Второй раунд окончен. Итак, сыграно два раунда. Есть повод для радости. По правилам нашей игры есть несгораемые суммы. По 10 тысяч за 10, 20, 30 правильные ответы. Так вот, во втором раунде 10 правильный ответ дала Евгения. И она получает 10 тысяч рублей. Теперь статистика. Всего за два раунда вам было задано 34 вопроса. Командой вы ответили на 11 из них. Евгения правильно ответила на 5 вопросов. Аркадий на 6 вопросов. А значит, финал проходит именно Аркадий.
0: Миллион за 5 минут. Продолжение следует.
6: Удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.
7: Реклама. Юпитер в Смоленске более 5 лет. 515-800.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
10: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
11: 8-960-591-66-61.
12: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Джили Сити Рей. Музыку громче, маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Джили Д Авто. Ждем на Гагарина 53, телефон 39 20 20.

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-00.
0: Смоленская керамика на века.
2: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
3: При поддержке Министерства обороны РФ.
4: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
6: «Радио Мир». Хорошо звучит.
7: Лето в каждом звуке.

0: хорошо звучит. «Миллион за пять минут». Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Третий раунд. Название какого месяца года в переводе с латыни означает «десятый»?
2: 10.
1: Декабрь. Какой день недели, согласно поговорке, у непостоянного человека на неделе 7 раз?
2: Пятница.
1: Да. На месте какой гостиницы в Москве разбит ландшафтный парк Зарядье?
2: Россия.
1: Да. Кто в сказке Корнея Чуковского одолел тараканище, которого испугались даже слоны и крокодилы?
2: Другой таракан.
1: Воробей. Как называется последняя картина Михаила Врубеля из серии работ о демоне?
2: Последняя.
1: Демон поверженный. Какую городошную фигуру безуспешно пытается сбить спортсмен-бегемот в мультфильме «Ну, погоди»?
2: Центральную.
1: Пулеметное гнездо. На какой позиции играл футболист Станислав Черчесов?
2: Нападающий.
1: Вратарь. Как называется киностудия, строительство которой началось в 27-м году на Ленинских горах?
2: Пас.
1: Мосфильм. Какой из 12 подвигов на службе у Фрисфея Геракль совершил последним?
2: Конюшни.
1: Укрощение Цербера. Стоп. Третий раунд окончен. Итак, перейдем к вашим результатам. За время игры вам было задано 43 вопроса. Правильно вы ответили на 13. А это значит, что вы уйдете отсюда без миллиона. Аркадий, прощайте.
0: «Миллион за пять минут». Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Минпросвещение России предложило изменить правила проведения школьных олимпиад. Ученикам хотят запретить повторно участвовать в одном и том же этапе по одному предмету в течение учебного года. Кроме того, в аудитории нельзя будет проносить телефоны, электронную технику, камеры и справочные материалы. Участника, которого удалят за нарушение правил, могут лишить права участвовать в олимпиадах по любым предметам до конца учебного года. Выставка «Фиеста» Петра Кончаловского открылась в Доме музея Станиславского в филиале музея МХАТ. Ее приурочили к 150-летию со дня рождения мастера. Зрителю показали не привычного живописца, а театрального художника, влюбленного в Испанию. В экспозиции эскизы костюмов и декораций Петра Кончаловского к различным постановкам. Здесь много черного и белого. Сам мастер говорил, что Испания для него поэма этих двух красок. Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинале действующие чемпионы обыграли англичан со счетом 2-1. Для бело-голубых, как называют команду, это будет 7-й финал Мундиаля. 19 июля она сыграет с Испанией, которая ранее победила Францию 2-0. Для «Красной фурии» предстоящий финал станет вторым в истории. В первом они стали победителями. Москва переходит в красную зону цветения, предупредили синоптики и аллергологи. Сегодня в столице прогнозируется высокая активность пыльцы липы, полыни, сорных трав и злаковых растений. Людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей, астмой и аллергией стоит ограничить пребывание на открытом воздухе в утренние и дневные часы. Пока все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
0: Реклама. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
3: Смотрите на телеканале «Мир».
4: Товарищ лейтенант, беспокоит гражданин Волобуев. Я нахожусь на Фоминском озере. У меня жена пропала.
3: Александр Абдулов в многосерийной драме «Капкан». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: живом звуке. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 16 июля, день рождения отмечает Леонид Агутин. О нем наша минутная история. Заслуженный артист Российской Федерации, автор таких нетленок, как «Босоногий мальчик», «На сиреневой луне», «Остров» и «Хоп, хей, ла-ла-лей», музыкой увлекся в 6 лет. Однако был в его жизни момент, когда Леонид чуть не стал киноактером. В конце 70-х набирали мальчишек и девчонок в детский музыкальный фильм «Завтрак на траве». У Николая Агутина, отца Лёни, на киностудии работал знакомый, и он привел сына на пробы. Там его попросили прочитать стихи, спеть и, как это обычно бывает, сказали, что позвонят. Какое-то время Агутин-младший бежал отвечать на каждый телефонный звонок. Он ведь как думал? Если понравился, позовут. А если нет, скажут: извините, вы нам не подходите. И вот однажды Лёня смотрел телевизор, и начался тот самый фильм, в который он пробовался. Разочарованию не было предела. Как потом отмечал артист, этот опыт научил его стойкости. И пусть киноактер из Агутина не получился, зато скольких прекрасных песен мы лишились бы, не стань он композитором. Радио «Мир» поздравляет Леонида Агутина с днем рождения. С вами был Павел Королёв. До скорого.
0: Минутная история.

0: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. В июле ты сам решаешь, как покупать в Теннет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется банком ВТБ. ПАО.
1: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
2: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35 88 99.
0: Все сложится. С новым кроссовером Теннет Т4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Теннет Т4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв у нового дилера Теннет и Авто на Николаева 74. Звоните 51 11 22.
3: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
4: АМК.
3: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
4: АМК.
3: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
4: АМК.
3: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
5: Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2. Зоофарм – забота о здоровье ваших животных.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
8: «Радио Мир».

0: прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Капкан». 16+. Погода.
1: Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде облачно и жарко, днем до 31 градуса, а в Екатеринбурге пасмурно, дожди и всего лишь плюс 19. В Казани и Ульяновске сегодня тоже обещают дожди и грозы, в течение дня 21 градус. Небольшой дождь возможен и в Кемерове, здесь до 24. В Перми сегодня облачно, небольшой дождь, 20 градусов в течение дня. В Ростове-на-Дону и Таганроге до 30. Облачно, но без осадков. В Москве сегодня солнечно, дождей не обещают, днем около 21 градуса.
0: Радио «Мир».
2: Смотри, какими мы счастливыми можем быть. Позвони мне, позвони.

Моя жизнь без тебя, без ярких красок. Кругом люди без лиц и без жалких масок. То, о чем ты думаешь, я оформляю в слова. И от мыслей твоих кругом моя голова. Спроси все, что хочешь, и я дам ответ. Скажи все, что держишь, и раскрой секрет. Вернись ты ко мне, сколько можно играть. Я

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 часов. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Смоленская область заняла первое место в конкурсе «Лидера поддержки женщины в экспорте» в номинации «Динамика вовлечения в экспорт». В специальной номинации победил Гагаринский консервный комбинат. Василий Анохин поздравил регион и команду Центра поддержки экспорта Смоленской области с заслуженной победой. Отмечается, что в прошлом году объем поддержанного экспорта превысил план в 8 раз. Центр поддержки экспорта региона продолжает лидировать в рейтингах РЭЦ. В Смоленский перинатальный центр поступил новый аппарат для фототерапии новорожденных. Отечественный прибор позволяет лечить желтуху через фиброоптический матрас, не отрывая ребенка от матери. Василий Анохин отметил, что новое оборудование позволит оказывать более качественную и безопасную помощь новорожденным. В этом году для больниц области закупят около 300 единиц оборудования, включая 46 для реабилитации и 9 единиц тяжелого оборудования. 76-летний Александр Князев из Ярцево стал лучшим в своей возрастной категории на международном марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Он преодолел 42 километра и опередил ближайшего соперника на 36 минут. Это его очередная победа в сезоне, которая досрочно обеспечила ему первое место в Лиге марафонов «Брикс». Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.

0: Лето в каждом звуке. Смотрите на телеканале «Мир». Ох, и молодежь сейчас пошла.
1: Моя сила заключается в умении договариваться с людьми.
0: И все-то они знают.
2: User pick – это аватарка или аккаунт?
1: Аватарка.
2: Правильно.
0: И полагаются только на себя. «Миллион за пять минут. Дети». Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас.
3: Это игра «Миллион за пять минут». Однажды парень из Непала, Дипак Баджагаин, читал книжки вслух 5 дней подряд. За это время осилил 17 произведений. Ну, молодец, что сказать. Я, постоянно анализируя связь времени и результата, не нахожу ничего более эффектного, чем моя игра. Представьтесь, пожалуйста.
4: Я Беляева Василиса, мне 16 лет. Я учусь в 11 классе, лицея номер 4 города Люберцы.
5: Здравствуйте, меня зовут Васева Мария. Сейчас я учусь в 10 классе, мне 16 лет. Я из города Королёв.
3: Игроки, займите ваши места. Получить миллион сможет только одна из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 35 вопросов. Первый раунд 2 минуты. Отвечать будете по очереди. Что в мультфильме «Винни-Пух и День забот» Винни-Пух подарил ослику Иоанну на день рождения?
5: Шарик.
3: Горшок. Василиса, как называется столица Норвегии?
5: Пас.
3: Осло. Назовите фамилию поэта, который в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» встретил Воланда на Патриарших прудах.
5: Пас.
3: Бездомный. Сколько весит один кубический метр воздуха при стандартных атмосферных условиях? 800 граммов или 1 килограмм и 200 граммов?
5: 1 килограмм и 200 граммов.
3: Правильно. В какой телесериал 2024 года вернули старые герои Васнецова и Полежайкин?
5: Пас.
3: Папины дочки. Есть ли в истории государства российского Николая Карамзина глава царствования Петра Первого?
5: Да.
3: Нет. Какой из этих гимнастических снарядов не используется в соревнованиях женщин? Брусья или кольца?
5: Брусья.
3: Кольца. Как с древнегреческого языка переводится слово «атом»? Мельчайший или неделимый?
5: Неделимый.
3: Верно. На каком полуострове находится значительная часть Италии?
5: Пас.
3: Апеннинском. Самые яркие звезды какого созвездия называются Кастор и Поллукс? Близнецы или Весы?
5: Близнецы.
3: Правильно. Какой роман Максима Горького рассказывает о жизни Павла Власова?
5: Пас.
3: Мать. Какой пролив отделяет Европу от Африки? Босфор или Гибралтарский?
5: Гибралтарский.
3: Точно. Название какого итальянского мучного блюда произошло от слова, означающего веревка? Вермишель или спагетти?
5: Спагетти.
3: Конечно. Какой язык был родным для известного литературного героя Робинзона Крузо?
5: Английский.
3: Да. К какому отряду насекомых относятся божьи коровки? Двукрылые или жесткокрылые?
5: Двукрылые.
3: Жесткокрылые. Сколько царей из династии Романовых правило России в 20 веке?
5: 3.
3: 1. Финальный этап шахматной партии называется Миттельшпиль или Эндшпиль?
5: Миттельшпиль.
3: Эндшпиль. Чему всегда равна сумма квадратов синуса и косинуса одного угла?
5: Единица.
3: Правильно. В каком игровом амплуа выступал великий бразильский футболист Пеле?
5: Пас.
3: Нападающий. Стоп. Первый раунд окончен. Подведем итоги первого раунда. Я задал вам 19 вопросов. Получил 7 правильных ответов. При этом Василиса ответила правильно 6 раз, а Мария 1. И вот ирония судьбы. Именно

0: Ответ Марии стал пятым правильным ответом в этой игре. Мария, у вас 10 тысяч рублей. Однако во втором раунде начнет играть Василиса. Василиса, вы получили преимущество, понимаете это?
1: Да, понимаю.
0: Да. И используйте его на 100%. Не ошибайтесь, ведь в этом раунде переход хода будет происходить после ошибки игрока. Нет ошибки, нет перехода. Раунд длится 2 минуты.
2: «Миллион за 5 минут» – дети. Продолжение следует.

0: звуке. «Миллион за пять минут». Дети. Продолжение.
1: Василиса Беляева и Мария Васева продолжают гонку за миллионом. Второй раунд. На сюжет какой поэмы Пушкина Петр Чайковский создал оперу «Мазепа»?
2: Пас.
1: Полтава. Мария, какую легендарную комнату восстановили с помощью калининградского янтаря?
2: Пас.
1: Янтарную. Василиса, в каком мультфильме звучит фраза «Птица-говорун отличается умом и сообразительностью, умом и сообразительностью»?
2: «Тайна третьей планеты».
1: Верно. Василиса, какое слово скрывается за буквой «С» в аббревиатуре «ЦСК»?
2: «Централия».
1: Верно. Какая планета расположена ближе к Солнцу, Земля или Венера?
2: «Венера».
1: Точно. Какой российский остров отделен от японского острова Хоккайдо проливом Лаперуза?
2: «Сахалин».
1: Да. Какая страна защищала себя от вторжения линии Мажино?
2: Англия.
1: Франция. Мария, в каком российском городе возведен обелиск центра Азии?
2: Екатеринбург.
1: Кызыл. Василиса, у какой науки есть раздел стереометрия?
2: Геометрия.
1: Правильно. Героями какой оперы стали князь Игорь Святославич и его жена Ярославна?
2: Пас.
1: Князь Игорь. Мария, в какой средневековой стране дворянин называли кабальеро?
2: Франция.
1: Испания. Василиса, гидра относится к одноклеточным или многоклеточным организмам?
2: Многоклеточным.
1: Правильно. Студенты называют свое училище щукой. А кого там готовят, актеров или ихтиологов?
2: Актеров.
1: Конечно. Как иначе называют класс брюхоногих моллюсков? Устрицы, мидии или улитки?
2: Улитки.
1: Правильно. На каких уроках экспериментируют с реактивами?
2: Химия.
1: Да. Под каким именем зашел на престол Франции племянник Наполеона Бонапарта?
2: Пас.
1: Наполеон III. Мария, что нужно разделить на объем вещества, чтобы найти его плотность?
2: Массу.
1: Да. На какой смотровой башне Астаны есть художественная композиция с оттиском правой руки первого президента страны?
2: Пас.
1: Байтерек. Василиса, на каком материке расположено государство Мексика?
2: Южная Америка.
1: Северная Америка. Филипп Киркоров родился в городе Варне этой страны.
2: Пас.
1: Болгария. Василиса, сколько коров упоминается в детской песенке, в которой поется о том, что молочная диета благотворна для поэтов?
2: 3 коровы.
1: Да, стоп. Второй раунд окончен. Ваша команда играет стабильно. Во втором раунде вы заработали вторую несгораемую сумму. Автором 15-го правильного ответа в этой игре стала Василиса. Вот теперь все поровну, да? В течение 2 раундов я задал вам 40 вопросов и получил 18 правильных ответов. Но в финал пойдет не команда, в финал пойдет одна из вас. И для того, чтобы узнать, кто будет играть в финале, посмотрим на ваши личные достижения. За 2 раунда Мария дала 2 правильных ответа, а Василиса 16. Василиса выходит в финал игры «Миллион за 5 минут». Мария, спасибо за игру. Всего доброго.
2: Спасибо.
0: «Миллион за 5 минут». Дети. Продолжение следует.
3: Удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте «Мир».
0: Музыкально-информационное радио. Реклама.
4: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
6: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: На

0: 230607.
1: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
2: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
3: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
4: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
5: 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: на лекарство уводишь.
1: Вежливость – лучшее оружие вора.
2: Лето в каждом звуке.

0: лето. В каждом звуке. Радио Мир. Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Василиса,
2: да.
1: Вы в финале. Третий раунд. Балтийское море относится к бассейну Тихого или Атлантического океана?
2: Тихого.
1: Атлантического. Участники какой игры образуют коридор? Ручеек или царь горы?
2: А ручеек.
1: Конечно. В каком веке человек впервые поднялся в небо на воздушном шаре?
2: В 15-м.
1: В 18-м. Что измеряют в каратах? Длину или массу?
2: Массу.
1: Конечно. Есть ли у Луны протуберанцы?
2: Да.
1: Нет. О каком природном явлении Пушкин писал? Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса.
2: Восход. Ой. Да.
1: О белых ночах. Какое море омывает восточные берега Новой Земли и западные берега Северной Земли? Баренцево или Карское?
2: Баренцево.
1: Карское. Как называется группа химических элементов, в которую входят хлор, фтор, йод и астат? Актиниды или галогены?
2: Галогены.
1: Да. Какая из этих рыб дает икру не красного, а черного цвета? Кита или осетр?
2: Осетр.
1: Правильно. Кто из героев греческих мифов был осужден вечно вкатывать на высокую гору громадный камень?
2: Пас.
1: Сизиф. Какая страна запускает спутники космодрома сейчас?
2: Америка.
1: Китай. Стоп! Эта игра окончена. Подведем итоги игры. В течение трех раундов я задал вам 51 вопрос. Вы дали мне 22 правильных ответа. Хороший результат, но миллионы вы не заработали.
2: Ну, ладно, бывает.
1: Спасибо вам за игру. Рад знакомству. Всего доброго.
2: Спасибо большое. До свидания.
0: «Миллион за пять минут. Дети». Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Нет, нет.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Иностранцев, которые приезжают в Россию на работу или остаются в стране надолго, планируют обязать покупать телефон с электронным профилем. Об этом сообщили в МВД. С помощью такого устройства государство сможет отслеживать место пребывания мигрантов. В России количество выдачи кредитов наличными в июне увеличилось на 55% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро. Средняя сумма заемных денег – 211 тысяч рублей. В пятерку регионов-лидеров по количеству выданных кредитов наличкой вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская и Свердловская области. Более 400 нарушителей задержали в Санкт-Петербурге сотрудники транспортной комиссии с начала навигационного сезона. Рейды проходят по Неве и ее притокам. Самым распространенным нарушением стало движение по закрытым водным участкам и в запрещенный период с 11 часов вечера до 5 утра. Двух человек задержали за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Побывавший на Луне советский флаг продали на аукционе в США. Миниатюрный стяг астронавт Базз Олдрин брал на борт корабля «Аполлон-11» во время исторической миссии к искусственному спутнику Земли в июле 69-го. Флаг размером 10 на 15 сантиметров ушел с молотка за 80 тысяч долларов. По данным аукционного дома Сотбис, астронавт взял советский символ в качестве дипломатического жеста, стремясь подчеркнуть, что высадка на Луну является общим достижением всей планеты. Пока все. Татьяна Алексеева, Радио Мир. Оставайтесь с нами.
0: Смотрите на телеканале Мир.
2: Товарищ лейтенант, беспокоит гражданин Волобуев. Я нахожусь на Фоминском озере. У меня жена пропала.
0: Александр Абдулов в многосерийной драме «Капкан». Смотрите сегодня на телеканале Мир. Категория 16+.
3: Лето, солнце, мир. Хорошо звучит.

0: каждом звуке. Радио
1: Мир. Только не здесь, только не в этой комнате.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя будет дом, семья.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. 9 пассажирских поездов задерживаются в пути в Пермском крае. Там ранним утром с рельсов сошли 5 полувагонов, которых перевозили глинозем. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, причиной мог стать локальный размыв железнодорожного полотна. Пострадавших нет. Угроза для экологии также не выявлена. Судьбы советских военнопленных времен Великой Отечественной войны и совместную архивно-поисковую работу обсуждают в Душанбе. Там проходит международная мемориально-историческая акция «5000 шагов бессмертия». Ключевым событием стала передача Таджикистану личных дел солдат и офицеров Красной Армии уроженцев республики, которые погибли в немецко-фашистском плену. В Витебске стартовал юбилейный 35-й славянский базар. Помимо главных вокальных конкурсов, в городе открыли сотни локаций. Для гостей организовали выставки, мастер-классы и театральные постановки. Подробнее расскажет наш корреспондент в Беларуси Татьяна Морозова.
2: Фестиваль не ограничивается лишь площадками. Традиционным центром притяжения стала пешеходная улица Суворова. Здесь развернулась ярмарка мастеров. Резные шкатулки, расписная керамика, украшения ручной работы, картины – это лишь малая часть того, что можно найти на ярмарке. Именно здесь царит та особая атмосфера творчества и вдохновения, которая ежегодно собирает в Витебске сотни тысяч гостей.
1: Но я добавлю, что сегодня в художественном музее Витебска стартует выставка «Маршагал над городом», где представят уникальную картину из Третьяковки, которая так и называется «Над городом». Пока все. Татьяна Алексеева, «Радио Мир».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Перемены – это красиво, а стабильность – это хорошо. Согласны? Хотя летом хочется чего-то нового, неожиданного, внезапного. Мы только перешагнули экватор, все можно успеть. Стакан полон всего лишь наполовину. Давайте заполнять. На календаре 16 июля, чем этот день уже вошел в историю, расскажет Паша Королев ближе к концу часа. А еще до того будет программа «Лучший город мира» и много отличной музыки. Меня зовут Инна Фатеева, я с вами на Радио Мир. Всем привет!

0: удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
2: Николаева, 74. Запомните этот адрес. Именно здесь открылся новый официальный дилерский центр «Теннет». Официальный дилер, официальный сервис и специальные условия на старте продаж. Автомобили уже ждут своих владельцев. Ваш «Теннет» на Николаева, 74. Звоните 51 11 22.
3: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35 88 99.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: лучший город мира. Томск.
1: Радио «Мира» вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Томск – одна из исторических столиц Сибири. Город знаменит своими университетами и резными деревянными особняками. Но самое интересное – скрыто под землей. Если верить народной молве, то под Томском проложены километры катакомб. Причем их размеры существенно превышают размеры самого города. Старожилы утверждают, что даже под руслом Томи есть укрепленный кирпичом тоннель, по которому может проехать автомобиль. Версий о том, кто и для чего соорудил эти огромные подземелья, множество. Одни говорят, что это дело рук богатых купцов, которые обзаводились собственными бункерами для безопасности. Другая версия, напротив, гласит, что километровые ходы выкопали разбойники, чтобы скрываться от погони и прятать награбленное. Но все эти варианты ученые всерьез не воспринимают. Дело в том, что для создания таких ходов, да еще и при помощи ручных инструментов, нужно не менее 2-3 тысяч человек, и копать надо не одну сотню лет. Большинство исследователей склоняются к тому, что под Томском находится древний город. Это подтверждают и любопытные находки. Так, в начале прошлого века на берегу Томи обнаружили пещеру, а в ней прекрасно сохранившиеся останки воина в деревянных доспехах. Ученые предположили, что он жил в 14 столетии, то есть за 200 с лишним лет до прихода в эти места казаков. К тому же на средневековых европейских картах в районе современного Томска отмечен город Грустина. Предполагается, что основал его туранский царь Франгрессион. Он изначально строил город как подземный, чтобы было проще укрываться от холодов. А еще есть мнение, что где-то в подземном городе спрятал свои сокровища Александр Македонский. Не исключено, что они сейчас ждут, пока их кто-то найдет.
0: Радио «Мир» в Томске. 91.5 FM.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Товарищ лейтенант, беспокоит гражданин Волобуев. Я нахожусь на Фоминском озере. У меня жена пропала.
0: Александр Абдулов в многосерийной драме «Капкан». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16. Категория 16+. Вместе каждый день.
2: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. В ближайшие три дня в Москве и области дождей не предвидится. Об этом заявила главный ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Погоду в регионе будет определять антициклон. В выходные воздух прогреется до +26. Правительство России разрешило Росрыболовству использовать для инспекции постоянных рейдов беспилотники. Предполагается, что с помощью дронов служба сможет выявить незаконное строительство в прибрежной зоне, использование запрещенных средств вылова, сброс отходов из сточных вод, незаконный сплав древесины и другие нарушения. Роспатент зафиксировал отзыв заявки на регистрацию товарного знака «Лариса Долина. Сохранить и приумножить». Заявка поступила в ведомство еще в феврале. Под брендом планировалось проводить операции с недвижимостью, консультировать по проблемам долговых обязательств, готовить юридические документы. Сергей Пудовкин, представляющий интересы артистки, сказал, что это какая-то нелепость. Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинале действующие чемпионы обыграли англичан со счетом 2-1. 19 июля бело-голубые сыграют с Испанией. Для «Красной фурии» предстоящий финал станет вторым в истории. В первом они стали победителями. В Приморье возбудили уголовное дело о жестоком обращении с медведицей Майей. Косолапу 20 лет содержали в клетке. Зверя законно купил частник у цирка Шапито и использовал для натаскивания охотничьих собак. Благодаря огласке в СМИ и работе волонтеров, животное удалось забрать у хозяев и отправить в подмосковный парк-приют «Земля Прайда», где зверь сейчас проходит реабилитацию. Пока все. Радио «Мир».

0: каждом звуке. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 16 июля, день рождения отмечает Леонид Агутин. О нем наша минутная история. Заслуженный артист Российской Федерации, автор таких нетленок, как «Босоногий мальчик», «На сиреневой луне», «Остров» и «Хоп, хей, ла-ла-лей», музыкой увлекся в 6 лет. Однако был в его жизни момент, когда Леонид чуть не стал киноактером. В конце 70-х набирали мальчишек и девчонок в детский музыкальный фильм «Завтрак на траве». У Николая Агутина, отца Лёни, на киностудии работал знакомый, и он привел сына на пробы. Там его попросили прочитать стихи, спеть и, как это обычно бывает, сказали, что позвонят. Какое-то время Агутин-младший бежал отвечать на каждый телефонный звонок. Он ведь как думал? Если понравился, позовут. А если нет, скажут: извините, вы нам не подходите. И вот однажды Лёня смотрел телевизор, и начался тот самый фильм, в который он пробовался. Разочарованию не было предела. Как потом отмечал артист, этот опыт научил его стойкости. И пусть киноактер из Агутина не получился, зато скольких прекрасных песен мы лишились бы, не стань он композитором. Радио «Мир» поздравляет Леонида Агутина с днем рождения. С вами был Павел Королёв. До скорого!

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
2: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
3: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
4: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните. 60...

0: Доктора Бубновского 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
1: Телефон рекламной службы Радио Мир в Смоленске 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Капкан». 16+. Погода.
1: Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде облачно и жарко, днем до 31 градуса, а в Екатеринбурге пасмурно, дожди и всего лишь плюс 19. В Казани и Ульяновске сегодня тоже обещают дожди и грозы, в течение дня 21 градус. Небольшой дождь возможен и в Кемерове, здесь до 24. В Перми сегодня облачно, небольшой дождь, 20 градусов в течение дня. В Ростове-на-Дону и Таганроге до 30. Облачно, но без осадков. В Москве сегодня солнечно, дождей не обещают, днем около 21 градуса.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. В Ханты-Мансийском автономном округе за неделю удалось 5 раз сократить количество грозовых пожаров, сообщили в авиалесоохране. В нескольких районах режим ЧС досрочно снят. Это позволило перебросить часть специалистов в Красноярский край. Там горят леса на всей территории региона, причем в труднодоступных удаленных местах, что осложняет работу наземной техники по тушению огня. Тбилиси-Шанхай связал прямой рейс. Полеты выполняет китайская авиакомпания 3 раза в неделю. В ближайшее время грузинская страна вместе с партнерами из КНР планирует разработать концепцию туристической программы для гостей из Поднебесной. Ну а в самом Китае начнут активно рекламировать отдых в Грузии. Между странами уже 2 года действует безвизовый режим. Выставка «Фиеста» Петра Кончаловского открылась в Доме музея Станиславского. Ее приурочили к 150-летию со дня рождения мастера. Зрителю показали не привычного живописца, а театрального художника, влюбленного в Испанию. В экспозиции эскизы костюмов и декорации Петра Кончаловского к различным постановкам. Здесь много черного и белого. Сам мастер говорил, что Испания для него – поэма этих 2 красок. Около 900 змей, многие из которых ядовиты, оказались на свободе после наводнения, вызванного тайфуном Майсак на юге Китая. Рептилии покинули затопленные фермы и террариумы. Власти призвали жителей соблюдать осторожность и избегать контакта с этими хладнокровными животными. В регионе мобилизованы специалисты по отлову змей. Увеличены запасы противоядия. Все медицинские службы приведены в готовность. Пока все. Татьяна Алексеева, Радио Мир. Оставайтесь с нами.
0: Для вас.
2: Лучшие темы для возвращения после отпуска, наверное, и не представить, особенно когда у тебя фобия на змей. Это я про сегодняшнюю тему нашей программы. Михаил Морозов, Сергей Жирихин, всем привет.
3: Приветствую всех, дорогие друзья. Сегодня программу «Час для вас» проведу для вас я, Сергей Жирихин, и этот незнакомый нам молодой, загорелый, радостный, улыбающийся человек. Здравствуйте, Михаил.
2: Да, всем привет.
3: Я надеюсь, вам в отпуске змеи хотя бы мешали?
2: Нет, не мешали, вот именно. Понимаешь, все было так хорошо, замечательно. Приходишь, а тут тема «День змей», и к тому же еще день ИИ, ну к ИИ я неплохо отношусь.
3: А вот к змеям?
2: Я боюсь их жутко.
3: А, да?
2: Даже прям? Ужей.
3: А, ну слушай, а ты, где ты с ними встречался? Или ты вот, так сказать, боишься потенциальной
2: встречи? Я ребенок 90-х, который проводил на дачах и в деревнях в лето.
3: Мы приезжали как-то на дачу к товарищу.
2: Плюс я женат.
3: И один мой, и наш друг, он уходит, уходит в деревянное строение, которое свойственно любой советской даче. И он возвращается с очень большими глазами и явно незавершенными делами. И он говорит: Петя, там змея. А Петя ему говорит: да, это Анна. Это змея Анна.
2: Она у него ручная, там... домашняя
3: какая-то. Скорее всего, сказал Петя, это уж. Ну, как бы никто не понимает в конечном итоге кто, но она там у него возле, так сказать, деревянного домика маленького ползала.
2: Мы решили сегодня объединить день ИИ, то есть искусственного интеллекта, и день змеи, и сыграть с вами в правду или ложь с фактами о змеях. Мы будем озвучивать факт, и ваша задача вместе с одним из соведущих отгадать, правдивый он или ложный, выдуманный. Все очень просто.
3: 8-800-444-8-4-8-4 это телефон прямого эфира. Вы звоните, выбираете команду и с одним из ведущих играете против Михаила. 8-800-444-8-4-8-4. Звоните, друзья.

0: Мы будем чилить, мы будем играть, мы будем в правду и ложь играть. Да?
1: Чуть мы не сказал, будем чилить, дорогие друзья, там, где змеи, потому что у нас сегодня день змеи и мы вам загадываем факт про змею, а вы должны сказать, факт придуманный или не придуманный искусственным интеллектом. А вы должны сказать, это правда или это неправда. Михаил, ну загадайте мне какой-нибудь факт.
0: Ну вот давай, я сейчас озвучу тебе такой факт, попробуй догадаться, он правдивый или ложный. И так. Вы тоже, уважаемые слушатели, так. Перед радиоприемниками так. Попытайтесь догадаться.
1: Так.
0: Змеи.
1: Ложь.
0: Подождите, еще не все.
1: Извини.
0: Это только начало. Змеи глухи к звукам, которые летят по воздуху, но прекрасно улавливают малейшие колебания почвы через челюсти.
1: Если, я так вам скажу, Михаил, если почва русская, то малейшие ее колебания улавливают все, в том числе и змеи. Да, по-моему, змеи глухи, ну, в классическом понимании. Во всяком случае, ушей у них я не видел. Не то, чтобы я сильно разглядывал, но, по-моему, их нет. Но да, скорее, правда. Я думаю, правда, да.
0: Там-парам-пам-пам-пам, ты абсолютно правильно ответил.
1: Ну, потому что земля русская, кому подряд, кому попало, видите ли, не вибрирует. Значит, смотри, факт тебе. Змеи покрыты слизью, и поэтому они так хорошо передвигаются, потому что, ну, они скользкие и такие чук-чук-чук-чук-чук-чук по земле таким образом передвигаются. Хорошо.
0: Я думаю, что не поэтому они передвигаются хорошо по земле.
1: А опять почему? Же, если потому по что рус... у него ножек нет.
0: Нет, опять же, если по русской земле передвигаться, все могут хорошо.
1: Ну так правда или нет?
0: Я думаю, что это ложь.
1: Это ложь, и это абсолютно верно. Это чистой воды. Выдумка змеи на ощупь. Было у тебя когда-нибудь желание потрогать змею?
0: Никогда.
1: Ну, змеи на ощупь сухие. Они сухие, да. То есть нет у них никакой слизи, они абсолютно сухие.
0: Но только если они не в воде.
1: Михаил, ну вас не проведешь, Михаил. Вас не проведешь. Предлагаю начать торговать ценными бумагами. Станьте миллионером. 8-800-444-8484. Это телефон прямого эфира. Есть группа Радиомир. Ой, есть группа Радиомир ВК и сайт радиомир.фм. Но хотя звонков нам, конечно, хочется больше.
0: 8-800-444-8484. Звоните прямо сейчас. С нас факт о змеях, а с вас догадка, он правдивый, этот факт, или ложный.

0: Час для вас продолжается, и сегодня в день ИИ и день змеи объединили мы две эти
1: хорошо
0: темы
1: звучит,
0: в игру.
1: Миш, день ИИ и день змеи.
0: Ну, все, да.
1: Не-не-не-не-не-не.
0: Рифма получается,
1: да?
0: Стихотворение,
1: да,
0: практически.
1: Да.
0: У нас на связи Марк, который с нами сейчас сыграет. Марк, привет.
2: Здравствуйте.
1: Марк, с кем в команде будете играть? С Михаилом Морозовым или с Сергеем Жирихиным? Выключите приемничек, Марк. Сразу приемничек выключаем и разговаривайте с нами по телефону.
2: Скорее всего, с Михаилом. Давайте с Михаилом.
0: Давайте с Михаилом. Значит, Сергей озвучивает нам факт.
1: Соответственно, играете вы, да, против Сергея Жирихина. Сергей, будьте добры к микрофону.
0: Да,
1: спасибо большое, коллега.
0: Почему ты сам с собой так разговариваешь? Люблю поговорить с хорошим человеком.
1: Смотрел фильм «Сплит»?
0: Безусловно.
1: Вот.
0: Ты похож, кстати, на героя.
1: Да, да. Ты сейчас не зли меня. Сейчас женщина придет злая, она на тебя так наорет. Я тебе клянусь.
0: Ее Галя зовут.
1: Марк, Галя. Галя. Галя Гаму. Марк, вы готовы?
2: Да, готов.
1: Михаил.
0: Я готов. Давай, Марк, порвем его. Ну,
1: поехали.
0: В переносном смысле. Как Аргентина.
1: Ну, надорвем. Надорвем. Давай так, да?
0: Давай.
1: Итак, змеи пьют молоко.
0: Все, точка, что ли?
1: Да. Правда или нет?
0: Ну, тут важно уточнение, Марк, согласись. Нужно понять, а какой жирности? 3,2, 2,5?
1: Ну, я думаю, что там в дикой природе сильно вариантов нет, но как бы вот так вот змея, чтобы... присосалась.
0: Мне кажется, это могло бы быть правда, если бы молоко было безлактозным. Или банановое.
1: А мы Марка будем слушать?
2: Нет, змеи не пьют молоко.
1: Не пьют молоко?
0: Марк считает, что...
1: Марк,
0: а что, как
1: Марк
0: ты...
1: погуглил. Марк... Пока ты время тянул, Марк погуглил.
0: Или,
1: да?
0: Или Марк... зашел куда-нибудь в ИИ какую-нибудь нейросетку. Да, Марк? Признавайся честно.
2: Ну, не знаю.
1: Ну, не знаю. Марк продолжает нас слушать по радио, не услышав моей просьбы выключить радио, говорить с нами по телефону.
0: Марк,
1: ну,
0: ты считаешь, что это неправда, да? Ну, я тоже думаю, что молоко они не пьют, но воду, наверное, пьют.
1: И вы абсолютно правы. Насчет воды не знаю, но с молоком ни одна змея замечена не была. Более того, у них непереносимость лактозы.
0: А, да?
1: Да. То есть она, когда в шестерочку заплывает, такая безлактотная, безлактотная.
0: Что еще раз доказывает, что моя теща змея. Ну, ладно, не будем об этом.
1: А я держался от этих шуток.
0: А я тоже до последнего.
1: Типа змеи и когда тещи подарили подписку на чат GPT, вот это вот. Я держался.
0: Марк, спасибо тебе большое. Хорошего дня.
2: Спасибо.
0: Мы выиграли с тобой.
2: До свидания.
1: Молодец. Один балл команде Михаила. Пароль, да. 8-800-444-8484. Звоните. Змеи и.
3: Час для вас. Реклама.

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
4: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
5: АМК.
4: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
5: АМК.
4: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
5: АМК.
4: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
6: Юпитер избавит от больших долгов. 515-800.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
9: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
12: Хорошо звучит.
13: Радио Мир.
12: Радио.
14: Час для вас.
15: Михаил Морозов, Сергей Жирихин, и программа «Час для вас» продолжается. Сегодня у нас игра в день ИИ и день змеи. Правдивый или ложный факт озвучиваем. Слушатели отгадывают в команде.
16: Мария, да, Мария нам дозвонилась. Маша, здравствуйте.
15: Маша, здрасте. Как вы к змеям относитесь?
17: Здравствуйте. Ну, побаиваюсь.
16: Побаиваетесь? Побаиваюсь. А каких больше побаиваетесь? Знаете, таких вот, на вроде как анаконда, которая гигантская просто, но совершенно не ядовитая. Или какую-нибудь маленькую-маленькую черную мамбу, которая почти незаметна, ну как цапнет, как цапнет.
17: Ну, наверное, мамбу.
16: Потому что незаметно, да?
17: Да, потому вот. Что наступишь на нее... И
16: все. А как же вы проявили, конечно, несознательность относительно змей, потому что анаконду вы тоже не увидите, только в последний момент.
15: Подожди, а как же вот эту вот мамбу любим мы все, и Сережа тоже.
16: О, господи, миска.
15: Ну а что, это из детства.
16: Вот эти отдыхи в семейных отелях, конечно, они для радиоведущего губительны в первые дни эфиров.
15: Мария, вы играете в команде с Сергеем Всезнайкой Жирихиным, я озвучиваю вам факт.
16: Да.
15: А вы отгадываете, правдивый или ложный. Вот вам, пожалуйста. Змеиный яд можно смело пить, если закусить лимоном. Потому что кислота нейтрализует все. Как вам такой факт?
17: Я думаю, там дело не в лимоне, а в количестве. Потому что нельзя.
15: В количестве чего? Лимона или яда?
16: Или яда, или змеи?
17: Яда.
16: Ну так что, Маш, можно или нельзя так нейтрализовать?
17: Думаю, нет.
16: Просто нельзя. Мне кажется, что нет, это еще, знаешь, еще на том этапе, когда вот кто это проверял конкретно? Типа такой, так, есть лимон, есть гадюка, дай-ка буду пить без ограничений ейный яд, а потом лимоном. Может, и поможет. Мы с Марией говорим твердое нет. Это ерундистика, правильно, Маш?
17: Да.
15: Вот вы не знаете, есть такие коктейли, в которые добавляют, в том числе, змеиный яд. Вот. Но вы правы. Mm-hmm. Вы правы, это ложный факт.
17: Ура!
5: То есть все-таки после этих коктейлей, как бы, да, типа, коктейль «Последний путь» вот это?
15: Но там немножко другая история. Добавляют основной ингредиент, там он более крепкий, чем лимонный сок. Понимаешь?
5: Я извиняюсь, а зачем мне в коктейле змеиный яд, объясни мне?
15: Ну, наверное, для чего. Я вот потом узнаю, скажу тебе.
5: Хорошо.
15: Ну, зачем ты меня экзаменуешь сейчас?
5: Хорошо, хорошо. Маша, мы с вами победили в этом раунде и сделали, кстати, счет 1-1.
17: Хорошо.
5: Как накануне сборной Аргентины.
15: Ну ничего, в следующем раунде я забью второй мяч и выиграю. Спасибо большое, Мария. Вам хорошего продолжения дня, прекрасного лета в компании «Радио Мир».
17: До свидания.
15: До свидания. Присоединяйтесь, друзья, к нашей игре «Правда или ложь». Сегодня она посвящена змеям. И при помощи ИИ мы играем в нее. 8 800 444 8484. Звоните прямо сейчас.
10: Там качали громко чайки и не сужаем, а причал. Бьются волны, как на чаке, и нас с тобой, они качали.

0: Говорят, что лучший способ борьбы с фобией — это прям вот, ну, погрузиться в нее. Ну, то есть боишься ты змей? Вот, пожалуйста, кидают тебя в тему с змеями.
1: Так это в тему, это же еще не в самих змей. У нас Екатерина из Красноярска на связи. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Екатерина, ну ваше рандеву со змеей последнее когда было?
2: Ни разу не было.
0: Счастливый вы человек. Даже ужика какого-нибудь не видели, маленького, безобидного. Купаетесь вот себе там в пруду, в озере.
2: Нет, не было, к сожалению.
1: Ну, червячка-то хоть видели?
2: Конечно.
1: Ну вот. Ну, точно такой же, только большой.
0: Кусается.
1: Да. Значит, вы в команде со Змееловым Михаилом Морозовым.
0: О.
1: Это, как вы понимаете, не я. Это другой человек.
0: Это я.
1: Да. А я вам буду загадывать вопросики, хорошо?
2: Хорошо.
0: Итак, давай, озвучи нам факт.
1: Правда или ложь? Змеи способны заводить друзей.
0: Кать, ну вот хитрец, да ведь? Ну да, это среди змей.
1: Способны или не способны? Катя, не надо. Вы не в моей команде.
2: Нет.
1: Не способны.
0: А почему вы считаете, что не способны они заводить друзей?
2: Не знаю.
0: А вот когда они вот клубком, они вот все, вот, наверное, видели же наверняка, может быть, там, я не знаю,
1: да?
0: В роликах каких-нибудь, вот они в клубок все сворачиваются. Да. Что, они там не по дружбе?
1: Mm-mm. Они там по работе.
2: Думаю, что нет. Они просто греются.
1: Это их змеиный open space.
0: Мне кажется, что они способны. Ну, не знаю, вот у нас разделились. Катя, давай решать.
2: Ладно, пусть будут способны.
0: Давайте верить не только в людей, но и в змей.
1: Но и в змеи. Верим в змей. И абсолютно правы. Чувствуется у Михаила большой опыт в участии организации разных мероприятий. Шарит за змеи, очевидно. Действительно, змеи способны образовывать такие союзы, в том числе не только, так сказать, семейные, но и дружеские. Да. И у некоторых видов змей бывают, ну, что называется, кентафурики.
0: Что? Вот,
1: да, кентафурики.
0: Это за термин такой? Кать, вы знаете такой термин?
1: Это змеи из спальных районов такие, кентафурики.
0: Они где-то вот рядом с какими-то магазинами?
1: Конкретно у меня в Жулебино две змеи там, прям отличные ребята, да.
0: Вот это вот черное и белое магазин, который...
2: Или спящие коллеги.
1: Что-что?
2: Или спящие коллеги.
1: Или спящие коллеги. А вы кем трудитесь, Кать?
2: Я банковский сотрудник.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, кого мы решили, понимаете, провести по теме змей? Катя, да вы же нам лекцию должны про них прочесть.
0: Ну, привет вашим кентафурикам.
1: Ну, никто не знает. Никто не... Кать, ну, только между нами. Ну, вот начальник отдела, ну, если выбирать. Все-таки гадюка, кобра или удав?
2: Кентафурик.
1: Кентафурик.
0: Просто кентафурик.
1: Значит, начальник отдела — это вы. Спасибо, Катя.
0: До свидания, хорошего дня, Красноярску огромный привет.
2: До свидания.
0: Звонилась на радио, кентафуриком назвали, чуть ли не удавом и не гадюкой. Тоже мне, конечно. 8-800-444-8-4-8-4. Хотите также, звоните, играйте вместе с нами в правду или ложь. Сегодня о змеях.

0: продолжаем программу «Час для вас». И сегодня объединяем сразу два события, которые в календаре. Это День искусственного интеллекта. Те, кто активно пользуется, мы вас, конечно, поздравляем с этим. И День змеи. Те, кто любит этих рептилий, тоже вас поздравляем.
1: От всей души, дорогие друзья. Ну, давайте, Михаил, загадывайте.
0: Есть такой факт. Нужно отгадать, правдивый он или нет. Сейчас к тебе подключатся и слушатели перед радиоприемниками. Ну, а ты в прямом эфире озвучишь.
1: Да.
0: Вот такой факт. Самая тяжелая змея планеты — это анаконда. Теперь, внимание, ее вес может превышать 200 килограммов.
1: Он точно может превышать 200 килограммов.
0: Насчет того, 200 что... килограммов — это много.
1: Насчет того, что... Да. А ты видел анаконд?
0: Живьем нет, слава богу.
1: К счастью, Михаил.
0: Да.
1: К счастью. Иначе голос бы ваш дрожал. Я думаю, что это... Ну, я не знаю, кто крупнее анаконды из змей. По-моему, из змей никто крупнее нет, а точно она может весить больше 200 килограммов.
0: Абсолютная правда. Абсолютная правда. И я в шоке от этого факта, если честно. 200 килограммов, ты представляешь, даже больше 200 килограммов.
1: Такой, пошел карасика ловить, хлоп, поймал.
0: Я недавно видел видео, как бы это ни звучало. Вот инфракрасным излучением просканировали Амазонку. И видно вот как раз-таки именно анаконд. И в самой Амазонке, и в лесах, которые рядом с ней. Угу. И их там масса просто.
1: Да.
0: И как же туда ездить-то вообще?
1: А зачем тебе туда ездить?
0: Нечего и туда ездить.
1: Что тебе там делать?
0: Лучше на Байкал.
1: Есть Волга, конечно. Никаких змей. Лазарев тебе все расскажет. А мой тебе вопрос. Значит, правда или нет, что фамилия Змеева входит в топ-10 и располагается на 8-м месте в рейтинге самых распространенных фамилий
0: в России.
1: России.
0: А вот этот вот Северус Снейк, это он, или он Снейп же, да? Не Снейк, не считается, да? Нет, я думаю, все-таки нет.
1: Не входит.
0: Не входит.
1: А, кстати, простите.
0: Я ни одного не знаю, Змеев или Змееву.
1: Михаил. Ну, а кто тогда на 8-м месте?
0: На 8-м? Так, значит, если Иванов, Петров, Сидоров, это первые три. Четвертый — Кузнецов. Пятый — Васильев. Шестой...
1: Значит, Васильев вообще не входит?
0: Что, серьезно?
1: Кузнецов только третий.
0: Ну, уже хорошо.
1: Петровых нет. Петров десятый. Первый — Иванов. Второй — Смирнов. Третий — Кузнецов. Восьмой — Морозов.
0: А, да?
1: Да.
0: Обалдеть.
1: Да.
0: Вот.
1: Да.
0: Значит, я прав.
1: Фамилия Змеева действительно не входит, а надо бы.
0: Точно?
1: Надо бы. Змеев. Красиво, я считаю. Двоюродный брат Змеева. Есть Змеев, а есть Змеев.
0: Есть Змеев,
1: да.
0: 8-800-444-84-84. Это телефон нашего прямого эфира. Сегодня играем в игру «Правда или ложь» о змеях. Звоните, присоединяйтесь, играйте.

0: вот продолжается программа «Час для вас», да. И наша игра «Правда или ложь о змеях». У нас Петр из Красноярского края.
1: Петр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Просто поиграет, еще историю расскажет, да?
1: Петр, рассказывайте, что у вас случилось?
2: Я был в лесу.
0: Так.
2: Сел отдыхать на лежачее дерево. А там, оказывается, лежала гадюка. Собачка Лайка пришла, увидела ее и...
0: И?
2: Поймала. Но она, конечно, собачку укусила.
0: Ой-ой.
2: И спасла меня.
0: А собачка что с ней?
1: Видимо, не спаслась.
2: Ну, собачка нет, живая осталась. А. Не просто опухла. Опухла мордушки.
1: О, ну какая интересная история.
0: Ну, хорошо, получается, что... Если бы вас укусило, то у вас тоже бы, наверное, лицо тогда опухло. Или что? Я просто не знаю, что там бывает, когда гадюка кусает. Не узнаю, надеюсь,
2: ну,
0: никогда.
2: Ну, это очень надо антидоп срочно в больницу ехать. Можно умереть.
1: Опухает лицо, когда кусает красно-белая гадюка.
0: Да, есть такое.
1: Есть такой вид гадюка.
0: Особенно если еще с рыбой там, знаешь, сочетается соленый.
1: Так, давай. Мы, значит, смотрите, Петр, мы с вами в одной команде. Миша нам сейчас загадывает какой-то факт про змей. Мы должны понять, правда это или нет.
0: Готовы, хорошо. Петр? Вот такой факт вам, ребята. Змеи прекрасно слышат ультразвук и общаются с помощью неслышимых человеку высоких частот, как летучие мыши.
1: Петр, что думаете?
2: Да. Ну, я думаю, правда.
0: Вы думаете, это правда? Сергей,
1: я
0: поддержите коллегу.
1: Что таки нет.
0: Вы думаете, что это
1: неправда? Я думаю, что таки нет. Я думаю, таки неправда.
0: Угу. Ну, вот давайте определяйтесь,
1: Петр,
0: мужчины.
1: Петр, давайте определяться.
0: Ультразвук, общаются с помощью неслышимых человеку высоких частот, словно летучие мыши. Петр, давайте, от вас будет зависеть ответ. Нету надежды на этого мужчину.
2: А, я про Сергея. Так, все, конкретно отвечаю, нет.
0: Вы отвечаете, что нет, что это ложный факт, и я его выдумал, точнее, нейросеть его выдумала. И это абсолютная правда, верно. Не общаются они при помощи.
1: А, в смысле, мы сказали верно.
0: Вы верно сказали, да.
1: Мы верно факт сказали, ложный. Петр, мы молодцы с вами, ура, ура, ура.
0: Петр,
1: ну, это суровые красноярские мужчины.
0: Да нет, просто после того, как, знаешь, что чуть гадюка не укусила.
1: Но в целом, да, да.
0: Что
1: уж, сейчас просто Лайка сидит и сукаризный смотрит на Петра где-то рядом.
0: Все, да. Петр, спасибо большое.
1: Все, спасибо, Петр, всего доброго. Всего доброго, до свидания. Друзья, 8-800-444-8-4-8-4. Телефон прямого эфира. Мы загадываем вам факт про змею. Вы говорите, правда или нет?
0: Сейчас, подожди, еще 2 секунды.
1: Так.
0: Мне нужно для того, чтобы вот манипуляцию сделать. А теперь можно.
1: А, вон как. Ну, хорошо.
3: Час для вас. Реклама. Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. В июле ты сам решаешь, как покупать в Теннет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется банком ВТБ. ПАО.
4: У нас

0: 33-06-07.
1: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45-22-15-22.
2: При поддержке Министерства обороны РФ.
3: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
4: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв у нового дилера Tenet и Авто. На Николаева 74. Звоните 51 11 22.
6: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
8: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
9: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.
11: Радио Мир.
10: Радио Мир.
12: И он продолжается на «Радио Мир». Здесь Михаил Морозов, Сергей Жирихин. И к нам подключается Любовь. Люба, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
14: Люба, Любонька.
12: Мы сегодня о змеях, а вы такая игривая.
13: Аморы.
12: Аморы?
14: Чита Аморы.
12: Да. А, вас по-другому еще и Аморы можно назвать, точно.
14: Любая.
13: Да, так у меня еще торговый знак зарегистрирован. Я хозяйка Аморы.
12: О, хозяйка Аморы, как это звучит. Прекрасно. Так, Любовь, у вас есть что-то про змей, какая-то история, да?
13: Да, история, да. Мы устроили такой конкурс когда-то, «Леди Босс» был. И вот творческий номер у нас был, ну, естественно, Любовь Аморы выступила, да, творческий массаж. Петля удава. Я в руках держала удава и массажировала.
14: Подождите, а вы массажировали удава?
12: Что?
13: Нет, не удава. Удав массажировал мужчину.
12: Удав массажировал мужчину. Обычно мужчину массажируют.
14: Ну, наверное, не, в некотором смысле это можно перепутать, но в тот момент, когда у мужчины начались судороги, неужели вас это не навело на мысль?
13: Ну, мужчины судороги, но я ж не для того, чтобы укусила, как гадюка, да, а я для того, чтобы эмоции появились больше. И, ну и шоу это показ. Ну, первое место я заняла.
14: А где проходило шоу, простите? Где проходило шоу?
12: В Красноярском крае?
13: В Красноярске.
14: Где вы взяли удава?
13: В 2009 году.
14: Где вы удава взяли? Удава где взяли? Люба, удав откуда? Удав откуда, Люба?
13: Удав, он цирковой был, естественно.
14: А мужчина тоже цирковой, Люба?
13: Да нет, это наш студент был.
14: Был.
12: Его не жалко.
14: Был.
13: И остался, он замечательный врач.
14: Люба, а кто вы по профессии?
13: Я врач. Ну, могу сказать, 50 лет стажа только в косметологии, в медицине 53. Так, ага. Что, так.
14: Вы врач,
13: немного лет.
14: Врач-косметолог.
13: Я не стесняюсь. Да.
14: Ну, это потрясающе, Люба.
12: А мы будем играть вообще с Любой?
14: Я думаю, уже нет, смысла нет. Люба с нами сыграла. Люба нас победила. Люба, обнимаем вас сердечно. Прекрасный вы человек.
13: Да, пожалуйста. Приезжайте к нам в Красноярск.
12: Обязательно.
14: Обязательно. Только удава там спрячьте куда-нибудь.
12: Мы не хотим на вот эту петлю удава. Да. Не подкинемся никогда. Да. 8-800-444-8484. Это телефон нашего прямого эфира. Звоните, играйте с нами в правду или ложь. Сегодня о змеях.

0: Программа «Час» для вас продолжается. Здесь Михаил Морозов, здесь Сергей Жирихин. И к нам присоединяется слушательница из Екатеринбурга. Это Ирина. Здравствуйте, Ирина.
1: Да, здравствуйте.
0: У вас есть опыт взаимодействия со змеями, да, и весьма неприятный.
1: Ну, знаете, я даже считаю положительным опытом. Теперь я змеек знаю гораздо больше.
0: А ну-ка, так, расскажите.
2: Да.
1: В общем, в институтские времена мы поехали с друзьями на дачу. Вот, и решили в лес пойти, ну, по своим делишкам. Вот, и я смотрю, красивая змея ползет. Решила ее поймать. Ну, потому что тогда еще не было страха перед змеями. Вот, и змея...
0: А какая это была змея? Ну, так вот, навскидку, вот, на первый взгляд.
1: Я потом узнала. Это я уже узнала потом, когда мы ехали в машине на дачу. Я начала гуглить, были ли смерти от укусов змей на Урале. Но, к счастью, не было. И все, я потом по фотографии нашла, что это оказалась гадюка. Вот, потом у меня палец все разбабахало, стало в 3 раза больше. Вот, пульсировал, и меня отвезли в 3-й пункт. Там все сделали необходимое, отпустили с гипсом.
0: А что делают необходимое в таких случаях?
1: 3 укола. Это антистолбнячная сыворотка, антигюрза, сыворотка против яда гадюки и антигистаминные препараты.
0: Как давно шаришь? Это было, что вы до сих пор это все помните?
2: Миш, шаришь вообще, нет?
0: Нет, вообще не шарю, вот сейчас шарю.
1: Я врач. Я врач.
2: Врачи,
1: да, предыдущий оратор.
2: Да, а вы какой врач? А вы какой врач?
0: Вот как Аморе предыдущий? Или нет, вы уже другая?
1: Нет, у меня другое направление. Клиническая лабораторная диагностика.
2: А, так вы вообще, в принципе, в этом должны...
0: Так по профилю, получается, это все у вас история
2: была. Это же было не несчастный случай, это был творческий эксперимент.
1: Ну да, на самом деле. Она была очень красивая, все хорошо. В общем, через 3 дня я сама сняла гипс, и все было хорошо.
0: Угу, принято. Ну давайте все-таки, раз уж у нас игра «Правда или ложь», мы предлагаем сыграть. Но есть факт от нашего слушателя, который написал нам ВКонтакте.
2: О, давай.
0: Тоже сгенерированный нейросетью. Правда ли, что анаконда способна проглотить взрослого бегемота, а затем впасть в спячку на полгода, чтобы переварить добычу?
2: Переварыть.
0: Это привет славянскому базару, который стартует в Витебске.
2: Беларусь, это белорусские анаконды.
0: А я в прошлой жизни был белорусом, поэтому нормально.
2: Белорусские анаконды, да. Переварыт.
1: Я представляю размеры анаконды и бегемота, но, честно говоря, мне не верится, что челюсть анаконды может настолько расшириться до размеров бегемота.
2: Или тело бегемота может настолько сузиться.
0: Это надо его где-то на северный полюс.
1: Если мы говорим о взрослом бегемоте, я не верю. Если какой-нибудь там малыш-бегемот, возможно, вполне вероятно.
2: Ну, малыша я тоже верю, но во взрослого тоже не.
0: Я посмотрел, честно, сколько весит. В среднем весит 1600 килограммов бегемот. А анаконда, как мы выяснили в предыдущих фактах, 200, ну и плюс чуть-чуть.
2: Ну, больше 200, да, больше 200 она весит.
0: Поэтому, ну, наверное, вряд ли, я тоже
2: вряд ли.
0: Вот считаю.
2: Я думаю, что нет.
0: Дмитрий, это вот мы обращаемся к нашему слушателю, мы не верим этому факту.
2: Напишите,
0: мы считаем, что он ложный.
2: Да, а мы передадим Ирине.
0: Ирина, спасибо большое за историю, за игру.
1: Ага. Ну ладно, спасибо вам, до свидания.
0: До свидания, успехов в ваших творческих экспериментах со змеями в будущем, не только со змеями.
2: Тот факт, что наш тандем вызывает такое оживление у врачей, Михаил, о чем-то должен нам сообщать.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. 5 вагонов товарного состава сошли с рельсов в Пермском крае. Сейчас на участке задерживаются 9 пассажирских поездов. Предварительной причиной происшествия стал размыв грунта и разрушение железнодорожного полотна после сильных дождей. Пострадавших нет. Проверку по инциденту проводит Уральская транспортная прокуратура. В Казахстане начинается производство поваренной соли высшего сорта. В рамках господдержки инвестору предоставили 4 гектара земли с коммуникациями. Ну а сырье добывают на месторождениях Аральска. Пятую часть готовой продукции будут экспортировать в страны дальнего и ближнего зарубежья. Уже есть договоренность о поставках в Россию и Узбекистан. В Витебске в рамках юбилейного фестиваля «Славянский базар» открылся фест уличного искусства «На семи ветрах». Он превратил город в одну большую сценическую площадку, где будут выступать музыканты, художники, поэты и мастера фаер-шоу. Что еще сегодня ждет гостей, расскажет наш корреспондент в Беларуси Татьяна Морозова.
2: Главное событие этого дня, безусловно, торжественное открытие фестиваля. Оно начнется в 19:30 в летнем амфитеатре и по традиции станет самым масштабным и зрелищным концертом форума. Сегодня на витебской сцене выступят признанные звезды эстрады. Больше всего, конечно, артистов из Беларуси и России, но в целом география обширная. Это, в частности, Сербия, Молдова, Италия, Китай и Грузия. Продлится яркое шоу до позднего вечера.
1: Но я добавлю, что после финальных аккордов торжественного открытия фестиваля гостей ждет народная дискотека. Хедлайнерами станут Татьяна Буланова, Шура и группа «Отпетые мошенники». Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир. Оставайтесь с нами.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Летнее настроение от Люси Чеботиной. Хочется просто выйти на улицу, вспомнить про тот самый барабан и не возвращаться к рабочим задачам, ну хотя бы недельку. Но если вы сейчас трудитесь, ни в коем случае не сбиваю вас с рабочего ритма. Бодрого и продуктивного дня вам в компании «Радио Мир». В этом часе не пропустите фитнес-шейк, узнаем, что такое падл-теннис, а еще будет минутная история и много вашей любимой музыки. Меня зовут Инна Фатеева.

0: удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте «Мир». Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Пробовали лазерную эпиляцию, но не получили желаемый результат? Вероятно, вы еще не пробовали инновационную эпиляцию в Галатее. Новый аппарат с трехимпульсной подачей энергии и особой системой охлаждения для полного комфорта процедуры. Три вида эпиляции для идеальной гладкости вашей кожи. Галатея. Тенишева 10 и Николаева 6. Телефон 646-300. Галатея. Превосходим ваши ожидания. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
3: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35 88 99.
4: Если

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, как превратить спорт в удовольствие. На днях друг-теннисист пригласил составить ему компанию. Когда я приехала на тренировку, то вместо привычного корта увидела площадку со стеклянными стенами. Выдав мне резиновую лопатку, приятель объявил, что сегодня мы будем играть в падл-теннис. Название происходит от английского paddle – весло, лопатка. Ракетки и правда напоминают весла. Цельные, но с перфорацией. Корт 20 на 10 метров. По периметру – стеклянные стены, от которых можно отбивать мяч, как в сквоше. Играют в падл парами. Появилась игра случайно. В 1969 году мексиканский миллионер Энрике Каркуэра захотел иметь на своем участке теннисный корт, но места для классической площадки не хватало, и он сделал ее поменьше и обнес стенами. Отскакивание мяча от них сделало игру более захватывающей. Сначала в падл играли друзья Каркуэры, но однажды его гостем стал испанский князь, которому так понравилась идея, что он перевез игру в Испанию. А оттуда падл-теннис распространился по всему миру. Он развивает не только реакцию и ловкость, но и стратегическое мышление. Нужно просчитывать траекторию полета мяча. Высокий темп постоянно держит в напряжении. За час игры сжигается примерно 500 килокалорий. А что особенно приятно, падл-теннис набирает популярность, и корты есть во многих городах России. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать?

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Товарищ лейтенант, беспокоит гражданин Волобуев. Я нахожусь на Фоминском озере. У меня жена пропала.
0: Александр Абдулов в многосерийной драме «Капкан». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
2: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

0: хорошо звучит.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить.

0: Знаешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Хорошо звучит.
2: Лето в каждом звуке. Минутная история.
3: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 16 июля, день рождения отмечает Леонид Агутин. О нем наша минутная история. Заслуженный артист Российской Федерации, автор таких нетленок, как «Босоногий мальчик», «На сиреневой луне», «Остров» и «Хоп, хей, ла-ла-лей», музыкой увлекся в 6 лет. Однако был в его жизни момент, когда Леонид чуть не стал киноактером. В конце 70-х набирали мальчишек и девчонок в детский музыкальный фильм «Завтрак на траве». У Николая Агутина, отца Лени, на киностудии работал знакомый, и он привел сына на пробы. Там его попросили прочитать стихи, спеть и, как это обычно бывает, сказали, что позвонят. Какое-то время Агутин-младший бежал отвечать на каждый телефонный звонок. Он ведь как думал? Если понравился, позовут. А если нет, скажут: извините, вы нам не подходите. И вот однажды Леня смотрел телевизор, и начался тот самый фильм, в который он пробовался. Разочарованию не было предела. Как потом отмечал артист, этот опыт научил его стойкости. И пусть киноактер из Агутина не получился, зато скольких прекрасных песен мы лишились бы, не стань он композитором. Радио «Мир» поздравляет Леонида Агутина с днем рождения. С вами был Павел Королев. До скорого!

0: Лето в каждом звуке. Радио Мир. Реклама.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Николаева, 74. Запомните этот адрес. Именно здесь открылся новый официальный дилерский центр «Теннет». Официальный дилер, официальный сервис и специальные условия на старте продаж. Автомобили уже ждут своих владельцев. Ваш «Теннет» на Николаева, 74. Звоните 51 11 22.
5: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
6: АМК.
5: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
6: АМК.
5: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
6: АМК.
5: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
7: Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2, Зоофарм. Забота о здоровье ваших животных.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 16 до 24 градусов тепла, временами возможен небольшой дождь. Завтра малооблачно, в утренние часы плюс 13-16. Днем столбик термометра поднимется до отметки 19-22 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь, 6 и Кирова, 2. «Зоофарм» – с заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Мир» хорошо звучит.

0: Радио «Мир». Хорошо звучит. «Мир». Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Губернатор Василий Анохин анонсировал расширение Дня города-героя Смоленска новыми событиями. Прием заявок на второй этап туристических грантов открыт до 14 августа. В этом году на поддержку проектов выделено более 30 миллионов рублей. В прошлом году реализовано 17 проектов, включая фестивали и благоустройство кемпингов. В ходе рабочей встречи Василий Анохин и глава МЧС Александр Куренков осмотрели Центр управления в кризисных ситуациях, где круглосуточно мониторят обстановку. В первом полугодии чрезвычайных ситуаций регионального уровня не зафиксировано. Также была достигнута договоренность о проведении в регионе всероссийских соревнований «Школа безопасности». С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredprimatel.rf и получите возможность выиграть денежный приз. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». В Смоленской области сократились очереди на АЗС. Регион вошел в число 13 субъектов, где ситуация с топливом стабилизируется. Отдельные очереди сохраняются в часы пик. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709.
2: Если хочешь танцевать.

Само собой, только чихнуть внезапно получается. Все остальное – цепь закономерностей и счастливых случайностей. Подтверждение тому – истории из программы «Как я пришел в этот мир». Слушайте буквально через несколько минут программу про наших мировых коллег и убедитесь сами. А еще в этом часе будет радиогид «Лолита», «Нилетто», «Нюша», «Астудио» и многие другие с вашими любимыми песнями. Меня зовут Инна Фатеева, я тоже здесь, на «Радио Мир».

0: «Как я пришел в этот мир». Программа о наших мировых коллегах. Алексей Мельников, ведущий программ «Мнение и не фантастика» на телеканале «Мир» и «Мир-24».
1: Профессия.
2: Я по образованию техник-технолог радиоаппаратостроения, но это был 91 год, и стране, и конкретно нашему заводу столько технологов было не нужно. Соответственно, нас попросили всех на выход по получению дипломов. А дальше случилась газета, потом радио, потом рекламное агентство, и потом с 97 года телевидение. В промежутке госслужбы муниципальной.
1: Первый день.
2: Нет, я помню, как я сюда устраивался, какой у меня был, как меня кастировали, как кастинговали. Потому что я в тот момент жил и работал в Ульяновске. Я приехал ровно на 5 часов в Москву на поезде, потому что это было воскресенье, и это было между днями рождения дочери и жены, они у меня через день. Я с поезда приехал сюда, в это здание, меня отсняли один раз, но выглядел я фигово, после чего меня перегримировали, переодели, посадили еще раз, записали еще раз. После чего вызвали, сказали, ну, через 2 недели надо выходить на работу.
1: Почему мир?
2: А потому что я общаюсь с людьми не просто вот где-то в профессии, а у меня получается, что я общаюсь с людьми из разных городов, из разных стран. Я знаю, что происходит где. Мне это позволяет развиваться. А я же всю жизнь учусь. Когда я натыкаюсь на интересный факт, я начинаю копать, что там дальше, я лезу в историю той страны, где это происходит, а откуда это взялось, а почему это взялось.
0: «Как я пришел в этот мир». Программа о наших мировых коллегах.

0: Удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
2: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
3: Бетонный завод «Переправа», Шевченко, 99.
4: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: 12+.
8: Мы точно все взяли?
9: В Окаванго? Еще и место осталось. Джили Окаванго – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина, 53. Телефон 39-20-20.
10: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
11: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радио Гид. Сегодня отправляемся на остров Маврики, чтобы пройтись по разноцветным пескам Шамарель. На юго-западе Маврики есть село Шамарель. Рядом с ним расположена, наверное, главная достопримечательность всего острова. Это местность посреди холмов, поросших лесом, хотя сама она абсолютно лишена растительности. А ее поверхность переливается всеми цветами радуги. На первый взгляд это напоминает песчаные дюны. Однако на самом деле это не что иное, как вулканические базальтовые породы, которые разрушились до мелких частиц под воздействием воды. В народе их называют семицветные земли. А ученые полагают, что миллионы лет назад в этом месте протекала вулканическая лава. Остывая под воздействием разных температур, базальт и образовал слои необычных оттенков. Частички разных цветов не перемешиваются между собой даже под воздействием осадков. Но что совершенно удивительно, их можно перемешать между собой в стеклянных колбочках, которые продают здесь на память туристам в качестве сувенира. Правда, через некоторое время каким-то непостижимым образом все песчинки опять распределяются по цвету. Причина кроется в различной массе и плотности. Недалеко от удивительных песков Шамарель есть и одноименный водопад, самый большой и высокий на Маврики. В разное время года со скалы не спадает 2 или 3 потока, это зависит от полноводности реки. С мая по октябрь 2, с ноября по апрель 3. В окружении тропической растительности выглядит это довольно необычно и очень красиво. Вода падает с высоты около 100 метров в чашу давно потухшего кратера вулкана, ставшего озером. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радио Гид. Открывайте мир вместе с нами.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Какой диагноз опасен, а какой нет? Чем грозит самолечение по интернету? Разбираем самые распространенные, самые редкие и самые необычные заболевания. Но помним, диагноз, даже предварительный, ставит только врач.
0: Предварительный диагноз. Смотрите в субботу на телеканале «Мир». Категория 16+.
2: Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Удивительный мир. Радио Мир.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Золотые хиты. Визитной карточкой этой песни стало баянное вступление. В 1988 году ее показали по центральному телевидению за несколько часов до наступления Нового года. Всем запомнился солист Валерий Рязанов, который, имея роковую внешность, пел про деревенскую заваленку. Уже на следующее утро его узнавали на улицах и просили дать автограф. «Себры. Заваленка».

0: каждом звуке. Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
2: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. В июле ты сам решаешь, как покупать в Теннет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется банком ВТБ.
3: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
4: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.

0: легче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов: износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-13.

0: нужна беседка, я Кинплас советую. Теперь в своей беседке я с соседкою беседую.
1: Кинплас 330607. Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
3: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
5: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Орта.
6: Лето в каждом звуке.

0: прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Капкан». 16+. Погода.
1: Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде облачно и жарко, днем до 31 градуса, а в Екатеринбурге пасмурно, дожди и всего лишь плюс 19. В Казани и Ульяновске сегодня тоже обещают дожди и грозы, в течение дня 21 градус. Небольшой дождь возможен и в Кемерове, здесь до 24. В Перми сегодня облачно, небольшой дождь, 20 градусов в течение дня. В Ростове-на-Дону и Таганроге до 30. Облачно, но без осадков. В Москве сегодня солнечно, дождей не обещают, днем около 21 градуса.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Карты Visa и MasterCard фактически утратили прежнюю роль на российском рынке. Об этом заявил глава национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин. По его словам, такие карты больше не работают за рубежом и не поддерживают программы лояльности международных систем. При этом они по-прежнему требуют технической поддержки внутри России. Белорусы в ожидании одного из самых ярких событий этого лета. Сегодня в Витебске открывается Славянский базар. Традиционно фестиваль притягивает в город тысячи гостей. Мероприятия запланированы во всех уголках Витебска. Подробнее расскажет наш корреспондент Татьяна Морозова.
2: Фестиваль не ограничивается лишь площадками. Традиционным центром притяжения стала пешеходная улица Суворова. Здесь развернулась ярмарка мастеров. Резные шкатулки, расписная керамика, украшения ручной работы, картины – это лишь малая часть того, что можно найти на ярмарке. Именно здесь царит та особая атмосфера творчества и вдохновения, которая ежегодно собирает в Витебске сотни тысяч гостей.
1: Кстати, о картинах. В художественном музее Витебска сегодня стартует выставка «Марк Шагал над городом». Центральным событием станет экспонирование одного из самых узнаваемых произведений 20 века и собрание Государственной Третьяковской галереи «Картины над городом». С начала чемпионата мира по футболу россияне потратили на пиво более 120 миллиардов рублей. Об этом говорят оценки экспертов системы маркировки «Честный знак». За время турнира в стране продали более 600 миллионов литров напитка. При этом мундиаль еще не завершен. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

При общем вполне себе трудовом настрое четверг, в отличие от трех предыдущих дней, все-таки является днем особым, потому что именно после него дальше больше. Группа «Добро» открывает новый музыкальный час на радио «Мир». Приветствую всех, дорогие друзья. Сергей Жирихин в вашей компании. А в эфире далее Дима Билан и Аня Лора.

0: удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама. Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
3: 8-960-591-66-61.
4: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35 88 99.
5: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620-630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
8: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Как ты сегодня с женщиной обращался? Ты же ударил в присутствии мужчины.
2: А что же, я своему ребенку по заднице не могу дать?
1: Я уже не ребенок. Я давно молодая, интересная девушка.
3: Весной 1973 года на телеэкраны вышла четырехсерийная комедия «Большая перемена». И хотя в современных реалиях ее сюжет может показаться полуфантастическим, сериал по-прежнему любим зрителями всех поколений. Несмотря даже на то, что «Большая перемена» по содержанию во многом агитка, зазывавшая рабочую молодежь получать полное среднее образование. В основу фильма легла биографическая повесть писателя Георгия Садовникова «Иду к людям». Но сценарий сильно от нее отличается. Например, Степан Семенович Леднев, герой Евгения Леонова, в повести был женщиной, мамой Нелли. Дочь училась в 9 классе, а мама в 4. Впрочем, киношный Леднев оказался не менее драматичным персонажем, нежели его женский прототип. Дочь Нелли, влюбленная в учителя, стыдится своего отца и хочет, чтобы он не приходил на уроки, тогда как Степан Семенович, возможно, единственный в классе, по-настоящему всей душой тянется к знаниям. И благодаря обаянию Леонова фильм по-прежнему не может не вызвать искренней симпатии зрителя.
1: Как ты сегодня с женщиной обращался? Ты же ударил в присутствии мужчины.
2: А что же, я своему ребенку по заднице не могу дать?
1: Я уже не ребенок. Я давно молодая, интересная девушка.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Какая польза от лучшего друга?
1: Я ни на что не гожусь. Я зря получаю зарплату.
0: Он и словом поддержит.
1: Ты честный, неподкупный человек.
0: И к прекрасному приобщит.
2: Спасибо тебе, что сюда привел меня. Надо вообще почаще встречаться с искусством.
0: И плохому научит.
1: Алло.
3: Валя, пойдем грабить музей.
0: История искренней мужской дружбы.
1: Я всегда говорил, что ты баба.
0: Старики-разбойники. Смотрите сегодня в 21:40 на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: каждом звуке. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 16 июля, день рождения отмечает Леонид Агутин. О нем наша минутная история. Заслуженный артист Российской Федерации, автор таких нетленок, как «Босоногий мальчик», «На сиреневой луне», «Остров» и «Хоп, хей, ла-ла-лей», музыкой увлекся в 6 лет. Однако был в его жизни момент, когда Леонид чуть не стал киноактером. В конце 70-х набирали мальчишек и девчонок в детский музыкальный фильм «Завтрак на траве». У Николая Агутина, отца Лёни, на киностудии работал знакомый, и он привел сына на пробы. Там его попросили прочитать стихи, спеть и, как это обычно бывает, сказали, что позвонят. Какое-то время Агутин-младший бежал отвечать на каждый телефонный звонок. Он ведь как думал? Если понравился, позовут. А если нет, скажут: извините, вы нам не подходите. И вот однажды Лёня смотрел телевизор, и начался тот самый фильм, в который он пробовался. Разочарованию не было предела. Как потом отмечал артист, этот опыт научил его стойкости. И пусть киноактер из Агутина не получился, зато скольких прекрасных песен мы лишились бы, не стань он композитором. Радио Мир поздравляет Леонида Агутина с днем рождения. С вами был Павел Королёв. До скорого!

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
1: Реклама. У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
2: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37-10-20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. Прочность без переплат. «Бетон Инвест». Надежный бетон для ваших проектов. 6-8-6-8-6-8. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 16 до 24 градусов тепла, временами возможен небольшой дождь. Завтра малооблачно, в утренние часы плюс 13-16. Днем столбик термометра поднимется до отметки 19-22 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Губернатор Василий Анохин анонсировал расширение Дня города-героя Смоленска новыми событиями. Прием заявок на второй этап туристических грантов открыт до 14 августа. В этом году на поддержку проектов выделено более 30 миллионов рублей. В прошлом году реализовано 17 проектов, включая фестивали и благоустройство кемпингов. В ходе рабочей встречи Василий Анохин и глава МЧС Александр Куренков осмотрели Центр управления в кризисных ситуациях, где круглосуточно мониторят обстановку. В первом полугодии чрезвычайных ситуаций регионального уровня не зафиксировано. Также была достигнута договоренность о проведении в регионе всероссийских соревнований «Школа безопасности». С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredprinimatel.rf и получите возможность выиграть денежный приз. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». В Смоленской области сократились очереди на АЗС. Регион вошел в число 13 субъектов, где ситуация с топливом стабилизируется. Отдельные очереди сохраняются в часы пик. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709.

Как бы ни складывались обстоятельства, что бы ни происходило вокруг, не станем забывать, что человек сам творец своего как счастья, так и, ну, прям противоположного. Удачи во всех начинаниях. И не забывайте, что любимая музыка всегда хорошо звучит и прекрасно поддерживает. Это «Радио Мир». Меня зовут Сергей Жирихин. Всем привет. Моя

0: Удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
2: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
8: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
9: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Лучший город мира. Новосибирск.
1: Радио Мир вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. В Новосибирске можно отыскать с десяток уютных парков и скверов. Тут вам и спокойный отдых, и активный, и множество развлечений на любой вкус. Сегодня расскажем об одном из самых молодых парков, который называется «Городское начало». Имя свое он получил в честь старого железнодорожного моста, который сыграл важную роль в развитии города. Мост, как часть Транссибирской магистрали, возводили с 1893 по 1897. До появления этой переправы о небольшом поселении на берегу Оби вообще никто не знал. Но как только через реку смогли переправляться поезда, глухая деревня стала стремительно превращаться в город. Мост прослужил людям верой и правдой больше века. В 1985 на его же опорах возвели новый железнодорожный мост, и на протяжении еще нескольких лет он использовался вместе со старым. Историческую переправу демонтировали лишь в 2000 году, но один металлический пролет решили оставить и использовать в качестве музейного экспоната. Сегодня это главный объект парка «Городское начало», а рядом с ним установлен памятник императору Александру Третьему. По его решению началось строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, которая и предопределила развитие города. Облагороженная набережная быстро стала местом притяжения для новосибирцев. Здесь можно часами любоваться красотами Оби и живописными закатами.
0: Радио «Мир» в Новосибирске. 95.0 FM.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Какой диагноз опасен, а какой нет? Чем грозит самолечение по интернету? Разбираем самые распространенные, самые редкие и самые необычные заболевания. Но помним, диагноз, даже предварительный, ставит только врач.
0: Предварительный диагноз. Смотрите в субботу на телеканале «Мир». Категория 16+. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

хорошо звучит. Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Золотые хиты. Эта песня своей популярностью обязана мультипликации. В 1973 году она использовалась в звуковой дорожке к шестой серии «Ну, погоди», в эпизоде, где волк гонится за зайцем на комбайне по полю колосящейся ржи. Благодаря удачному применению, молодецкий посвист и припев «Ла-ла-лай» узнали даже те, кто не слушал песняров специально. Для целого поколения советских детей мелодия стала частью массовой культуры. Песниры. «Косил ясь конюшину».

Лето в каждом звуке. Реклама. Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. В июле ты сам решаешь, как покупать в Теннет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется банком ВТБ. ПАО.

0: 5-0-6-0-7.
1: Сан Санычу в Юпитере все понравилось. 515-800.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: 16 июля в Микее.
4: Вафли Услада в ассортименте 200 грамм, 39 рублей 90 копеек. Мороженое Село Зеленое, пломбир в вафельном стаканчике, 49 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв у нового дилера Tenet и Авто на Николаева 74. Звоните 51 11 22.
8: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 16 до 24 градусов тепла, временами возможен небольшой дождь. Завтра малооблачно, в утренние часы плюс 13-16. Днем столбик термометра поднимется до отметки 19-22 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь, 6 и Кирова, 2. «Зоофарм» – с заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Я скучаю. Любимый. Я беременна.
1: Давай,
0: мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
1: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 15 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Китай инвестировал в экономику Казахстана более 30 миллиардов долларов. Об этом рассказал президент республики Касым-Жомарт Токаев во время своего рабочего визита в Шанхай. Он прибыл туда по приглашению Си Цзиньпина для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту, сообщает телеканал «Мир-24». Токаев призвал китайских инвесторов участвовать в развитии города Алатау, казахстанского центра цифровых технологий, финансовых сервисов и инноваций. Договоренности подкрепили более чем 70 соглашениях. Витебск готовится встречать юбилейный 35-й славянский базар. Сегодня в городе заработал 12-й по счету фест уличного искусства «На семи ветрах». Он превратил Витебск в одну большую сценическую площадку. В течение 4 дней город будет принадлежать музыкантам, художникам, актерам, танцорам, поэтам и мастерам фаер-шоу. Что еще сегодня ждет гостей, расскажет корреспондент Татьяна Морозова.
2: Главное событие этого дня, безусловно, торжественное открытие фестиваля. Оно начнется в 19:30 в летнем амфитеатре и по традиции станет самым масштабным и зрелищным концертом форума. Сегодня на витебской сцене выступят признанные звезды эстрады. Больше всего, конечно, артистов из Беларуси и России, но в целом география обширная. Это, в частности, Сербия, Молдова, Италия, Китай и Грузия. Продлится яркое шоу до позднего вечера.
1: А после финальных аккордов торжественного открытия фестиваля в 10:30 гостей ждет народная дискотека. Хедлайнерами станут Татьяна Буланова, Шура, а также группа «Отпетые мошенники». Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+.

0: Сожаление, облом, чувство естественное и порой поучительное. Это шанс извлечь урок и двигаться дальше. Однако застревать в этих сожалениях – вот что опасно. Помните, что настоящее – это единственное, что действительно существует. Живем здесь и сейчас и смотрим в будущее. Это «Радио Мир». Меня зовут Сергей Жирихин. Очень рад быть в вашей компании.
1: Мировой хит.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Отпуск – это новые впечатления. А еще палящее солнце, соленая морская вода и утомительные перелеты. Нужна перезагрузка. В Галатее есть готовые рецепты восстановления после отпуска. Увлажняющие инъекции экспресс-процедуры вернут лицу сияние. Новинки массажа быстро восстановят фигуру, а наши волшебные аппараты снова придадут лицу свежий вид. Подтянут и омолодят даже загорелую кожу.
2: Галатея, Николаева 6, Тенишева 10.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
5: Газосиликатные блоки в смоленской керамике.
6: Смоленская керамика.
7: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35-88-99.
8: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45-22-15-22.
9: При поддержке Министерства обороны РФ.
10: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
11: АМК.
10: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
11: АМК.
10: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
11: АМК.
10: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
12: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. На днях разговаривала с мамой по телефону. Она увлеченно рассказывала о том, что к новому дачному сезону накупила семена всевозможных полезных трав. Среди прочих упомянула зелень с экзотическим названием эндивий. Этот листовой овощ родом из Средиземноморья еще называют салатным цикорием. Существует два основных вида – кудрявый с изрезанными листьями и широколистный. Еще в первом веке древнеримский ученый Плиний-старший описывал рецепт маринования эндивия с солью и уксусом. Латинское название «эндивия» произошло от слова, означающего «январь». Вероятно, растение использовали как зимний салат. По составу это близкий родственник одуванчика. Легкая горчинка обусловлена содержанием интибина. В кулинарии эндивий универсален. Молодые листья добавляют в салаты, но перед этим вымачивают в соленой воде, чтобы удалить лишнюю горечь. Есть еще один способ. Употреблять листья свежими с соусом. Подойдут любые, от нейтрального сметанного до самого острого. Зрелые кочанчики тушат, запекают с ветчиной и сыром, готовят на пару как гарнир к мясным и рыбным блюдам. А еще листья эндивия можно использовать как съедобные лодочки, заворачивая в них мясо или сыр. Для пикантного вкуса в блюдо добавляют орехи, яблоки и цитрусовые. Соль в том, что эндивий богат витаминами А, С и К, содержит инулин, полезный при диабете, и улучшает пищеварение. А перец в том, что растение имеет характерную горечь, которая нравится не всем и может вызывать аллергию. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Кто может изобразить Италию? Самих итальянцев и настоящие итальянские страсти лучше...
2: Ну, делайте что-нибудь!
3: Что?
1: Чем это делаем мы?
2: Ну, что-нибудь с лицами должны вызывать жалость!
1: «Миллион в брачной корзине». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Реклама.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

0: звуке. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 16 июля, день рождения отмечает Леонид Агутин. О нем наша минутная история. Заслуженный артист Российской Федерации, автор таких нетленок, как «Босоногий мальчик», «На сиреневой луне», «Остров» и «Хоп, хей, ла-ла-лей», музыкой увлекся в 6 лет. Однако был в его жизни момент, когда Леонид чуть не стал киноактером. В конце 70-х набирали мальчишек и девчонок в детский музыкальный фильм «Завтрак на траве». У Николая Агутина, отца Лёни, на киностудии работал знакомый, и он привел сына на пробы. Там его попросили прочитать стихи, спеть и, как это обычно бывает, сказали, что позвонят. Какое-то время Агутин-младший бежал отвечать на каждый телефонный звонок. Он ведь как думал? Если понравился, позовут. А если нет, скажут: извините, вы нам не подходите. И вот однажды Лёня смотрел телевизор, и начался тот самый фильм, в который он пробовался. Разочарованию не было предела. Как потом отмечал артист, этот опыт научил его стойкости. И пусть киноактер из Агутина не получился, зато скольких прекрасных песен мы лишились бы, не стань он композитором. Радио «Мир» поздравляет Леонида Агутина с днем рождения. С вами был Павел Королёв. До скорого.
0: Минутная история.

0: Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
2: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
3: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики.
5: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
6: 16 июля в Микее.
7: Вафли Услада в ассортименте 200 грамм, 39 рублей 90 копеек. Мороженое Село Зеленое, пломбир в вафельном стаканчике, 49 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
10: Бетонный завод «Переправа», Шевченко, 99.
11: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 16 до 24 градусов тепла, временами возможен небольшой дождь. Завтра малооблачно, в утренние часы плюс 13-16. Днем столбик термометра поднимется до отметки 19-22 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио Мир. Хорошо звучит.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Губернатор Василий Анохин анонсировал расширение Дня города-героя Смоленска новыми событиями. Прием заявок на второй этап туристических грантов открыт до 14 августа. В этом году на поддержку проектов выделено более 30 миллионов рублей. В прошлом году реализовано 17 проектов, включая фестивали и благоустройство кемпингов. В ходе рабочей встречи Василий Анохин и глава МЧС Александр Куренков осмотрели Центр управления в кризисных ситуациях, где круглосуточно мониторят обстановку. В первом полугодии чрезвычайных ситуаций регионального уровня не зафиксировано. Также была достигнута договоренность о проведении в регионе всероссийских соревнований «Школа безопасности». С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredprimatel.rf и получите возможность выиграть денежный приз. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». В Смоленской области сократились очереди на АЗС. Регион вошел в число 13 субъектов, где ситуация с топливом стабилизируется. Отдельные очереди сохраняются в часы пик. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709.

очень это приятно и интересно иногда, вечерами прогуливаясь по городу, аккуратно, ненавязчиво, посматривать на те самые занавески на окнах. Тут, конечно, не о качестве тюли идет речь, но о том, что за каждым окном жизнь отдельная, своя. Приветствую всех, дорогие друзья. Мы разные, но вместе, и это главное. Вы слушаете «Радио Мир», меня зовут Сергей Жирихин. Очень рад быть в вашей компании.

0: Лето, солнце, мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Как я пришел в этот мир. Программа о наших мировых коллегах. Эльвира Фомина, продюсер отдела интервью информационной службы «Мир-24». Профессия.
1: Однажды я приехала в Москву

0: нехватку спикеров. Например, нужно было найти в Москве яхтсмена. И у всех был с этим затык, и для всех это оказалось проблемой. Но у меня это получилось легко и просто. Он приехал в студию, дал нам очень интересное интервью. И я считаю, что это для первого рабочего дня было очень круто и достойно.
1: Почему мир?
0: Потому что каждый день я иду на работу с таким легким ощущением, как будто я просто из одного дома перехожу в другой дом. У меня нет ощущения, что я иду на работу, на службу, а просто у меня дислокация, занимаюсь своим любимым делом. Потому что здесь панорамные окна и красивый вид.
1: Как я пришел в этот мир? Программа о наших мировых коллегах.

0: удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
1: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
2: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620-630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Декоративный камень в смоленской керамике. Смоленская
4: керамика на века. В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37-10-20. «Семья. Когда важно быть уверенным».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Печь-инфо». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
7: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Business Shake.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это Fitness Shake – программа о том, как превратить спорт в удовольствие. Недавно обсуждали в компании тему фитнеса, и она вдруг перетекла в область финансов. Один из друзей, самый молодой, поделился, что теперь не покупает годовую карту, а платит за каждую тренировку. Мол, пандемия научила его не привязываться к долгосрочным абонементам. Похоже, такие выводы сделал не он один. Раньше многие платили сразу за целый год, надеясь, что это гарантирует стабильность, а кругленькая сумма смотивирует не отлынивать от тренировок. Потом оказывалось, что жизнь полна сюрпризов, причем не всегда приятных. Зал может закрыться, финансовые условия внезапно измениться, а банальная лень порой уничтожает самые амбициозные планы. Подписка на тренировки гарантирует, что все будет по-честному. Занимаешься час – платишь за час. Раз в месяц с карты списывается сумма, на которую назанимался. Специалисты ряда экономических изданий уверены, что в такой схеме клиентов прежде всего привлекает прозрачность и адаптивность. К тому же это удобно. Не нужно каждый раз вручную оплачивать тренировки. По сути, у вас подписка на фитнес, где расходы распределяются равномерно, как коммунальные платежи. Тем более, что современное поколение выросло в мире сервисов по запросу, где в цену входит то, чем пользуешься. Кому захочется платить за пропущенные тренировки? Куда привлекательнее подстроить занятия спортом под собственный ритм жизни, не теряя ни времени, ни денег. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Какой диагноз опасен, а какой нет? Чем грозит самолечение по интернету? Разбираем самые распространенные, самые редкие и самые необычные заболевания. Но помним, диагноз, даже предварительный, ставит только врач.
0: Предварительный диагноз. Смотрите в субботу на телеканале «Мир». Вместе каждый день.
2: Студия «Радио Мир», Елена Семененко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил всех строителей России с профессиональным праздником. Глава государства в четверг провел в Кремле встречу с вице-премьером Российской Федерации Маратом Хуснуллиным. Он доложил президенту о выполнении в целом всех базовых планов и задач, поставленных перед строительной отраслью, и выразил надежду на их выполнение в этом году. Объем взаимной торговли между Кыргызстаном и КНР по итогам прошлого года достиг 27 миллиардов долларов, то более 2 триллионов рублей. Об этом заявил заместитель председателя Кабинета министров страны Эрлист Акунбеков на встрече с китайским представителем. Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, сообщает телеканал «Мир-24». Сильные дожди с грозами и градом пройдут в ближайшие два дня более чем в 20 российских регионах. Об этом сообщает гидрометцентр. Непогода ожидается в Коми, Костромской области, Пермском крае, Татарстане. Ливни с градом также прогнозируют на юге страны, а еще на Урале и в Сибири. Сильные осадки возможны в Красноярском крае, Хакасии и Туве. 70% опрошенных жителей России считают себя лентяями. Как выяснили эксперты, люди любят полежать, расслабиться и ненадолго отключиться от повседневной суеты. При этом каждый третий называет себя трудолюбивым и старается оставаться продуктивным. Тем временем медики заявили, что человеку иногда полезно лениться, поскольку в такие периоды специальная жировая оболочка нервов восстанавливается в два раза эффективнее. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Золотые хиты. Создание этой песни началось на берегах озера Нарочь со случайной встречи поэта Анатолия Поперечного с дочерью лесника, поразившего его своей красотой. Певучее имя девушки вдохновило мастера на создание стихотворения о белорусском Полесье и кудеснице леса Олесе. В 1978 году поэт показал строки знаменитому композитору Олегу Иванову, а тот, в свою очередь, предложил уже написанную мелодию о любви. Успех песни был оглушительным. После ее выхода по всему Советскому Союзу резко выросло число девочек, которых называли Олесями. Сябры Олеся.

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское. Реклама.
1: Вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
2: Только не работа.
3: Все, не отвечаем.
2: Вот так гораздо лучше.
3: Сели в Prefaces, значит отпуск начался.
4: Красивый отпуск начинается с красивого Geely Prefaces. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
5: 16 июля в Микее.
6: Вафли Услада в ассортименте 200 грамм, 39 рублей 90 копеек. Мороженое «Село Зеленое», пломбир в вафельном стаканчике, 49 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Сан Саныч знает, зачем Юпитер в Смоленске. 515-800.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Я с кем пласт купил в качеле, думал, подкатайся. Вся родня на них сидит, мне места не досталось. Если вам нужна беседка, я Кинпласт советую. Теперь в своей беседке я соседкою беседую.
11: Кинпласт 33-06-07.
12: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского 46-00-43. Пробное занятие бесплатно. 46-00-43.
13: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45-22-15-22.
14: При поддержке Министерства обороны РФ.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38-85-95.
15: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Отто. Истинная рейс.

0: центр Юстасу.
1: Лето. Солнце мира. Хорошо звучит.

0: повторим, нам все сначала повторим. О, как мне быть?
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 16 до 24 градусов тепла, временами возможен небольшой дождь. Завтра малооблачно, в утренние часы плюс 13-16. Днем столбик термометра поднимется до отметки 19-22 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 17 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Число киберпреступлений в России за полгода сократилось почти на 120 тысяч. Об этом пишет российская газета со ссылкой на Минцифры. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель снизился на 30%. Ведомстве связывают это с новыми мерами защиты. К системе «Антифрод» уже подключились крупнейшие банки, операторы связи и цифровые платформы. Кроме того, россияне могут запретить массовые звонки, установить самозапрет на кредиты и проверить оформление на свое имя.

0: ярмарка мастеров. Резные шкатулки, расписная керамика, украшения ручной работы, картины – это лишь малая часть того, что можно найти на ярмарке. Именно здесь царит та особая атмосфера творчества и вдохновения, которая ежегодно собирает в Витебске сотни тысяч гостей.
1: К слову о картинах, в художественном музее Витебска сегодня стартует выставка «Марк Шагал над городом». Центральным событием станет экспонирование одного из самых узнаваемых произведений 20 века и собрание Государственной Третьяковской галереи «Картины над городом». Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
2: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Половина лета пролетела. И если уж так вышло, что пролетело мимо, есть еще время, чтобы наверстать и лето не просто прожить, но как-то его провести. Приветствую, друзья, это Радио Мир. Хорошо звучим в любое время года. Далее в эфире Джа Халиб, гости из будущего и градусы.
1: Нравится.

0: удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
0: Реклама.
2: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране Галатея делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что Галатея – это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран Галатея. Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
3: Керамические блоки в Смоленской керамике.
4: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40-60-02.
9: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95. «Радио Мир». Хорошо звучит.

хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

0: сколько дней нам до осени. Незаметно мы тогда стали взрослыми с тобой.
1: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Радио Гид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
2: Всем привет, с вами Радио Гид. Сегодня перенесемся на Филиппины, чтобы увидеть памятники двум непримиримым противникам. Пункт назначения – Мактан. Совсем небольшой остров в центре филиппинского архипелага, на котором в начале 16 века разворачивались события, знаменательные для эпохи великих географических открытий. На острове немало туристических жемчужин, в поисках которых сюда прибывают сотни тысяч туристов. Великолепные пляжи, водные развлечения, морские заповедники, мангровые леса и прочее. Но наш путь лежит в парк Мактан-Шрайн, который находится на северо-востоке острова, недалеко от аэропорта. Главные достопримечательности этого места – памятники двум наиболее почитаемым на острове историческим личностям. Первый – Фернану Магеллану, открывшему для европейцев эти живописные края. Но стоит отметить, что они к тому моменту не пустовали. Тут уже жили племена, и ими руководил свой раджа. После многочисленных столкновений раджа соседнего острова Себу согласился признать власть испанцев. Но отважный правитель острова Мактан по имени Лапу-Лапу отказался подчиниться. Тогда испанцы высадились на его землях, чтобы показать непокорным аборигенам, кто здесь главный. Восстание филиппинцев испанцы подавили. Но в этом бою, случившемся полтысячелетия назад, отважный Лапу-Лапу смертельно ранил Магеллана. В 1866 году испанские власти над местом гибели и упокоения мореплавателя поставили 30-метровый обелиск. Сегодня он явно нуждается в реставрации. А в 1981 году прямо напротив обелиска появился памятник Лапу-Лапу. Островитяне с большим уважением относятся к Магеллану, так как именно он принес сюда христианскую веру. Но также они чтут память вождя Лапу-Лапу, который стал символом борьбы за независимость Филиппин. Кстати, его статую отреставрировали и выкрасили свежей бронзовой краской совсем недавно. С вами был Радио Гид. Слушайте Радио Мир.
1: Радио Гид. Открывайте мир вместе с нами.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Корпус стражи исламской революции нанес удары по американским военным базам в Кувейте и Иордании. Это стало ответом на агрессию США, сообщает телеканал «Мир-24». Пока США и Иран обмениваются взаимными ударами и угрозами. Так, представители корпуса стражи исламской революции заявили, что если Штаты и дальше будут бить по иранским городам, то вооруженные силы Ирана перестанут себя сдерживать и в ответ уничтожат всю инфраструктуру США. Россияне все чаще берут кредиты наличными. Как пишет газета «Метро», рост показал также и средний чек. В мае-июне он превысил 1 миллион рублей. Самый большой темп роста был в феврале. Тогда чек увеличился на 18%. В марте он немного снизился, а с апреля плавно рос каждый месяц в среднем на 4%. Вместе с тем снижалась средняя процентная ставка по всем выданным кредитам. Жители Нью-Йорка предупредили о загрязнении воздуха после того, как дым от лесных пожаров в Канаде и районе Великих Озер начал застилать небо над городом, сообщает «Нью-Йорк-Пост». Уточняется, что 15 июля уровень загрязнения воздуха достиг нездорового уровня, превысив допустимые показатели. Китай инвестировал в экономику Казахстана более 30 миллиардов долларов. Об этом рассказал президент республики Касым Жомарт Токаев во время своего рабочего визита в Шанхай. И пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Смотрите на телеканале «Мир». Какая польза от лучшего друга?
2: Я ни на что не гожусь. Я зря получаю зарплату.
0: Он и словом поддержит.
2: Ты честный, неподкупный человек.
0: И к прекрасному приобщит.
3: Спасибо тебе, что сюда привел меня. Надо вообще почаще встречаться с искусством.
0: И плохому научит.
2: Алло.
4: Валя, пойдем грабить музей.
0: История искренней мужской дружбы.
2: Я всегда говорил, что ты баба.
0: Старики-разбойники. Смотрите сегодня в 21:40 на телеканале «Мир». Категория 16+. Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 16 июля, день рождения отмечает Леонид Агутин. О нем наша минутная история. Заслуженный артист Российской Федерации, автор таких нетленок, как «Босоногий мальчик», «На сиреневой луне», «Остров» и «Хоп, хей, ла-ла-лей», музыкой увлекся в 6 лет. Однако был в его жизни момент, когда Леонид чуть не стал киноактером. В конце 70-х набирали мальчишек и девчонок в детский музыкальный фильм «Завтрак на траве». У Николая Агутина, отца Лёни, на киностудии работал знакомый, и он привел сына на пробы. Там его попросили прочитать стихи, спеть и, как это обычно бывает, сказали, что позвонят. Какое-то время Агутин-младший бежал отвечать на каждый телефонный звонок. Он ведь как думал? Если понравился, позовут. А если нет, скажут: извините, вы нам не подходите. И вот однажды Лёня смотрел телевизор, и начался тот самый фильм, в который он пробовался. Разочарованию не было предела. Как потом отмечал артист, этот опыт научил его стойкости. И пусть киноактер из Агутина не получился, зато скольких прекрасных песен мы лишились бы, не стань он композитором. Радио Мир поздравляет Леонида Агутина с днем рождения. С вами был Павел Королёв. До скорого!

0: Лето в каждом звуке. Реклама. У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
1: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35-88-99.
2: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
3: 16 июля в Микее.
4: Вафли Услада в ассортименте 200 грамм, 39 рублей 90 копеек. Мороженое Село Зеленое, пломбир в вафельном стаканчике, 49 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
7: Бетонный завод «Переправа», Шевченко, 99.
8: Печь инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь инфа. Греем не слухи, а факты.
9: 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные». Яблоко раздора. 16+. Погода.
1: Завтра в Волгограде облачная погода и плюс 33 градуса. В Екатеринбурге переменная облачность и плюс 20. В Казани пасмурно, дожди, грозы и плюс 23. В Ульяновске завтра преимущественно солнце и плюс 21. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 24. В Перми облачно, дожди и плюс 21. В Ростове-на-Дону плюс 30, небольшой дождь. В Москве завтра малооблачная погода и плюс 22.
0: Радио.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Смоленская область заняла первое место в конкурсе «Лидера поддержки женщины в экспорте» в номинации «Динамика вовлечения в экспорт». В специальной номинации победил Гагаринский консервный комбинат. Василий Анохин поздравил регион и команду Центра поддержки экспорта Смоленской области с заслуженной победой. Отмечается, что в прошлом году объем поддержанного экспорта превысил план в 8 раз. Центр поддержки экспорта региона продолжает лидировать в рейтингах РЭЦ. В Смоленский перинатальный центр поступил новый аппарат для фототерапии новорожденных. Отечественный прибор позволяет лечить желтуху через фиброоптический матрас, не отрывая ребенка от матери. Василий Анохин отметил, что новое оборудование позволит оказывать более качественную и безопасную помощь новорожденным. В этом году для больниц области закупят около 300 единиц оборудования, включая 46 для реабилитации и 9 единиц тяжелого оборудования. 76-летний Александр Князев из Ярцево стал лучшим в своей возрастной категории на международном марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Он преодолел 42 километра и опередил ближайшего соперника на 36 минут. Это его очередная победа в сезоне, которая досрочно обеспечила ему первое место в Лиге марафонов «Брикс». Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.

0: часы.
1: В этот час завершающегося трудового дня все компасы, а хоть бы даже и компасы, направлены в сторону дома, отдыха и приятного летнего вечера. Но если вдруг по тем или иным вы двигаетесь в каком-то другом направлении, радиомир все так же отменный музыкальный попутчик. Привет, друзья! Любимая музыка всегда хорошо звучит. Сергей Жирихин в вашей компании. Всем отличного вечера!

удивительный мир. Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте «Мир». Музыкально-информационное радио. Реклама.

0: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
1: Пробовали лазерную эпиляцию, но не получили желаемый результат? Вероятно, вы еще не пробовали инновационную эпиляцию в Галатее. Новый аппарат с трехимпульсной подачей энергии и особой системой охлаждения для полного комфорта процедуры. Три вида эпиляции для идеальной гладкости вашей кожи. Галатея. Тенишева 10 и Николаева 6. Телефон 646-300. Галатея. Превосходим ваши ожидания. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
3: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
4: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
6: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
7: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
9: Радио Мир. Хорошо.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: А ну, все! А ну, скажи, что ты мне сказал! Говори! Говори!
2: Позвони!
1: Они тут пишут, понимаешь? А ну, еще что-нибудь скажи, Степа! Молодец!
3: Молодец!
1: Молодец!
4: «Мужики» – пронзительная мелодрама о мужчине, который в одночасье стал отцом-одиночкой, еще и многодетным. Фильм сразу покорил сердца зрителей. Особенно им полюбился детдомовский малыш Степка, который по сценарию не говорил. Сыгравший его 4-летний Миша работал под присмотром отца, известного цыганского артиста Дмитрия Бузылева, которому в картине тоже досталась небольшая роль. В отличие от своего персонажа, Миша говорил хорошо, бойко и иногда в самый неподходящий момент. Труднее всего ему далась сцена с собачьей конурой. Режиссер требовал, чтобы мальчик в нее залез, а он боялся. Утверждал, что там, в темноте, его подстерегает некая Мумука. Решение нашел отец. Сам залез в конуру. Места для Мумуки не осталось, и Миша актерскую задачу выполнил. Свое 5-летие он встретил на съемочной площадке в селе Татарка Ставропольского края, где и снимали фильм. Подарком была ночная рыбалка.
1: А ну, все! А ну, скажи, что ты мне сказал! Говори! Говори! Они тут пишут, понимаешь? А ну еще что-нибудь скажи, Степа. Молодец.
3: Молодец.
1: Молодец.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Какой диагноз опасен, а какой нет? Чем грозит самолечение по интернету? Разбираем самые распространенные, самые редкие и самые необычные заболевания. Но помним, диагноз, даже предварительный, ставит только врач.
0: Предварительный диагноз. Смотрите в субботу на телеканале. Вместе каждый день.
2: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В Свердловской области за сутки под водой оказались более сотни домов и земельных участков. Уровень воды в реке Ирбит вырос еще на 49 сантиметров, сообщает телеканал «Мир-24». На месте дежурят спасатели, сотрудников МЧС перебросили из Челябинска. Здесь стоит их плавучий транспорт. Несколько раз в день они делают объезды. Ситуация контролируемая, уверяют специалисты. Цены на шоколад в России снижаются шестой месяц подряд. С начала года килограмм подешевел почти на 2%. В данный момент он стоит 1500 рублей. Аналитики объяснили, что шоколад дешевеет на фоне того, как нормализуются мировые цены на какао-бобы. Сильные дожди с грозами и градом пройдут в ближайшие два дня более чем в 20 российских регионах. Об этом сообщает Гидрометцентр. Непогода ожидается в Коми, Костромской области, Пермском крае и Татарстане. Ливни с градом также прогнозируют на юге страны, на Урале и в Сибири. Сильные осадки возможны в Красноярском крае, Хакасии и Туве. Исследователи из Южной Кореи разработали систему искусственного интеллекта, которая помогает человекоподобному роботу самостоятельно перемещаться по сложной местности. Модель способна ориентироваться в лесу, подниматься по лестнице и даже передвигаться через препятствия. По словам разработчиков, робот автоматически чередует различные двигательные движения в зависимости от обстановки. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

кричали громко чайки, и не сужаем, а причал бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали. И в

Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Золотые хиты. В 1973 году первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Петр Маширов попросил Александру Пахмутову и Николая Добронравова создать песню о Беларуси. В ответ Пахмутова предложила: «Пригласите нас, чтобы мы почувствовали колорит». Авторы побывали в разных местах. На озере Нарыч, в землянках Вилейского партизанского соединения, в Брестской крепости, в Беловежской пуще. Общение с местными, рассказы об оккупации и подвиге партизан вдохновили Пахмутову и Добронравова на создание композиции, ставшей настоящим хитом и частью культурного кода республики и всей страны. Песниры. Белоруссия.

0: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Реклама.
1: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. В июле ты сам решаешь, как покупать в Теннет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется банком ВТБ. ПАО.
2: 16 июля в Микее.
3: Вафли Услада в ассортименте 200 грамм, 39 рублей 90 копеек. Мороженое Село Зеленое, пломбир в вафельном стаканчике, 49 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.

0: 8-933-0607.
1: Покупайте кирпич в Смоленской керамике. Смоленская керамика
2: на века. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53-53-53. BLG. Надежность в движении.
3: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная, 5, 40, 60, 02.
0: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
4: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.
6: «Радио Мир» Смоленск 103.1 FM.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 16 до 24 градусов тепла, временами возможен небольшой дождь. Завтра малооблачно, в утренние часы плюс 13-16. Днем столбик термометра поднимется до отметки 19-22 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 19:00. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Последний пациент с подтвержденным заражением лихорадкой Эбола в Уганде был выписан из больницы. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

0: 4 дней город будет принадлежать музыкантам, художникам, актерам, танцорам, поэтам и мастерам фаер-шоу. Что еще ждет гостей, расскажет корреспондент Татьяна Морозова.
1: Главное событие этого дня, безусловно, торжественное открытие фестиваля. Оно начнется в 19:30 в летнем амфитеатре и по традиции станет самым масштабным и зрелищным концертом форума. Сегодня на витебской сцене выступят признанные звезды эстрады. Больше всего, конечно, артистов из Беларуси и России, но в целом география обширная. Это, в частности, Сербия, Молдова, Италия, Китай и Грузия. Продлится яркое шоу до позднего вечера.
0: К слову, после финальных аккордов торжественного открытия фестиваля в 10:30 вечера гостей ждет народная дискотека. Хедлайнерами станут Татьяна Буланова, Шура и группа «Отпетые мошенники». Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

0: 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Вечер с танцеманией.

0: вечер с танцеманией. Реклама.
1: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Джили Сити Рей. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Джили Д Авто. Ждем на Гагарина.

0: Ленина, 53. Телефон 39 20 20.
1: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73. Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2, Зоофарм. Забота о здоровье ваших животных.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Заключай контракт с Вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
4: При поддержке Министерства обороны РФ.
5: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы Смоленск. Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
7: 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

мне

музыкальное информационное радио. Вечер с танцеманией.

вечер с танцем.

0: Вечер с танцеманией. Реклама.
1: Тенет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. В июле ты сам решаешь, как покупать в Тенет Премьер Авто. Выгода до 700 тысяч рублей за наличный расчет или в рассрочку. Трейд-ин на твоих условиях. Подробности узнавай по телефону 707-701 и заезжай на Кутузова 50. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляется банком ВТБ. ПАО.
2: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
3: 8-960-591-66-61.
4: 16 июля в Микее.
5: Вафли Услада в ассортименте 200 грамм, 39 рублей 90 копеек. Мороженое Село Зеленое, пломбир в вафельном стаканчике, 49 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? Трейд-авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
8: Живет Сан Саныч без долгов и забот. Юпитер 515-800.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. Семья. Когда важно быть уверенным.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Покупайте кровлю в Смоленской керамике. Смоленская керамика на
13: века. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Деньги верните». 16+. Погода.
1: Завтра в Волгограде облачная погода и плюс 33 градуса. В Екатеринбурге переменная облачность и плюс 20. В Казани пасмурно, дожди и грозы и плюс 23. В Ульяновске завтра преимущественно солнце и плюс 21. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 24. В Перми облачно, дожди и плюс 21. В Ростове-на-Дону плюс 30, небольшой дождь. В Москве завтра малооблачная погода и плюс 22.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Смоленская область заняла первое место в конкурсе «Лидера поддержки женщины в экспорте» в номинации «Динамика вовлечения в экспорт». В специальной номинации победил Гагаринский консервный комбинат. Василий Анохин поздравил регион и команду Центра поддержки экспорта Смоленской области с заслуженной победой. Отмечается, что в прошлом году объем поддержанного экспорта превысил план в 8 раз. Центр поддержки экспорта региона продолжает лидировать в рейтингах РЭЦ. В Смоленский перинатальный центр поступил новый аппарат для фототерапии новорожденных. Отечественный прибор позволяет лечить желтуху через фиброоптический матрас, не отрывая ребенка от матери. Василий Анохин отметил, что новое оборудование позволит оказывать более качественную и безопасную помощь новорожденным. В этом году для больниц области закупят около 300 единиц оборудования, включая 46 для реабилитации и 9 единиц тяжелого оборудования. 76-летний Александр Князев из Ярцево стал лучшим в своей возрастной категории на международном марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Он преодолел 42 километра и опередил ближайшего соперника на 36 минут. Это его очередная победа в сезоне, которая досрочно обеспечила ему первое место в Лиге марафонов «Брикс». Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Разводиться можно цивилизованно.
1: Ну ты подойди по-человечески, мы решим этот вопрос.
0: Но не все знают об этом.
2: 16 лет коту под хвост.
0: Пока не поздно, учитесь на чужих ошибках.
1: Ну я не могу я такой подлости простить.
0: Дела судебные. Новые истории. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на Радио Мир. Прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
3: Истец требует расторжения брака. Он не готов прощать жене измену. Ответчик с иском не согласна. Утверждает, что измены не было.
4: Слушаю вас, истец.
5: Здравствуйте, ваша честь. Я требую немедленного развода. Я знаю, ваша честь, жена мне изменила. Вернее, изменяет. Это не один день, не первый день это происходит. И поэтому, ваша честь, я и раньше подозревал, что она мне изменяет. Но она всегда находила какие-то отговорки, типа я там, всякие условия, типа ты ревнивишь, ты типа постоянно ревнивым идиотом придумываешь, что это в твоей голове все. Ваша честь, я один день узнал, для меня это было как ударом ножом в спину, что моя жена мне изменяет с моим лучшим другом. Не просто другом, с Игорем. У нас совместный бизнес, мы делаем небольшую кафешку вместе на троих, получается, я. И вот моя жена...
4: А кто третий-то?
5: Вот, получается, я, моя жена...
4: И ваш друг.
5: И мой друг, Игорь. И вот она мне изменяет, и поэтому, ваша честь, я уже просто устал это все. Я и раньше подозревал все это. Ну, просто, вы понимаете, я когда не придешь, их не вот эти отскоки вот, друг от друга, как по команде, вот эти переглядки, это все. Пару раз оставал их не в рабочее время в кафешке. Один раз даже, ваша честь, знаете, как была такая история? Прихожу пораньше домой, смотрю, он выходит во дворе в подъезде, типа, какие-то документы завез. Ну, и тогда они выкрутились, ваша честь. И тогда было так, что, типа, вот, ты это все себе придумывала, все такое, типа, у тебя там кавказская кровь играет и все такое. Нет, ваша честь, я для себя точно решил. Я требую развода. И в качестве как доказательства моих слов я хочу пригласить свою свидетельницу.
4: Документ передайте, пожалуйста, через судебного пристава.
5: Да ты вот это
4: как ответчица, согласна с иском о расторжении
6: брака?
4: Нет,
6: я категорически не согласна.
4: Что просите у суда?
6: Я не хочу разводиться категорически, потому что мой муж, он жуткий ревнивец. Ужасно, вообще это просто невыносимо. Он меня ревнует каждому столбу, ваша честь. Он постоянно меня контролирует. Ну где, скажите, я буду изменять, если я все время у него на глазах? Постоянно на глазах.
5: Да, не, да какой ты совместный бизнес? Когда ты уходишь постоянно? Даже пару раз ты...
6: Куда я Мы делали алкогольную лицензию. Вообще бизнесом занимаюсь я и Игорь. Я главный бухгалтер, он генеральный директор.
4: Что делает?
6: Он пиар-менеджер.
5: Ага. За счет меня это кафешка и держится. У меня много друзей, родственников. Мы свадьбы играем, да. Все. Я раскручиваю эту кафешку. Да, документация на ней, это бизнес, как бы получается. Из-за этого, ну, вся, получается, клиентура, все, это все на мне получается.
4: Ну, бизнес-то вы не делите, так и будете дальше совместно это все делать.
5: Ну, вот из-за этого я хочу развести. Я разведусь, ее не будет.
6: Так
5: я дам деньгами ее долю.
6: Хватит, не развести, уже, придумал тоже
5: я
6: историю.
5: Со своей жизнью, с бизнеса. С Игорем, да, как мы разберемся, как-никак, 10 лет друзья, что-нибудь придумаем уже.
6: Да,
5: мы с тобой делать уже.
4: Все, понятно.
6: Один раз такое было, конечно.
4: Было что?
6: Я выходила из квартиры.
4: А что вы там делали?
5: Вот именно.
6: Нам нужно было делать алкогольную лицензию. Да. Я главный бухгалтер.
5: Вот квартиры Ира... больше нигде не было. Знаешь, документики подписать, ничего.
6: Ну, не, нужно было срочно подпись Игоря получить.
5: Да,
6: я заехала,
5: все...
6: получила подпись, вышла и увидела
5: всю
6: это.
5: Всю жизнь вот так у тебя, отмазки. Чего ты там? Я под подпись, я куда-то пошла, я чего-то сделал. Всю жизнь вот так я. Уже 3 года обманывался.
6: Я не могу с тобой уже жить. Не, это не
5: вот разведемся, здесь. Все, разведемся.
4: Нет, не можешь, не могу с тобой жить, разведемся. Нет, что просите у суда? Срок на примирение будет?
6: Нет, не надо, мне никакого срока, я вообще не хочу с ним разводиться.
5: Я для себя точно решил, все.
6: Я не буду с ним разводиться, пусть он даже не придумал, что ты себе голову забил.
5: Я устал просто, это уже хватит.
6: Ты ему это вот наговорят все время, вот придумал.
4: Тихо, тихо, успокоились. Пожалуйста, пригласите свидетеля стороны истца.
7: Свидетель истца, войдите.
8: Ваша честь, Суховарова Людмила Борисовна.
4: Так.
8: Я пришла свидетельствовать против своего мужа, Игоря Владимировича, вот против нее.
6: Ну, по свидетельству, конечно.
8: Я устала терпеть постоянные измены, что в браке, что до брака. Как попала, с кем попала. Но когда тут уже у тебя на глазах происходит, когда ты это видишь, я тоже не бесчувственная, хоть у нас и брак фиктивный был. Мне Игорь предложил фиктивный брак сразу год назад, когда вот у них это все началась интрижка с Инной. Он мне предложил этот брак.
4: Подождите, вы пришли в суд мне сказать о том, что у вас фиктивный брак? Чтобы я что сделала?
8: Это как факт.
4: Как факт
8: утверждение,
4: чего? Что я сейчас должна составить частное определение и отправить в прокуратуру?
5: И она говорит о том, что это весь брак с Игорем.
4: То есть вы не только суфлер у меня, вы еще и переводчик.
8: Я видела Инну, как она выходила из моей квартиры, из нашей квартиры, то есть.
4: Дура! Вы что, проживаете в этой квартире с вашим фиктивным мужем?
8: Да.
4: То есть вы живете с вашим этим мужем?
8: Да.
4: А у вас брак-то до сих пор фиктивный, и он уже перерос в настоящий?
8: Да, у нас ничего с ним нет. Он мне деньги даже платил, чтобы я у него дома прибиралась и выгонял меня на улицу. Я знаю даже зачем.
4: Зачем?
8: Чтобы Инна к нему пришла.
4: Как часто она к нему приходит?
8: Я видела один раз, мы столкнулись.
4: Что вы конкретно видели?
8: Как она выходила из квартиры.
4: Просто
8: выбегала,
4: выходила.
8: Выбегала.
4: А как она заходила туда, вы видели?
8: Нет, не видела.
4: Это все,
8: ну, вряд ли она пришла к нему документы подписать, вы не думаете?
4: Не знаю. Суд основывает решение только на
8: фактах. Вы на работе чем занимаетесь?
4: Пожалуйста, пригласите свидетеля со стороны ответчика.
7: Свидетель ответчика, войдите.
8: Да.
4: Я слушаю вас, пожалуйста, представьтесь.
9: Суховаров Игорь Владимирович.
4: Что можете пояснить суду?
9: Ну, ваша честь, я вообще в шоке от всего вот этого судопроизводства.
4: А вы знаете, сейчас вот эта девушка призналась, что у вас неэффективный брак.
9: Какой брак?
4: Фиктивный. А еще она сказала, что вы ей деньги платите, чтобы она убиралась в квартире, а потом ее выгоняете.
9: Ваша честь, ни о каком фиктивном браке здесь речи нет. У нас законный брак. Мы живем почти год с ней. Мы живем в одной моей
8: Хватит
9: квартире.
8: Врать.
9: У нас есть автомобиль, у нас есть недвижимое имущество остальное. И движимое имущество, мы все делим пополам. О каком, Люда, браке
8: Ваша честь, он мне все это предложил, чтобы их интрижку скрыть.
9: Ты понимаешь, что ты меня подставляешь? Ты подставляешь моего друга. Я вообще не могу понять. Мне кажется, она меня просто оговаривает. Она хочет отобрать мое имущество, которое я...
4: Если она хочет отобрать свое имущество, зачем она тогда говорит, что у вас брак фиктивный?

0: Я там определенную занимаю должность. Самир также.
1: И... Отвечица приходила к вам?
0: Ну, уважаемый суд, у нас работа состоит в постоянных разъездах.
1: Ну, конкретно
0: нас...
1: мне ответьте на вопрос. Вот отвечица к вам приходила?
0: Ну, было дело.
1: Я... Сколько времени она провела? Тихо!
0: Скрывать, что
1: сколько приходила? Времени она провела в вашей
0: не
1: квартире?
0: Не больше пяти минут, чисто...
1: Сколько раз она к вам приходила?
0: Ну, от силы, может быть, раза два. Инна Михайловна является моим партнером. Она приходила ко мне, ну, не более чем на пять минут подписать документы, которые мы, в принципе, не могли подписать в течение дня.
1: Ответчица, так вы просите срок для примирения? Вас
2: я
1: никто не спрашивает
2: для примирения. А вообще, я считаю, что у нас вообще нет повода разводить. За то, что
1: понятно.
2: Она там что-то наболтала,
1: ну,
2: вот
1: ну,
2: это
1: вот
2: что-то
1: это наболтала. Да.
3: Решение суда.
1: Суд откладывает слушание дела, предоставляет супругам срок для примирения в течение трех месяцев, так как ответчица не согласна с расторжением брака и попросила предоставить срок для того, чтобы истец немножко остыл, разобрался, и появилась возможность сохранить семью и бизнес тоже. Поэтому, если в течение трех месяцев вы не придете в себя и будете настаивать на разводе, тогда придете, и суд брак расторгнет. А пока срок для примирения, дело отложено.
3: Решение суда. Назначить срок для примирения. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое. В мировом хит-параде на «Радио Мир». Реклама.
4: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
5: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5-40-60-02.
6: Алло.
7: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
6: Так.
7: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
6: Что?
7: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
8: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
9: Николаева, 74. Запомните этот адрес. Именно здесь открылся новый официальный дилерский центр «Тенет». Официальный дилер, официальный сервис и специальные условия на старте продаж. Автомобили уже ждут своих владельцев. Ваш «Тенет» на Николаева, 74. Звоните 51 11 22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
11: Вы как относитесь к бракосочетанию?
12: Вообще-то положительно.
13: Не, я об этом думать еще рано.
11: Об

0: студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. И бесплатную путевку.
1: Сибирь.

за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Кто может изобразить Италию? Самих итальянцев и настоящие итальянские страсти лучше...
1: Ну, делайте что-нибудь!
2: Что?
0: Чем это делаем мы?
1: Ну, что-нибудь с лицами должны вызывать жалость!
0: «Миллион в брачной корзине». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Итальянский танец «Тарантелла» появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Танцемания. Реклама.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: хорошо звучит. Разводиться можно цивилизованно.
1: Ну ты подойди по-человечески, мы решим этот вопрос.
0: Но не все знают об этом.
2: 16 лет коту под хвост.
0: Пока не поздно, учитесь на чужих ошибках.
1: Ну я не могу я такой подлости простить.
0: Дела судебные. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
3: Истец требует вселить его в квартиру матери и зарегистрировать по месту жительства. Ответчики против иска возражают.
4: Слушается дело по иску о вселении в квартиру и регистрации по месту жительства. Истец Панкратов Олег Вадимович, ответчики Панкратова Анна Николаевна, Дудин Дмитрий Сергеевич, Панкратов Артем Игоревич, Панкратова Мария Игоревна. В судебном заседании присутствует прокурор. Спасибо, присаживайтесь, пожалуйста. Так, истец, я вас слушаю.
5: Здравствуйте, уважаемый суд. Я хотел бы попросить, чтобы меня зарегистрировали по месту жителей матери, так как в данный момент у меня нет регистрации. Я только освободился с условно-досрочного наказания в виде лишения 5 лет отсидел. И мне нужна ваша помощь, так как до этого мы проживали в трехкомнатной квартире матери дали, когда она работала на заводе, с братом и его семьей. Получилось так, что я брата убил, и за это отсидел 5 лет. Но я этого как бы не хотел, получилось. И после того, как я отбывал срок, мать сразу же приватизировала эту квартиру.
4: На кого?
5: На себя. Мать попросила меня выписаться, чтобы не платить за коммунальные услуги.
4: И в тот момент, когда вы были, то есть вы не были зарегистрированы, ваша мама приватизировала квартиру?
5: Приватизировала, да, и потом... Она в дальнейшем купили с мужем, они совместное жилье, где в данный момент сейчас проживают. И...
4: Они что, продали эту квартиру?
5: Да, мать ее приватизировала и поспешно ее продала. И с мужем они купили единое жилье, которое в данный момент сейчас проживают. Угу. Я хочу...
4: И вы просите вас туда вселить?
5: Мать меня хотя бы, да, сделала прописку, хотя бы что-либо. Потому что я в данный момент не знаю, что делать. Я скитаюсь на улице, у меня на работу никто не берет, потому что регистрации нету. Угу. То там ночую, то там, блин, какого-то бомжа превращаюсь. Не знаю, что ей делать. Мне нужна ваша помощь.
4: Так, и вы сказали, что вас осудили за убийство брата.
5: Да, за убийство брата по неосторожности. Я этого не хотел. Я любил своего брата. И...
4: Да, случайно произошло.
5: Да, но уголовное знаешь, дело возбудили.
4: Это было неосторожное убийство или умышленное?
5: Это было неосторожно. Я не хотел этого. И мать знает, что у нас было хорошее отношение.
4: Скандал у них был. У них был скандал. Он влез туда, куда ему не нужно
5: было. Не преувеличивай. Ты сама знаешь, что было все хорошо у нас.
4: Так по неосторожности же убил-то, не специально же?
6: Ну, якобы вот суд признал, что это по неосторожности.
4: Неосторожности. Вот я и уточняю этот факт.
5: Жена его, Ира, на которую он женился, я ее до этого знал. И она такая, блин, то бухала постоянно, то...
6: не твое это дело-то было.
5: Да как не мое, я брата любил.
6: И что?
5: Я не хотел,
6: чтобы
5: у них было такое дальнейшее.
6: Он женился, это его семья, ты понимаешь? Он выбрал ее.
4: Ответчица, ну теперь уже что говорить-то? То есть конфликт из-за нее произошел, да?
6: Да, уважаемый суд, я... У меня теперь нет сына.
4: Ну, у вас есть другой. Говорить? И он живой, и раскаивается. И все-таки это было неумышленное убийство.
5: Конечно, я не специально.
4: Из-за своей ошибки он уже расплатился, из-за свой поступок тоже.
5: Правильно.
4: Они, а он их дядя. У нас... Устроится на работу, будет помогать.
6: Ой, мы обходимся без него.
5: Да как, прекрасно, они для меня родные люди. Я им буду помогать. Что смогу, то и сделаю, что в моих силах будет.
4: Ответчица, что вы хотите сказать?
6: Я хотела бы вот уточнить насчет квартиры, ту, которую я получила от завода. Я получала с мужем, со своим. Но он умер у меня, первый муж. Угу. А эту квартиру уже, это у меня второй брак. Вот он говорит с мужем, он ему не отец. Понимаете? Угу. Вот. Вот то, что я против вот этого, то, что он хочет, я ему объясняла уже, что это невозможно. Потому что дети маленькие остались. И вся вот эта трагедия произошла, представляете, на глазах у ребенка.
4: Сколько ребенку-то было?
6: 8 лет ему было всего, сейчас 13, тоже еще ребенок. Угу. И Маша тоже, внучка, прекрасно знает, кто убил отца. Представляете, вот как они вообще могут существовать на одной жилплощади? 32 года
4: они
6: всего
4: было. Они вместе с вами живут?
6: Да, дети, да. Вот дети. Почему у нас и получилось, что мы решили с мужем, вот с моим теперешним. Угу.
4: То есть Дудин Дмитрий Сергеевич, это ваш новый муж?
6: Да, да.
4: А Панкратов Артем Игоревич, это кто?
6: Внук моего Игорька, сына старшего.
4: Несовершеннолетний?
6: Артём. Конечно, 13 лет.
4: Мальчика. А Панкратова Мария
6: Маша,
4: Игоревна, она...
6: внучка.
4: А, внучка. Да, а мама-то где?
6: Мама. Мама после... Год прошел после смерти моего сына. И что? Она, значит, это привозит ко мне детей. Угу. И все. И пропала с концами. До сих пор ее нет.
4: А вы опекун?
6: Да, я опекун. Единственный опекун.
5: Я тебе говорил, какая она.
6: Говорил ты мне, говорил. Вот так вот.
4: Ну а что плохого, если ваш сын будет вам помогать?
6: Нет, тут дело в том, может быть, он и пускает помогать там где-то со стороны все. Ну, представляете, под одной крышей. Ребенок видел на глазах вот это все. Я же не могу там или кто-то будет объяснять. Ой, это дядя, вот Олег, он нечаянно, вот он толкнул,
7: там
6: это
7: все. Ничего неплохого.
4: Может быть, детям легче это будет пережить, надо же объяснить им, что это по неосторожности, что это случайно произошло, что он не хотел этого.
6: Ну, уже столько лет прошло.
4: Ну, а какая разница? Они же все старше и старше становятся. Надо объяснять детям, чтобы минимизировать этот удар.
5: Конечно, у меня были
4: чтобы они не думали, что это убийство специально произошло. Вы к психологу обратитесь, к детскому.
6: И конечно, образом... там психологи уже и работали. А как
4: ну, что-то как-то не очень они, видимо, работают. И если дети до сих пор считают, что истец чудовище.
6: Считают, да, вот считают. Вот. Они же видели вот эту всю перепалку. Ну?
5: Я думаю, что я с ними налаживаю отношения. Почему ты начинаешь обо мне сразу плохого мнения? Я его не специально убил.
6: Ну, я не знаю, кстати, они его столько лет вот еще даже не видели, вот он вышел.
4: Ну, надо как-то постепенно. Если вы, конечно, сами-то...
5: Тем более, я так понимаю...
4: Да подождите вы, истец.
6: Отец он.
4: Я так понимаю, что вы-то как бы нормально относитесь к нему. Нет у вас такой... Я не вижу в вас какой-то ненависти там абсолютной. Я поэтому пытаюсь разобраться. Мне же это важно.
6: Ну, сын, да, поскольку постольку. Мне надо поднимать внуков.
5: Я почему буду помогать,
6: мы, помоги почему мне. Почему мы с мужем объединили вот эту вот жилплощадь, его и мою, чтобы нам вместе растить внуков?
5: Я буду помогать, я устроюсь на работу, буду им помогать. Ты знаешь, у нас было хорошее отношение, и сейчас...
4: Скажите, пожалуйста, истец, вот сейчас, отступив немножко от вашего иска, потому что все-таки вы заявили иск о вселении, вам важно именно вселиться в квартиру или вам только регистрация нужна?
5: Уважаемый судья, да мне хотя бы регистрация нужна, потому что без нее я уже сколько хожу, лазю, никто меня на работу не берет без нее.
4: То есть вы не то, что прям настаиваете, чтобы туда с вещами въехать?
5: Конечно, и я прошу мать, чтобы она мне помогла. Почему? Не идет.
6: Я ну, ты добровольно после подписал, этого, все, все документы знал, есть в суде, все, добровольно.
5: Откуда я знал, что так получится?
4: Не, ну послушайте, если бы вы сказали...
6: А что я ему буду говорить, интересно,
4: что если ты не подпишешь, мне придется на тебя тоже приватизировать. Вы же тоже слукавили.
6: Я тут ни при чем.
4: Да, конечно. Суд удаляется для вынесения решения.
8: Прошу всех встать.
0: Решение суда.
4: Прошу садиться. Оглашается решение суда. Суд принял решение иск о вселении в квартиру и о регистрации по месту жительства оставить без удовлетворения. У суда нет оснований для удовлетворения иска. Суд не может вселить истца в спорную квартиру, так как на данной жилой площади он не имеет права пользования. На прежней жилой площади истец отказался от имевшегося у него там права пользования. Это подтверждается представленным суду письменными доказательствами, а именно заявлением истца о снятии его с регистрационного учета и также заявлением истца о расторжении договора социального найма в отношении себя, на основании которого он был исключен из договора социального найма. После этих событий ответчица приватизировала квартиру на свое имя и приобрела новую квартиру, сложив денежные средства свои от продажи квартиры и, соответственно, своего мужа. Вновь приобретенная квартира является собственностью ответчицы ее несовершеннолетних внуков и ее супруга, и к этой квартире истец не имеет никакого отношения. Так как в силу закона вселение, пользование жилым помещением, принадлежащим нескольким собственникам, возможно только с согласия всех собственников. В данном случае у вас как нет прав на вселение в эту квартиру, так и, соответственно, нет права пользования. Поэтому суд отказывает в иске, но при этом я все-таки ответчица... Очень прошу вас подумать о судьбе вашего сына. Все-таки он ваш сын. Может быть, вы как-то по договоренности зарегистрируете его хотя бы, чтобы он мог наладить свою жизнь. А жизнь большая. И внуки ваши вырастут, и вам на старости лет лишняя забота и помощь не помешает. Подумайте об этом. Ну, что все-таки семья есть семья. Это мой вам совет. А вы уж
5: я
4: сами решайте.
5: Много тебе.
0: Решение суда. В иске отказать. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Реклама.
1: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
2: АМК.
1: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
2: АМК.
1: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
2: АМК.
1: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
3: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы. Быстро и выгодно. Доступные анализы Смоленск. Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620-630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 16 июля в Микее.
5: Вафли Услада в ассортименте 200 грамм 39 рублей 90 копеек. Мороженое Село Зеленое, пломбир в вафельном стаканчике 49 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
9: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
10: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
11: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», индустриальная 5, 40 60 02.
12: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: сегодня чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.
3: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Новые истории».
4: 16+.
3: Погода.
5: Завтра в Волгограде облачная погода и плюс 33 градуса. В Екатеринбурге переменная облачность и плюс 20. В Казани пасмурно, дожди, грозы и плюс 23. В Ульяновске завтра преимущественно солнце и плюс 21. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 24. В Перми облачно, дожди и плюс 21. В Ростове-на-Дону плюс 30, небольшой дождь. В Москве завтра малооблачная погода и плюс 22.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Число киберпреступлений в России за полгода сократилось почти на 120 тысяч. Об этом пишет российская газета со ссылкой на Минцифры. Там это связывают с новыми мерами защиты. К системе «Антифрод» уже подключились крупнейшие банки, операторы связи и цифровые платформы. Кроме того, россияне могут запретить массовые звонки, установить запрет на кредиты и проверить номера, оформленные на свое имя. Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципалитетах Свердловской области на фоне паводковой обстановки. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Несмотря на то, что за прошедшие сутки вода ушла с части территории, подтопленными оказались еще 130 жилых домов и 185 приусадебных участков, большая часть которых находится в Ирбите и муниципалитетах региона. Карты Visa и MasterCard фактически утратили прежнюю роль на российском рынке. Об этом заявил глава национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин. По его словам, такие карты больше не работают за рубежом и не поддерживают программы лояльности международных систем. При этом они по-прежнему требуют технической поддержки внутри России. С начала чемпионата мира по футболу россияне потратили на пиво более 120 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют оценки экспертов системы маркировки «Честный знак». За время турнира в стране продали около 682 миллионов литров напитка. При этом мундиаль еще не завершен. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: каждом звуке. Смотрите на телеканале «Мир». Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
1: Я тебе квартиру не верну.
2: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
1: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Сегодня в программе.
3: Денис Ермохин хочет договориться со своим братом о справедливом разделе наследства их покойного отца. Виктор Обозов считает себя единственным законным отцовским наследником и не признает Дениса братом.
4: Добрый день, уважаемые стороны. Меня зовут Дмитрий. Очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем урегулировать ту конфликтную ситуацию, которая между вами возникла. Денис Павлович, пожалуйста, вам как инициатору встречи слово.
5: Добрый день, Дмитрий.
4: Добрый
5: день. Собрались мы здесь, собственно, чтобы вот мирно договориться с моим родным братом Виктором.
6: Да никакой ты мне не брат.
5: Он в штыки воспринимает, со мной разговаривает, отказывается, ругается, лезет в драку. Недавно выяснилось, что его родной отец, Петр Андреевич Обозов, является также и моим официальным отцом. Вот. Выяснилось это совсем недавно, буквально вот перед смертью он у нас вызвал на разговор и рассказал такую историю, что давным-давно у него был роман, ну, порядка 45 лет назад, с моей мамой. После чего она забеременела и, собственно говоря, родился я младше, Витя на 5 месяцев. Вот. Наши семьи дружат. С детства мы
6: дружили.
5: Ну, с детства мы были как родные братья, друзья. Моя мама знает тетю Нину, маму родную. Вот. Наши отцы тоже в хороших отношениях были. Дело в том, что мои родители, они живы-здоровы, а родители Виктора, к сожалению, вот тетя Нина умерла давным-давно уже, вот, а дядя Петя вот совсем недавно. И за 3 месяца вот до смерти он нам вот это рассказал. Мы пошли, сделали экспертизу. Собственно, экспертиза вот и показала, что я действительно официально...
4: То есть документально подтверждено, что вы действительно сын Петра Андреевича?
5: Совершенно верно.
4: Mm-hmm. Так.
5: Вот. Я с этой экспертизой и пришел с этими доводами к моей матери. И она подтвердила, что да, мол, 44 года тому назад у нее был конфликт с моим официальным отцом, папой, Павлом. Вот. И они тогда вот у них случился этот роман. И дядя Петя тоже сказал, что он знал, что Павел был бесплоден. Мои родители очень хотели ребенка, а у них ничего не получалось. А после вот этого вот непродолжительного романа у них...
4: Появились
5: сразу,
4: вы?
5: Да, сразу забеременела, и я родился. Но это все решили скрыть, моя мать это забыла, и всю жизнь, собственно говоря, считала меня родным сыном Павла, моего официального отца. И когда мы общались, незаметно для нас, мой официальный отец Павел тоже был дома, пришел, и услышал этот разговор. Был жуткий скандал. Он отказался от моей матери, отказался от меня, от моих детей, своих внуков, хотя они очень любят деда. Вот. И решил 75 лет начать жизнь с изнова, с чистого листа. Вот. А так получилось, что ну, вот их с мамой квартира, она была добрачная. Добрачная отца.
4: Отца.
5: Вот. И он, собственно, ее выгнал, и моя мать осталась без жилья. Вот. Поэтому я пришел, собственно говоря, вот с предложением Виктору.
4: У них... С каким?
5: У него есть по наследству от матери однокомнатная квартира на улице Крылова, чтобы он мне ее отдал.
6: Раскатал губу.
4: Однокомнатную квартиру?
5: Да. Я прекрасно знаю, что у него от отца большое наследство остается. Там трехкомнатная в центре, машина, дача на Волге.
6: Смотри, как уже все имущество посчитал мое,
5: да? Ну, я не считал, я просто как бы знал это все. Мы же ведь с самого детства вместе, и все это было, в общем-то, на виду. Если бы, собственно говоря, его отцу не пришлось вот это вот в голову исповедоваться перед смертью, полвека он молчал, а тут вот перед смертью он решил вот облегчить душу и рассказать вот эту историю, то ничего бы не было, и не было никаких скандалов, и моя мать была бы с квартирой. А сейчас вот такая ситуация, ну, я просто хочу для матери квартиру.
4: То есть у вас вынуждена ситуация, поскольку маме жить негде, да?
5: Да.
4: Такое предложение. Понятно. Виктор Петрович, как вам такое?
6: Дмитрий, вы знаете, дело в том, что мы с Денисом действительно дружили, много лет дружили, но кто бы мог подумать, что как только он узнал о моем наследстве, что это настолько вскружит ему голову, с человеком произойдут вот такие вот метаморфозы. Я, признаться, как-то очень слабо верю в роман. Что-то как-то странно. Я знаю тетю Таню, она приличная женщина. А потом мой отец уже был достаточно пожилой человек, у него была старческая деменция, просто уже маразм.
5: А моей-то матери зачем клеветать на себя?
6: Со своей матерью ты сам разберись.
4: Ну, я так понимаю, там же еще и тест был проведен. То есть есть документальный.
5: Совершенно верно.
6: Ну, тест, во-первых, можно подделать, а во-вторых, это может быть ошибка экспертизы. Не исключено, такое же ведь бывает.
7: Возможно, да.
6: Теперь, что касаемо однушкина Крылова. Она никакого не имеет отношения к наследству. Я ее получил от своей покойной матушки. Угу.
5: Ну, в таком случае я вынужден буду подавать в суд. И на момент... У меня еще есть 5 месяцев, в конце концов, на это. В момент установления отцовства я смогу уже вступить как законный наследник, наполовину претендовать имущество.
6: Послушай, единственное, что я могу для тебя сделать, это дать тебе вот эти вот 100 тысяч отступного. И ни копейкой больше. В обмен на это ты отказываешься от любых прав на мое имущество, на, так сказать, наследство. Ты забываешь о том, что, ты биологический сын моего отца. Мы с тобой расходимся, как в море кораблей, больше друг друга не знаем. Это все, что я могу для тебя сделать. Нет. Либо так, либо никак, либо ты вообще ни черта от меня не получишь.
5: Я отказываюсь, мне не нужно такое. Тогда я подаю на тебя в суд, и будем через суд решать.
6: Что?
7: Давайте-ка эмоции приберем немножко. Виктор, здесь я вам предлагаю все-таки не агрессию проявлять, а обратиться к элементарной логике и математике. Чистая математика.

0: не надо даже эксгумацию проводить, вы прямой родственник, вы можете сдать анализ, и он покажет, брать его или нет. Оцените все шансы и посчитайте. А сейчас просто однокомнатные квартиры, и опять же, поймите, Дениса, он бы, может, и не претендовал ни на что, у него просто сейчас ситуация тяжелая, у него маме нет
1: проблем.
0: Он считается таким же наследником, как и вы два.
1: То есть действительно высока вероятность того, что...
0: Да, вы наследники в первую очередь. Половина наследства, ровно половина от всего перейдет Денису.
1: Дмитрий, ну...
0: Считайте, смотрите, решать вам...
1: Может быть, вы правы. Ладно, Денис, черт с тобой. Я подарю тебе эту несчастную однушку, но в обмен на это ты обязуешься забыть о том, что ты биологический сын моего отца, ты более не смеешь претендовать ни на какое мое имущество и исчезаешь из моей жизни, я тебя больше знать не желаю, никакие мы с тобой не друзья.
0: Ну, о квартире, значит, мы договорились, а уж отношения, я думаю, страсти поулягут, может действительно наладиться. Ну, я рад был вам помочь.
1: Спасибо.
0: Всего вам доброго.
1: Спасибо.
0: Удачи.
2: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35 88 99.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG.

0: нужна беседка, я Кинпласт советую. Теперь в своей беседке я с соседкою беседую.
1: Кинпласт 330607.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп, это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
6: 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
8: Радио «Мир».

Уникальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

0: Смотрите на телеканале «Мир». Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать, если ты знал, что я тебе изменил?
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Сегодня в программе.
5: Анна Просвирова хочет навещать детей, которых несколько лет воспитывала в отсутствии их матери. Предлагает родителям бесплатные услуги няни. Маргарита и Леонид Шутовы считают, что посторонней женщине не место рядом с их детьми.
6: Добрый день, уважаемые стороны. Меня зовут Дмитрий. Я очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем регулировать ту конфликтную ситуацию, которая между вами возникла. Инициатором встречи является Анна Алексеевна. Пожалуйста, Анна, вам слово.
7: Дмитрий, я пришла сюда поговорить с Шутовыми о детях, об Арине и Станиславе. Им сейчас 6 и 10 лет. Угу. Дело в том, что я на 3 года практически заменила им мать. Мы познакомились с ними в Турции на отдыхе. Я отдыхала одна, они отдыхали с семьей, с детьми, и я периодически присматривала за детьми. Но они развлекались, отдыхали и просили меня побыть с ними, чтобы не оставлять одних. Угу. В общем-то, я привязалась к детям, дети привязались ко мне. И так получилось, что буквально за 2 дня до отъезда Рита пропала. Она ушла как есть в одном купальнике, все вещи остались в номере. Леня сходил с ума, не знали, как быть, искали ее везде. В общем, мы даже задержались на неделю. Но наши поиски не привели никаким результатом. Мы должны были вернуться, потому что детям нужно было в школу идти. После еще звонили, пытались узнать, выяснить что-то в полиции, где она, что с ней, каким-то образом ее разыскать. Но, в общем-то, все было безрезультатно. Мы стали жить как семья. И мы даже, в общем-то, хотели пожениться. Ждали, пока пройдет 5 лет, чтобы Риту можно было объявить умершей. Потому что от нее не было никаких вестей, новостей. В общем, все было у нас хорошо. Ну и, в общем-то, однажды ничего не предвещало. Мы ужинали, и раздался звонок в дверь. Ну, Стас пошел открывать, и здесь на пороге появилась пропавшая матушка. Пришла вся в эмоциях, в чувствах, расплакалась, сказала, что хочет вернуться в семью, что очень жалеет. В общем, они там долго что-то начали выяснять. Я детей увела, но потом, в общем-то, они больше часа о чем-то говорили, и я поняла, что она начала разбирать чемоданы. И я уехала. А дальше мы с Леней какое-то время еще общались. И, в общем-то, мы решали, что нам делать с нашими отношениями, как быть. Он сомневался. Но в итоге сказал, что она мать моих детей, я ее готов простить. Вопрос сейчас только в детях, потому что у них очень напряженные отношения с матерью. Я это вижу. Они прибегают от нее ко мне, Станислав ко мне из школы приходит. Они с ней фактически не общаются. Поэтому я хочу, в принципе, предложить им услуги бесплатной няни. И я считаю, что в той ситуации, в которой дети оказались, это пойдет им только на пользу, потому что мы действительно друг к другу очень привязаны, и детям нужно, во-первых, продолжить заниматься.
8: Ну, послушайте, Дмитрий, ну это уже просто невозможно слушать. Послушай, ты вообще нам никто. Мы семья с Леней, у нас дети. Вот зачем ты лезешь сейчас? Ты хочешь моего мужа забрать, да? Леню забрать?
7: Нет, меня, я считаю, что общение детей сейчас со мной пойдет им только на пользу. Им психологически сложно.
8: Они должны ко мне привыкать. Да, я действительно ушла. У нас были сложности в отношениях, правда? Ну ты скажи, у нас были сложности в отношениях, да? Мне нужно было разобраться, мне нужно было время. Я разобралась, я поняла, что для меня...
6: Сколько вы прожили с Леонидом и с детьми?
7: Больше 3 лет. Я была с ними, мы действительно жили вместе, мы жили как семья.
8: Я же говорю, мы разбирались в отношениях, у нас был кризис, и мне нужно было это время, чтобы действительно понять, что мне нужно в этой жизни. И я поняла, что я люблю свою семью, я люблю своего мужа, я люблю своих детей.
6: А почему вы пошли разбираться? Ладно, что вы больше 3 лет в себе разбирались, а почему таким способом?
8: Ну, я жила в Турции, да, тогда у меня появился мужчина, но это тут при чем? Это не отменяет того, что я мать для детей. Я остаюсь матерью. Я не могла уехать, у меня были проблемы с документами, но сейчас вообще дело не в этом, а дело в том, что я просто сейчас хочу восстановить свою репутацию, вернуть свою любовь к детям. Я хочу действительно жить своей семьей. И я считаю, что вот воспитание Анны, что она предлагает, отдать Стаса, ему почти 11 лет, в музыкальную школу. Ну что это такое? Она вредит этим ребенку. Лучше, я считаю, я мать, я знаю лучше, что нужно моему ребенку. Я его чувствую даже на расстоянии. А Ариша, нашей девочке, моей доченьке, она предлагает, что делать? Французский учить. Зачем ей французский? Зачем? Сейчас нужен английский или китайский. Но я говорю все правильно, я говорю все по делу.
7: Да вы посмотрите, она даже не знает собственных детей. Ты даже не знаешь,
8: я знаю, я сама буду. Я буду Стаса возить сама в музыкальную школу. Я готова возить. Но хотя даже я знаю, еще знаю, что она ему не нужна. И в ее действиях я вижу только корысть. Она знает, что на нее никто больше не посмотрит. И она хочет забрать что меня. Это? Она хочет забрать тебя.
9: Рита,
8: да.
9: Успокойся. Да я думаю, спокойно. В действиях Ани, в ее предложении, никакой корысти нет. Если бы я решил остаться с ней, тебя бы здесь просто не было. Вот я сделал свой выбор. Я живу с тобой и с детьми. Понимаешь, в интересах детей. Но не надо так резко обрывать с ними связь. Давай лучше мирно дадим им общаться. Пускай она с ними занимается. Да все равно, вот мы с тобой целыми днями на работе. Ну и пусть она с ними видится, встречается. У нас же будет бесплатная няня тогда. А тебе, Рита, знаешь, вот я бы сказал, нужно еще заслужить любовь к детям.
8: А, заслужить, да?
9: А дети уже к ней
8: привыкли. Я уже все заслужила. Я их родила, я их воспитывала, да, потом я потерялась. Но в любом случае, я мать, я лучше знаю, что нужно моим детям. Я не хочу, чтобы чужая женщина участвовала в нашей семье. Ты зачем этот треугольник сейчас придумываешь?
9: В интересах детей, понимаешь?
8: Да в каких интересах
9: она
8: детей?
9: Она 3 года Стаса научила играть на фортепиано. У него успехи, он уже начинающий музыкант.
8: Да, в интересах детей, замечательно. Ну, вот я буду за ней следить. Ну, я не знаю, ну,
9: давай
8: хорошо.
6: Давайте,
8: я,
6: Анна, вы какой хотите... Какой-то график установить общение с
7: детьми? Да, я хотела бы, чтобы дети продолжили заниматься, и мне бы хотелось их забирать 3 раза в неделю по 2 часа.
8: Угу. Нет, 3 раза я не согласна.
9: На как ты согласна?
6: Я просто в этой ситуации не хочу давать никаких моральных оценок ни поведению Маргариты, ни решению Леонида. Не хочу как бы вообще ничего это обсуждать. Я хотел бы исходить только из интересов детей. Угу. Сейчас дети, я так понимаю, периодически просто убегают из дома,
9: да,
6: и хотят общаться с Анной.
9: Сейчас пока убегают.
6: Безусловно, практически не зная свою родную маму, сейчас для них это очень сложная психологическая ситуация. К Анне они привязаны. И здесь не важно, кто их родил, а важно... кто для них действительно, кого они воспринимают как свою маму. В любом случае, Анна для них будет близким человеком. Я считаю, в интересах детей сейчас разрешить Анне общаться с детьми. График какой-то, ну, установить. Я не знаю, как на самом деле здесь по графику. Здесь... Ну, все желание детей зависит.
8: Можно вопрос? Вот такая ситуация произошла. Но вот я сейчас хочу восстановить доверие своих детей.
6: Но если кто-то мешает.
8: Но она постоянно будет вникать и влезать в нашу семью.
6: Ну, у вас я уехал, я разбиралась, мои проблемы. Я хочу. А вы о детях подумали, о своих, которых вы родили, как вы заметили сейчас? Ну, кроме вас еще есть 2 маленьких детей. Да, вы их родили. Но сейчас такая ситуация. Им сложно. Они вас фактически не знают. Если вы действительно мать, вы в первую очередь должны думать о детях. Муж сделал свой выбор, он живет с вами. У вас семья, безусловно. Но детям сейчас сложно. А виноваты в этом вы, простите, что детям сейчас сложно.
8: Ну да, я думаю, что вот действительно вы правы, Дмитрий, что в интересах детей...
6: Я всегда прав.
8: Да, имеет смысл, ну раз такая ситуация, и есть моя вина, я не отрицаю, что действительно стоит разрешить Анне видеться. Но то только я прошу, чтобы они быстрее ко мне привыкли, у нас была больше связь, видеться не 3 раза, а 2 раза в неделю с детьми. И я буду сама отвозить Стаса в музыкальную школу.
6: Маргарет, будет ли у вас связь с вашими детьми, и восстановите ли вы свое отношение с ними, репутацию, зависит не от того, сколько раз будет видеться с ними, честно, а только от вашего отношения к своим детям. Угу. Если они увидят от вас любовь, материнскую поддержку и заботу, тогда они будут прекрасно с вами общаться.
8: Угу. Хорошо.
6: А не от количества раз, которым будет Анна с ними видеться.
8: Угу. Да, понятно.
6: Поэтому я не знаю, как здесь правда устанавливают прям график, 2-3 раза, не 2-3 раза. Мне кажется, надо исходить из конкретных ситуаций. Когда ребенку нужно будет музыкальную школу, он захочет этим заниматься.
7: Да, это обусловлено графиком занятий.
6: Вот это уже вот как-то мирно договориться. Главное, чтобы хотя бы по основному вопросу, что Анна будет видеться с детьми, сейчас договорились, да?
8: Да,
6: может, графиком вы разберетесь, исходя из интересов детей. Все, я очень рад, что вы договорились. Я думаю, что это самое правильное и разумное решение. И оно как раз продиктовано интересами ваших детей.
8: Спасибо.
6: Спасибо вам большое. Всего доброго.
0: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама.
10: 16 июля в Микее.
11: Вафли «Услада» в ассортименте 200 грамм, 39 рублей 90 копеек. Мороженое «Село Зеленое», пломбир в вафельном стаканчике, 49 рублей 90 копеек.
12: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
13: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
14: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
15: АМК.
14: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
15: АМК.
14: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
15: АМК.
14: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
16: Это мое место!
17: Мы точно все взяли?
18: Вакаванга! Еще и место осталось!
19: Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
20: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
21: Печь-инфа. Это новое сетевое издание «Влюбленное в Смоленск». Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
22: 16+.
23: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Завтра в Волгограде облачная погода и плюс 33 градуса. В Екатеринбурге переменная облачность и плюс 20. В Казани пасмурно, дожди, грозы и плюс 23. В Ульяновске завтра преимущественно солнце и плюс 21. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 24. В Перми облачно, дожди и плюс 21. В Ростове-на-Дону плюс 30, небольшой дождь. В Москве завтра малооблачная погода и плюс 22.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя крутит дом, семья. Все понятно, ну скажи, зачем ты приехала сюда?

последний свой пост, пишу, стираю последнее слово, листаю, выбираю.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 22 часа. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Смоленская область заняла первое место в конкурсе «Лидеры поддержки женщины в экспорте» в номинации «Динамика вовлечения в экспорт». В специальной номинации победил Гагаринский консервный комбинат. Василий Анохин поздравил регион и команду Центра поддержки экспорта Смоленской области с заслуженной победой. Отмечается, что в прошлом году объем поддержанного экспорта превысил план в 8 раз. Центр поддержки экспорта региона продолжает лидировать в рейтингах РЭЦ. В Смоленский перинатальный центр поступил новый аппарат для фототерапии новорожденных. Отечественный прибор позволяет лечить желтуху через фиброоптический матрас, не отрывая ребенка от матери. Василий Анохин отметил, что новое оборудование позволит оказывать более качественную и безопасную помощь новорожденным. В этом году для больниц области закупят около 300 единиц оборудования, включая 46 для реабилитации и 9 единиц тяжелого оборудования. 76-летний Александр Князев из Ярцево стал лучшим в своей возрастной категории на международном марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Он преодолел 42 километра и опередил ближайшего соперника на 36 минут. Это его очередная победа в сезоне, которая досрочно обеспечила ему первое место в Лиге марафонов «Брикс». Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч рублей плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.
0: Страницы любви. Продолжение.
2: Александр Грин. «Бегущая по волнам». Несмотря на наивность Элигори, она производила сильное впечатление. Я, следя за ней, еще долго видел дымящуюся верхушку этого маскарадного сердца, пока не произошло замешательство, вызванного остановкой процессии. Не сразу можно было понять, что стряслось. Образовался прорыв, причем передние выезды отдалились, продолжая свой путь, а задние, напирая под усиливающиеся крики нетерпения, замялись на месте, так как против памятника остановилось высокое, странного вида сооружение. Нельзя было сказать, что оно изображает. Это был как бы высокий ящик с длинным навесом спереди. Его внутренность была задрапирована опускающимися до колес тканями. Оно двигалось без людей. Лишь на высоком передке сидел возница с закрытым маской лицом. Наблюдая за ним, я увидел, что он повернул лошадей, как бы намереваясь выйти из цепи. Причем тыл его таинственной громады, которую он катил, теперь был повернут к памятнику по прямой линии. Очень быстро образовалась толпа. Часть людей, намереваясь помочь, кинулась к лошадям. Другая, размахивая кулаками перед лицом возницы, требовала убраться прочь. Сбежав с своего столба, я кинулся к задней стороне сооружения, еще ничего не подозревая, но смутно обеспокоенный, так как возница, соскочив с козел, погрузился в толпу и исчез. Задняя стена сооружения вдруг взвелась вверх. Там, прижавшись в углу, стоял человек. Он был в маске и что-то делал с веревкой, опускавшейся сверху. Он замешкался, потому что наступил на ее конец. Мысль этого момента напоминала свистнувший мимо уха камень. Так все стало мне ясно, без точек и запятых. Я успел кинуться к памятнику и, разбросав цветы, взобраться по выступам цоколя на высоту, где моя голова была выше колен бегущей. Внизу сбилась дико загремевшая толпа. Я увидел направленные на меня револьверы и пустоту огромного ящика, верх которого приходился теперь на уровне моих глаз. «Стегайте! Бейте лошадей!» – закричал я, ухватясь левой рукой за выступ подножия мраморной фигуры, а правую протянув вперед. Еще не зная, что произойдет, я чувствовал нависшую невдалеке тяжесть угрозы и готов был принять ее на себя. Всеобщее оцепенение едва не помогло ужасной затее. В дальнем конце просвета сооружения оторвалась черная тень, с шумом ахнула вниз и, взвившись перед самым моим лицом, повернулась. Это была продолговатая чугунная штамба, весом пудов 20, пущенная, как маятник на крепком канате. Она повернулась в тот момент, когда между ее слепой массой и моим лицом прошла тень женской руки, вытянутой жестом защиты. Удар плашмя уничтожил бы меня вместе со статуей, как топор, стеариновую свечу. Но поворот штамбы сунул ее в воздухе концом мимо меня, на дюйм от плеча статуи. Она остановилась и, завертясь, умчалась назад. Этот обратный удар был ужасен. Он снес боковой фасад ящика, раздробив его с громом, бросившим лошадей прочь. Сооружение качнулось и рухнуло. Две лошади упали, путаясь ногами в постромках. Другие вставали на дыбы и рвались, волоча развалины среди разбегающейся толпы. Весь дрожа от нервного потрясения, я сбежал вниз и прежде всего взглянул на статую Фрези Грант. Она была прекрасна и невредима. Между тем толпа хлынула со всех концов площади так густо, что, потеряв шляпу и оттесненный публикой от центра сцены, где разъяренное скопище уничтожало опрокинутую дьявольскую машину, я был затерян, как камень, упавший в воду. Некоторое время 2-3 человека вертелись вокруг меня, ощупывая и предлагая услуги свои, но так как нас ежеминутно грозило сбить с ног стремительное возбуждение, я был, естественно, и очень скоро отделен от всяких доброхотов и мог бы, если бы хотел, присутствовать далее зрителям. Но я поспешил выбраться.

Повсюду раздавались крики, что нападение – дело Граса Парана и его сторонников. Таким образом, карнавал был смят, превращен в чрезвычайное центральное событие этого вечера. По всем улицам спешили на площадь группы, а некоторые мчались бегом. Устав от шума, я завернул в переулок и вскоре был дома. Я пережил настроение, которое улеглось не сразу. Я садился, но не мог сидеть и начинал ходить, все еще полный впечатлением мигнувшей мимо виска внезапной смерти, которую отвела маленькая таинственная рука. Я слышал треск опрокинутого обратным ударом сооружения. Вся тяжесть сцен прошедшего дня соединилась с этим последним воспоминанием. Чувствуя, что не засну, я оглушил себя такой порцией виски, какую сам счел бы в иное время чудовищной. И зарылся в постель, не имея более сил ни слышать, ни смотреть, как бьется огромное плюшевое сердце, исходя ядом и золотом, болью и смехом, желанием и проклятием.

Глава 34. Я проснулся один. В 10 часов утра. Кука не было. Его постель стояла нетронутой. Следовательно, он не ночевал. И так как был только рад случайному одиночеству, я более не тревожил себя мыслями о его судьбе. Когда я оделся и освежил голову потоками ледяной воды, слуга доложил, что меня внизу ожидает дама. Он также передал карточку, на которой я прочел: «Густав Бреннер, корреспондент Рифа». Догадываясь, что могу видеть Бич и Сэниэль, я поспешно сошел вниз. Довольно мне было увидеть вуаль, чтобы нравственная и нервная ломота, благодаря которой я проснулся с неопределенной тревогой, исчезла, сменяясь мгновенно чувством такой сильной радости, что я подошел к Бичи с искренним, невольным возгласом. «Слава Богу, что это вы, Бичи, а не другой кто-нибудь, кого я не знаю». Она, внимательно всматриваясь, улыбнулась и подняла вуаль. «Как вы бледны», — сказала, помолчав, девушка. «Да, я уезжаю. Сегодня или завтра еще неизвестно. Я пришла так рано, потому что это необходимо». Мы разговаривали, стоя в небольшой гостиной, где была дверь в сад, обнесенный глухой стеной. Кроме Бичи, с кресла поднялся, едва я вошел, длинный молодой человек с красным тощим лицом, в пенсне и с портфелем. Мне было тяжело говорить с ним, так как, не глядя на Бичи, я видел лишь ее одну, и даже одна потерянная минута была страданием. Но Густав Бреннер имел право надоесть, раскланяться и уйти. Извиняясь перед девушкой, которая отошла к двери и стала смотреть в сад, я спросил Бреннера, чем могу быть ему полезен. Он посвятил меня в столь мне хорошо известное дело смерти капитана Гёза и выразил желание получить для газеты интересующие его сведения о моем сложном участии. Не было другого выхода отделаться от него. Я сказал: «К сожалению, я не тот, которого вы ищете. Вы жертва случайного совпадения имен. Тот Томас Гарвей,

Томас Гарвей. Его рассказ, может быть, вам известно? Вы должны меня извинить, сказал я твердо, но я очень занят. Единственное, что я могу указать, это место, где вы должны найти мнимого Кука. Он у стола, который занимает добровольная стража бегущий. На нем розовая маска и желтое домино. Бичи слушала разговор. Она, повернув голову, смотрела на меня с изумлением и одобрением. Бреннер схватил мою руку, отвесил глубокий, сломавший его длинное тело поклон и, поворотясь, кинулся аршинными шагами уловлять Кука. Я подошел к Бичи. «Не будет ли вам лучше в саду?» — сказал я. «Я вижу в том углу тень».

0: Вы слушаете программу «Страница любви». Продолжение через несколько минут. Реклама.
1: 16 июля в Микее.
2: Вафли «Услада» в ассортименте 200 грамм, 39 рублей 90 копеек. Мороженое «Село Зеленое», пломбир в вафельном стаканчике, 49 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.

0: 33-06-07. Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
1: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
2: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
3: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35-88-99.
5: Юпитер, спеши долги законно. Консультация бесплатна. 515-800.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Плитка для крыльца в смоленской керамике.
8: Смоленская керамика на века.
9: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: на лекарство будешь.
1: Страницы любви. Продолжение. Александр Грин. «Бегущая по волнам». Мы прошли и сели. От входа нас заслоняли розовые кусты. «Бичи», — сказал я, — «вы очень, очень серьезны. Что произошло? Что мучает вас?» Она взглянула застенчиво, как бы издалека, закусив губу, и тотчас перевела застенчивость в так хорошо знакомое мне открытое упорное выражение –

«Простите мое неумение дипломатически окружать вопрос», — произнесла девушка. «Вчера. Гарвей, скажите мне, что вы пошутили». «Как бы я мог? И как бы я смел? Не оскорбляйтесь. Я буду откровенна, Гарвей, так же, как были откровенны вы в театре. Вы сказали тогда немного и много. Я женщина, и я вас очень хорошо понимаю. Но оставим пока это. Вы мне рассказали о Фрейзе Грант, и я вам поверила, но не так, как, может быть, хотели бы вы. Я поверила в это, как в недействительность, выраженную вашей душой, как верят в рисунок Калло, Фрагонара, Берцлия. Я не была с вами тогда. Клянусь, никогда так много не говорила я о себе и с таким чувством странной досады, но если бы я поверила, я была бы, вероятно, очень несчастна. Бичи, вы не правы. Непоправимо права. Гарвей, мне 19 лет. Вся жизнь для меня чудесна. Я даже еще не знаю ее как следует. Уже начал двоиться мир благодаря вам. Два желтых платья, две бегущие по волнам и два человека в одном. Она рассмеялась, но неспокоен был ее смех. «Да, я очень рассудительно», — прибавила Бичи, задумавшись. «А это должно быть нехорошо. Я в отчаянии от этого». «Бичи», — сказал я, ничуть не обманываясь блеском ее глаз, но говоря только слова, так как ничем не мог передать ей самого себя. «Бичи, все открыто для всех. Для меня закрыто. Я слепа. Я вижу тень на песке, розы и вас. Но я слепа в том смысле, какой вас делает для меня почти неживым. Но я шутила. У каждого человека свой мир. Гарвей, этого не было?» «Бичи, это было», — сказал я. «Простите меня». Она взглянула с легким задумчивым утомлением, затем, вздохнув, встала. «Когда-нибудь мы встретимся, быть может, и поговорим еще раз. Не так это просто. Вы слышали, что произошло ночью?» Я не сразу понял, о чем спрашивает она. Встав сам, я знал без дальнейших объяснений, что вижу Бичи последний раз. Последний раз говорю с ней. Моя тревога вчера и сегодня была верным предчувствием. Я вспомнил, что надо ответить. «Да, я был там», — сказал я, уже готовясь рассказать ей о своем поступке, но испытал такое же мозговое отвращение к бесцельным словам, какое было в Лиссе при разговоре со служащим гостиницы «Дувр», тем более, что я поставил бы и Бичи в необходимость затянуть конченный разговор. Следовало сохранить внешность недоразумения, зашедшего дальше, чем полагали. «Итак, вы едете?» «Я еду сегодня». Она протянула руку. «Прощайте, Гарвей», — сказала Бичи, пристально смотря мне в глаза. «Благодарю вас от всей души». «Не надо. Я выйду одна». «Как все распалось», — сказал я. «Вы напрасно провели столько дней в пути. Достигнуть цели и отказаться от нее. Не всякая женщина могла бы поступить так. Прощайте, Бичи. Я буду говорить с вами еще долго после того, как вы уйдете». В ее лице тронулись какие-то оставшиеся непроизнесенными слова, и она вышла. Некоторое время я стоял, бесчувственный к окружающему, затем увидел, что стою так же неподвижно, не имея сил ни желания снова начать жить у себя в номере. Я не помнил, как поднялся сюда. Постояв, я лег, стараясь победить страдания какой-нибудь отвлекающей мыслью, но мог только до бесконечности представлять исчезнувшее лицо Бичи. «Если так, — сказал я в отчаянии, — если, сам не зная того, я стремился к одному горю,
О, Фрези Грант, нет человеческих сил терпеть. Избавь меня от страдания. Надеясь, что мне будет легче, если я уеду из Гильгью, я сел вечером в 6-часовой поезд, так и не увидев более Кука, который, как стало известно впоследствии из газет, был застрелен при нападении на дом Грасса Парана. Его двойственность, его мрачный сарказм и смерть за статую Фрези Грант, за некий свой, тщательно охраняемый угол души, долго волновали меня, как пример малого знания нашего о людях. Я приехал в Лис в 10 часов вечера, тотчас направясь к Филатру. Но мне не удалось поговорить с ним. Хотя все окна его дома были ярко освещены, а дверь открыта, как будто здесь что-то произошло. Меня никто не встретил при входе. Изумленный, я дошел до приемной, наткнувшись на слугу, имевшего растерянный праздничный вид. «Ах!» — шепотом сказал он. «Едва ли доктор может! Я даже не знаю, где он! Они бродят по всему дому! Он и его жена! Тут у нас такое произошло! Только что перед вашим приходом!» Поняв, что произошло, я запретил докладывать о себе и, повернув обратно, увидел через раскрытую дверь молодую женщину, сидевшую довольно далеко от меня на низеньком кресле. Доктор стоял, держа ее руки в своих, спиной ко мне. Виноватая и простивший были совершенно поглощены друг другом. Я и слуга, тихо как воры, прошли один за другим на носках к выходу, который теперь был тщательно заперт. Едва ступив на тротуар, я с стеснением подумал, что Филатру все эти дни будет не до друзей. К тому же его положение требовало, чтобы он первый захотел теперь видеть меня у себя. Я удалился с особым настроением, вызванным случайно замеченной сценой, которая среди вечерней тишины напоминала мне внезапный порыв Дейзи. Единственное, чем я был равен в эту ночь Филатру, нашедшему свое несбывшееся. Я услышал, как она говорит, шепча: «Да, что же мне теперь делать?» Другой голос, звонкий и ясный, сказал мягко, подсказывая ответ: «Гарвей, этого не было?» «Было», — ответил я опять, как тогда. «Это было, Бичи. Простите меня».

Глава 35. Известив доктора письмом о своем возвращении, я, не дожидаясь ответа, уехал в Сан-Риоль, где месяца три был занят с Лерхом делами продажи недвижимого имущества, оставшегося после отца. Не так много очистилось мне за всеми вычетами по закладным и векселям, чтобы я, как раньше, мог только телеграфировать Лерху. Но было одно дело, тянувшееся уже 5 лет, в отношении которого следовало ожидать благоприятного для меня решения. Мой характер отлично мирится как с недостатком средств, так и с избытком их. Подумав, я согласился принять заведование иностранной корреспонденцией в чайной фирме Альберта Витмер и повел странную двойную жизнь, одна часть которой представляла деловой день, другая – отдельный от всего вечер, где сталкивались и развивались воспоминания. С болью я вспомнил о Биче, пока воспоминание о ней не остановилось, приняв характер печальной и справедливой неизбежности. Несмотря на все, я был счастлив, что не солгал в ту решительную минуту, когда на карту было поставлено мое достоинство, мое право иметь собственную судьбу, чтобы не думали о том другие. И я был рад также, что Бичи не поступилась ничем в ясном саду своего душевного мира, дав моему воспоминанию искреннее восхищение, какое можно сравнить с восхищением мужеством врага, сказавшего опасную правду перед лицом смерти. Она принадлежала к числу немногих людей, общество которых приподнимает. Так размышляя, я признавал внутреннее состояние между мной и ею взаимно законным, и мог бы жалеть лишь о том, что я иной, чем она. Едва ли кто-нибудь когда-нибудь серьезно жалел о таких вещах. Мои письменные показания, посланные в суд, происходившие в Гельгью, совершенно выделили Бутлера по делу о высадке меня гёзом среди моря, но оставили открытым вопрос о появлении неизвестной женщины, которая сошла в лодку. О ней не было упомянуто ни на суде, ни на следствии, вероятно, по взаимному уговору подсудимых между собой, отлично понимающих, как тяжело отразилось бы это обстоятельство на их судьбе. Они воспользовались моим молчанием на сей счет и могли объяснять его, как хотели. Матросы понесли легкую кару за участие в контрабандном промысле, Синкрайт отделался годом тюрьмы. Ввиду хлопот Ботвилля и некоторых затрат со стороны Бича, Бутлер был осужден всего на 5 лет каторжных работ. По окончании их он уехал в Дагон, где поступил на угольный пароход, и на том его след затерялся. Когда мне хотелось отдохнуть, остановить внимание на чем-нибудь отрадном и легком, я вспоминал Дейзи, ворочая гремящие, не покидающие раскаяние безвинной вины. Эта девушка много раз расстраивала и веселила меня, когда, припоминая ее мелкие, характерные движения или сцены, какие прошли при ее участии, я невольно смеялся и отдыхал, видя вновь, как она возвращает мне проигранные деньги или, поднявшись на цыпочки, бьет пальцами по губам, стараясь заставить понять, чего хочет. В противоположность Бичи, образ, который постепенно становился прозрачен, начиная утрачивать ту власть, какая могла удержаться лишь прямым поворотом чувства, неизвестно, где находящаяся Дейзи была реальна, как рукопожатие, сопровождаемое улыбкой и приветом. Я ощущал ее личность так живо, что мог говорить с ней, находясь один, без чувства странности или нелепости, но когда воспоминание повторяло ее нежный и горячий порыв, причем я не мог прогнать ощущение прильнувшего ко мне тела этого полуребенка, которого надо было, строго говоря, гладить по голове, я спрашивал себя, отчего я не был с ней добрее? И не поговорил так, как она хотела, ждала, надеялась. Отчего не попытался хоть чем-нибудь ее рассмешить?

0: В один из своих приездов в Леге я остановился перед лавкой, на окне которой была выставлена модель парусного судна. Большое, правильно оснащенное изделие, изображавшее каравеллу времен Васко де Гама. Это была одна из тех вещей, интересных и практически ненужных, которые годами ожидают покупателя, пока не превратятся в неотъемлемый инвентарь самого помещения, где вначале их задумано было продать. Я рассмотрел ее подробно, как рассматриваю все, затронувшее самые корни моих симпатий. Мы редко можем сказать в таких случаях, что, собственно, привлекло нас. Почему такое рассматривание подобно разговору, настоящему увлекательному общению? Я не торопился заходить в лавку. Осмотрев маленькие паруса, важную безжизненность палубы, люков, впитав всю обреченность этого карлика корабля, который при полной соразмерности частей, способности принять фунтов 5 груза и даже держаться на воде и плыть, все-таки не мог ничем ответить прямому своему назначению, кроме как в воображении человеческом. Я решил, что каравелла будет моя. Вдруг она исчезла. Исчезло все — улица и окно. Чьи-то теплые руки, охватив голову, закрыли мне глаза. Испуг, но не настоящий, а... испуг радости, смешанный с нежеланием освободиться, и, должно быть, с глупой улыбкой помешал мне воскликнуть. Я стоял, затеплев внутри, уже догадываясь, что сейчас будет, и, мигая под шевелящимися на моих веках пальцами, негромко спросил: «Кто это такой?» «Бегущая по волнам», — ответил голос, который старался быть очень таинственным. «Может быть, теперь?» «Угадайте». «Дези?» — сказал я, снимая ее руки с лица, и она отняла их, став между мной и окном. «Простите мою дерзость», — сказала девушка, краснея и нервно смеясь. Она смотрела на меня своим прямым, веселым взглядом и говорила глазами обо всем, чего не могла скрыть. «Ну, мне, однако, везет. Ведь это второй раз, что вы стоите задумавшись, а я прохожу сзади. Вы испугались?» Она была в синем платье и шелковой коричневой шляпе с голубой лентой. На мостовой лежала пустая корзинка, которую она бросила, чтобы приветствовать меня таким замечательным способом. С ней шла огромная собака, вид которой, должно быть, потрясал Мосик. Теперь эта собака смотрела на меня, как на вещь, которую, вероятно, прикажут нести. «Дези, милая Дези, — сказал я, — я счастлив вас видеть. Я очень виноват перед вами. Вы здесь одна? Ну, здравствуйте». Я пожал ее вырывавшуюся, но не резко руку. Она привстала на цыпочки и, ухватясь за мои плечи, поцеловала меня в щеку. «Я вас люблю, Гарвей», — сказала она серьезно и кротко. «Вы будете мне как брат, а я ваша сестра. О, как я вас хотела видеть! Я многого не договорила. Вы видели Фрези Грант? Вы боялись мне сказать это. С вами это случилось. Представьте, как я была поражена и восхищена. Дух мой захватывало при мысли, что моя догадка верна. Теперь признайтесь, что так».
1: «Это так»,
0: — ответил я с той же простотой и свободой, потому что мы говорили на одном языке. Но не это хотелось мне ввести в разговор. «Вы одна в Лиге?» «Зная, что я хочу знать», — она ответила медленно, покачав головой. «Я одна. И я не знаю, где теперь Топбаган. Он очень меня обидел тогда. Может быть, и я обидела его, но это дело уже прошлое. Я ничего не говорила ему, пока мы не вернулись в Риоль, и там сказала так же, как отнеслись вы. Мы оба плакали с ним. Плакали долго, пока не устали. Еще он настаивал, еще и еще, но Проктор, великое ему спасибо, вмешался. Он поговорил с ним. Тогда Топбаган уехал в Кассет. Я здесь, у жены Проктора. Она содержит газетный киоск. Старуха относится хорошо, но много курит дома. А у нас всего 3 тесные комнаты, так что можно задохнуться. Она курит трубку. Представьте себе». Теперь вы. Что вы здесь делаете? И сделалась ли у вас жена, которую вы искали?» Она побледнела, и глаза ее наполнились слезами. «О, простите меня. Язык мой, враг мой. Ваша сестра очень глупа. Но вы меня вспоминали немного?» «Разве можно вас забыть?» Ответил я, ужасаясь при мысли, что мог не встретить никогда Дейзи. «Да, у меня сделалась жена. Вот теперь. Дейзи, я любил вас, сам не зная того, и любовь к вам шла вслед другой любви, которая пережилась и окончилась». Немногие прохожие переулка оглядывались на нас, зажигая в глазах потайные свечки нескромного любопытства. «Уйдем отсюда», — сказала Дейзи, когда я взял ее руку и, не выпуская, повел на пересекающий переулок бульвар. «Гарвей, милый мой, сердце мое, я исправлюсь. Я буду сдержанный. Но только теперь надо четыре стены. Я не могу ни поцеловать вас, ни пройтись колесом. Собака, ты тут? Ее зовут Хлопы. А надо бы назвать Гавс. Гарвей, Дейзи, ничего, пусть будет нам хорошо».

0: Эпилог. Среди разговоров, которые происходили тогда между Дейзи и мной, и которые часто кончались под утро, потому что относительно одних и тех же вещей открывали мы как новые их стороны, так и новые точки зрения, особенной любовью пользовалась у нас тема о путешествии вдвоем по всем тем местам, какие я посещал раньше. Но это был слишком обширный план. Почему его пришлось сократить? К тому времени я выиграл спорное дело, что дало несколько тысяч весьма помогших осуществить наше желание. Зная, что все истрачу, я купил в Леге, неподалеку от Сан-Риоли, одноэтажный каменный дом с садом и свободным земельным участком, впоследствии засаженным фруктовыми деревьями. Я составил точный план внутреннего устройства дома, приняв в расчет все мелочи уюта и первого впечатления, какое должны произвести комнаты на входящего в них человека, и поручил устроить это моему приятелю Тавалю, вкус которого, его умение заставить вещи говорить, знал еще с того времени, когда Таваль имел собственный дом. Он скоро понял меня, тотчас как увидел мою Дейзи. От нее была скрыта эта затея, и вот мы отправились в путешествие, продолжавшиеся 2 года. Для Дейзи, всегда полной своим внутренним миром и очень застенчивой, несмотря на ее внешнюю смелость, было мучением высиживать в обществе целые часы или принимать. Поэтому она скоро устала от таких центров кипучей общественности, как Париж, Лондон, Милан, Рим, и часто жаловалась на потерянное, по ее выражению, время. Иногда, сказав что-нибудь, она вдруг сконфуженно умолкала, единственно потому, что обращала на себя внимание. Скоро подметив это, я ограничил наше общество, хотя оно и менялось, такими людьми, при которых можно было говорить или не говорить, как этого хочется. Но и тогда способность Дейзи переноситься в чужие ощущения все же вызывала у нее стесненный вздох. Она любила приходить сама, и только тогда, когда ей хотелось самой. Но лучшим ее развлечением было ходить со мной по улицам, рассматривая дома. Она любила архитектуру и понимала в ней толк. Ее трогали старинные стены с рвами и деревьями вокруг них, какие-нибудь цветущие уголки среди запустения умершей эпохи или чистенькие, новенькие домики с бессознательной грацией соразмерности всех частей, что встречается крайне редко. Она могла залюбоваться фронтоном, запертой глухой дверью среди жасминной заросли, мостом, где башни и арки отмечены над быстрой водой глухими углами теней. Могла она тщательно оценить дворец и подметить стиль в хижине. По всему этому я вспомнил о доме в Леге с затаенным коварством. Когда мы вернулись в Сан-Риоль, то остановились в гостинице, а на третий день я предложил Дейзи съездить в Леге, посмотреть водопады. Всегда согласная, что бы я ей ни предложил, она немедленно согласилась и по своему обыкновению не спала до 2 часов, все размышляя о поездке. Решив что-нибудь, она загоралась и уже не могла успокоиться, пока не приведет задуманное в исполнение. Утром мы были в Леге. И от станции проехали на лошадях к нашему дому, о котором я сказал ей, что здесь мы остановимся на 2 дня, так как этот дом принадлежит местному судье, моему знакомому. На ее лице появилось так хорошо мне известное стесненное и любопытное выражение, какое бывало всегда при посещении неизвестных людей. Я сделал вид, что рассеян и немного устал. «Какой славный дом», — сказала Дейзи, — «и он стоит совсем отдельно. Сад, честное слово, заслуживает внимания. Хороший человек этот судья». Таковы были ее заключения от предметов к людям.
1: «Судья как судья», — ответил я. «Может быть, он и великолепен? Но что ты нашла хорошего, милая Дейзи, в этом квадрате с 2 верандами?»
0: Она не всегда умела выразить, что хотела, поэтому лишь соединила свои впечатления с моим вопросом одной из улыбок, которая отчетливо говорила: «Притворство — грех. Ведь ты видишь простую чистоту линий, лишающую строение тяжести».
1: и зеленую черепицу, и белые стены с прозрачными, как синяя вода, стеклами. Эти широкие ступени, по которым можно сходить медленно, задумавшись к огромным стволам под тень высокой листвы, где в просветах солнцем и тенью нанесены вверх яркие и пылкие цветы удачно расположенных клумб. Здесь чувствуешь себя погруженным в столпившуюся у дома природу, которая разумно и спокойно теснясь образует одно целое с передним и боковым фасадами. Зачем же, милый мой, эти лишние слова, каким ты не веришь сам? Вслух Дейзи сказала: «Очень здесь хорошо, так что наступает на сердце».

0: «Страницы любви». Продолжение слушайте на следующей неделе. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Реклама.
1: 16 июля в Микее.
2: Вафли «Услада» в ассортименте 200 грамм, 39 рублей 90 копеек. Мороженое «Село Зеленое», пломбир в вафельном стаканчике, 49 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Регион Дорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Регион Дорстрой». Надежность, проверенная годами.
5: 8-960-591-66-61.
6: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
7: При поддержке Министерства обороны РФ.
8: Думаешь, бильярд? Это просто побить шары. Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
9: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Завтра в Волгограде облачная погода и плюс 33 градуса. В Екатеринбурге переменная облачность и плюс 20. В Казани пасмурно, дожди, грозы и плюс 23. В Ульяновске завтра преимущественно солнце и плюс 21. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 24. В Перми облачно, дожди и плюс 21. В Ростове-на-Дону плюс 30, небольшой дождь. В Москве завтра малооблачная погода и плюс 22.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливном рынке. Решение принято на заседании Кабинета министров под председательством Михаила Мишустина. Оно призвано сдерживать рост стоимости автомобильного бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, а также гарантировать бесперебойное снабжение регионов и агропромышленного комплекса в период уборочной кампании. Рособорнадзор проведет анкетирование во всех российских школах, чтобы понять, как психологическая обстановка влияет на результаты учеников, сообщает «Коммерсант». Исследование рассчитано на 3 года, после чего для образовательных организаций подготовят рекомендации. Кроме того, в ближайший год в тестовом режиме запустят сервис индивидуальных учебных траекторий для студентов вузов и колледжей. Китай инвестировал в экономику Казахстана более 30 миллиардов долларов. Об этом рассказал президент республики Касым Жомарт Токаев во время своего рабочего визита в Шанхай. Он прибыл туда для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту, сообщает телеканал «Мир-24». Токаев призвал китайских инвесторов участвовать в развитии города Алатау. Договоренности подкрепили в более чем 70 соглашениях. Калининградские мастера создали самый большой кубок в истории российского янтарного производства. Его изготовили к 80-летию региона. Для изделия понадобилось почти 33 килограмма чистейшего пейзажного балтийского янтаря. Он считается самым редким. Все детали трофея сделаны вручную. На работу ушло 4 месяца. Высота кубка победителей 124 сантиметра. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир.
1: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок и дождь, но никто не видит.

твой взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе, помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

Музыкальное информационное радио. Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Танцемания. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

третий бокал был лишним, точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой с небоскреба и с моста, хотя я вру, нет, я бы не

точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные переписки. Ты же знаешь, они самые искренние. Ты меня в клочья, я тебя молча прошу, звони мне.

0: Радио Мир.
1: Хорошо звучит.
0: Лето в каждом звуке.
1: Радио Мир.
2: Мы снова танцуем.

Завтра в Волгограде облачная погода и плюс 33 градуса. В Екатеринбурге переменная облачность и плюс 20. В Казани пасмурно, дожди, грозы и плюс 23. В Ульяновске завтра преимущественно солнце и плюс 21. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 24. В Перми облачно, дожди и плюс 21. В Ростове-на-Дону плюс 30, небольшой дождь. В Москве завтра малооблачная погода и плюс 22.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полночь. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Число киберпреступлений в России за полгода сократилось почти на 120 тысяч. Об этом пишет российская газета со ссылкой на Минцифры. Там это связывают с новыми мерами защиты. К системе «Антифрод» уже подключились крупнейшие банки, операторы связи и цифровые платформы. Кроме того, россияне могут запретить массовые звонки, установить запрет на кредиты и проверить номера, оформленные на свое имя. Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципалитетах Свердловской области на фоне паводковой обстановки. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Несмотря на то, что за прошедшие сутки вода ушла с части территории, подтопленными оказались еще 130 жилых домов и 185 приусадебных участков, большая часть которых находится в Ирбите и муниципалитетах региона. Карты Visa и MasterCard фактически утратили прежнюю роль на российском рынке. Об этом заявил глава национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин. По его словам, такие карты больше не работают за рубежом и не поддерживают программы лояльности международных систем. При этом они по-прежнему требуют технической поддержки внутри России. С начала чемпионата мира по футболу россияне потратили на пиво более 120 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют оценки экспертов системы маркировки «Честный знак». За время турнира в стране продали около 682 миллионов литров напитка. При этом мундиаль еще не завершен. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

0: новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Врачам Кыргызстана обновили автопарк. А также новости из Таджикистана и Беларуси прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Врачам Кыргызстана обновили автопарк. Это стало возможным благодаря инициативе министра здравоохранения республики. Анель Дангулова. Подробнее.
2: Рабочий день Дамирбека Осмонова начался с церемонии передачи 100 новых автомобилей больницам из отдаленных регионов страны. Также МЧС подарила Минздраву 9 машин скорой помощи, но их нужно больше.
3: 3 машины будем пользоваться с целью обеспечения всемирных качений. То есть передадим Иссык-Куль. Далее до Иссык-Куля в Боми есть наш ФАП. Туда тоже поставим одну машину. Одну машину поставим пригранично. Есть специальный вот переходной пункт. МЧС попросила туда снабдить туда и поставить туда. А остальные есть несколько регионов, туда передадим.
2: Далее министр изучает и подписывает ряд документов. В день их бывает не меньше 20. Проводит рабочие собрания с заместителями. В этот день в планах также посещение государственной аптеки. Директор государственного предприятия «Кыргызфармация» Акылбек Туратбек-Улу рассказал о ее преимуществах.
4: Аптечная сеть «Эляман» – это политика нашего уважаемого президента, поэтому тут цены ниже, чем в других коммерческих аптеках. Можете сравнить, потому что сами видите поток людей, рядом с больницей они все расположены, поэтому цены дешевле, 10-15% точно.
2: В преддверии Дня медицинского работника в Государственной филармонии состоялся праздничный концерт, в рамках которого Дамирбек Осмонов наградил лучших врачей значками «Отличника здравоохранения».
0: Таджикистан.
1: В Душанбе проходят Дни культуры городов и регионов Таджикистана. Таких мероприятий в стране еще не было. На площадках побывала Мария Марахманова.
5: Жители и гости столицы могут познакомиться с народными ремеслами, социально-экономическими и культурными достижениями городов и районов, сельхозпродукцией и национальными блюдами. В Ботаническом саду и парке имени Садриддина Айни свою культурную палитру представляют сразу две области – Сагдийская, север страны, и Хатлонская, юг республики. Сабзигуль Назарова приехала из Васейского района.
6: В нашем районе много мастеров. Сегодня все они представляют украшения, вышивку, выпечку. То, что досталось нам в наследство от предков, мы хотим представить молодежи и показать, насколько красивыми были ремесла наших предков.
5: Мирафузил Хакимов из Ашского района привез деревянные изделия. По старинной технологии создает народные инструменты. Дав, дутор и не только. Регион известен резчиками по дереву.
7: Сегодня из всех своих работ я выбрал самые любимые. Например, колыбель, многофункциональные предметы, маленькие стульчики для детей от 2 лет и многое другое.
5: Ни одно застолье в Таджикистане не обходится без вкусных лепешек. Их в стране больше 10 видов. На фестивале гостям демонстрируют процесс выпечки хлеба в тандыре. Делится с нами жительница Ашского района Манзура Раджабова.
8: Здесь представлено много хлебобулочных изделий. У нас выпекают больше 20 видов лепешек. А также у нас развит фольклор. И сегодня наши женщины будут выступать на сцене.
5: Дни культуры областей, городов и районов Таджикистана проходят в парках города по выходным и продлятся до 23 августа.
0: Беларусь.
1: В Ботаническом саду Минска появился аптекарский огород. В нем собрали более сотни уникальных лекарственных растений. Новую экспозицию изучила Татьяна Морозова.
9: Аптекарский огород с французскими нотками. Тут царит строгая геометрия. Система симметричных дорожек делит большой прямоугольник на 4 зоны. На каждой из них растут только определенные растения. Для повышения иммунитета, здоровья сосудов и сердца, полезные для нервной системы и пищеварения. Каждый сектор как глава в книге. На площади в 500 квадратных метров собрали 137 видов и сортов растений, рассказывает научный сотрудник лаборатории биоразнообразия и растительных ресурсов в ботанического сада Академии наук Беларуси Лариса Сидор.
10: Антагонистов, которые, так сказать, выделяют в почву вещества, которые мешают растениям, другим растениям жить, мы не садили. Садили те растения, которые с собой хорошо соседствуют. Большинство растений, которые здесь высажены, они любят легкую почву, поэтому привозили почву.
9: Все растения аборигены. В белорусском климате чувствуют себя идеально. Многие из этих кустов и ароматных цветов используют для изготовления лекарств. Например, валерьянку или ромашку. Они помогают успокоиться и расслабиться. А полезные кислоты эхинацеи пурпурной повышают иммунитет, говорит заведующий лабораторией Павел Пашкевич.
11: Самое актуальное на фоне последствий ковида и вообще в целом как бы сезонных респираторных заболеваний. В этом плане еще интересный вот момент, что она не помимо того, что стимулирует иммунитет, выработку то есть антител и вот конкретно да, защитных, то есть активизирует работу системы организма, да. Помимо этого, так она еще плюс регулирует, если не иммунитет не нужно повышать, соответственно, она может и не повышать. А если есть необходимость, то может немножко слегка и понизить.
9: Есть в коллекции редкие представители. Таких тут 56. Например, лапчатка белая, известная как пятилистник, и арника горная. Из заповедных растений, хоть и не делают лекарства, полезных свойств в них много, рассказывает научный сотрудник лаборатории Татьяна Гиль.
12: Используются цветочки как противошибно-кровоостанавливающие. Это мы знаем такие мази, которые используются уже давно. Это настои и отвары цветков, которые расширяют сосуды головного мозга. Кроме как сырья цветочного, используются корни, которые делают настойки и как желчегонные, как кровоснабжение увеличивает.
9: Все растения аптекарского огорода – многолетники. Полюбоваться ими можно до конца лета. Зимовать они будут здесь же, на грядках. В следующем году сотрудники ботанического сада планируют пополнить и украсить экспозицию еще несколькими видами.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». «Мир». Музыкальное информационное радио.

0: хорошо звучит.
1: Паша, зараз пускаю. Бум!

0: погода.
1: Как сообщают синоптики, сегодня в Волгограде облачно, плюс 33 градуса, в Екатеринбурге переменная облачность, плюс 20 на термометрах, в Казани пасмурно, дожди с грозами, плюс 23, в Ульяновске преимущественно солнечно, плюс 21, в Кемерове облачно, небольшой дождь, плюс 24, в Перми облачно, небольшой дождь, 21 градус со знаком плюс, в Ростове-на-Дону переменная облачность, дождь, плюс 30 на термометрах, в Москве малооблачная погода и плюс 22 градуса.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве час ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Правительство России разрешило Росрыболовству использовать для инспекций и постоянных рейдов беспилотники. Предполагается, что с помощью дронов служба сможет выявить незаконное строительство в прибрежной зоне, использование запрещенных методов вылова, сброс отходов источных вод, незаконный сплав древесины и другие нарушения. Тбилиси и Шанхай связал прямой рейс. Полеты выполняет китайская авиакомпания 3 раза в неделю. Билеты на первый рейс раскупили полностью. Как считают эксперты, впереди большая работа. Грузинская сторона вместе с партнерами из КНР планирует разработать концепцию туристической программы для гостей из Поднебесной. А в самом Китае начнут активно рекламировать отдых в Грузии. Между странами уже 2 года действует безвизовый режим. Цены на шоколад в России снижаются уже 6-й месяц подряд. Об этом сообщили в Росстате. С начала года килограмм продукта подешевел почти на 2%. Эксперты связывают снижение цен с ситуацией на мировом рынке какао-бобов. Стоимость сырья постепенно приходит в норму. А российская розница реагирует на такие изменения с задержкой в несколько месяцев. Певец Шура заявил, что в современном мире, в эпоху развития интернета, молодым артистам стало сложнее оставаться популярными. Шура объяснил, что сейчас появляется множество музыкантов, но не все из них способны удерживать внимание аудитории. Певец уверен, что вирусного хита «На 4 дня» недостаточно. По его мнению, песня должна остаться в сердцах, в памяти и мыслях у людей. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

чем звучит. Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Танцемания. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на Радио Мир.

Как сообщают синоптики, сегодня в Волгограде облачно, плюс 33 градуса, в Екатеринбурге переменная облачность, плюс 20 на термометрах, в Казани пасмурно, дожди с грозами, плюс 23, в Ульяновске преимущественно солнечно, плюс 21, в Кемерове облачно, небольшой дождь, плюс 24, в Перми облачно, небольшой дождь, 21 градус со знаком плюс, в Ростове-на-Дону переменная облачность, дождь, плюс 30 на термометрах, в Москве малооблачная погода и плюс 22 градуса.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Россияне все чаще берут кредиты наличными. Как пишет газета «Метро.ру», рост показал также и средний чек. В мае-июне он превысил 1 миллион рублей. Самый большой темп роста был в феврале. Тогда чек увеличился на 18%. В марте он немного снизился, а с апреля плавно рос каждый месяц в среднем на 4%. Вместе с тем снижалась средняя процентная ставка по всем выданным кредитам. Жителей Нью-Йорка предупредили о загрязнении воздуха после того, как дым от лесных пожаров в Канаде и районе Великих озер начал застилать небо над городом, сообщает «Нью-Йорк-Пост». Уточняется, что 15 июля уровень загрязнения воздуха достиг нездорового уровня, превысив допустимые показатели. Жителям Нью-Йорка посоветовали по возможности оставаться в помещениях и ограничить пребывание на улице. Китай инвестировал в экономику Казахстана более 30 миллиардов долларов. Об этом рассказал президент республики Касым Жомарт Токаев во время своего рабочего визита в Шанхай, сообщает телеканал «Мир-24». Президент Казахстана прибыл туда по приглашению Си Цзиньпина для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Первых в России ветеринарных интернов выпустил Донской государственный технический университет. Пилотный проект ориентирован на узкую специализацию и максимальную практику в ветеринарных клиниках и лабораториях. По инициативе руководства вуза все выпускники программы «Ветеринарная офтальмология» сдали дополнительный практический экзамен. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

хорошо звучит. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

0: погода.
1: Как сообщают синоптики, сегодня в Волгограде облачно, плюс 33 градуса, в Екатеринбурге переменная облачность, плюс 20 на термометрах, в Казани пасмурно, дожди с грозами, плюс 23, в Ульяновске преимущественно солнечно, плюс 21, в Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 24, в Перми облачно, небольшой дождь, 21 градус со знаком плюс, в Ростове-на-Дону переменная облачность, дождь и плюс 30 на термометрах, в Москве малооблачная погода и плюс 22 градуса.
0: Радио Мир.
2: Смотри, какими мы счастливыми можем быть. Позвони мне, позвони.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 3 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Программа семейной ипотеки под 6% – самый надежный инструмент поддержки. Об этом Владимир Путин заявил, принимая замглавы правительства России Марата Хуснуллина. Передает телеканал «Мир-24». По словам Хуснуллина, население ежегодно вкладывает в недвижимость 16 триллионов рублей. Это самый крупный инвестор отрасли. Цены на шоколад в России снижаются 6-й месяц подряд. С начала года килограмм подешевел почти на 2%. В данный момент он стоит 1500 рублей. Аналитики объяснили, что шоколад дешевеет на фоне того, как нормализуются мировые цены на какао-бобы. Закупки косметики из Южной Кореи в Россию достигли рекордных показателей. В июне импорт корейских средств по уходу и макияжу составил почти 49 миллионов долларов. Это на 78% больше, чем в прошлом году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные таможенной службы Южной Кореи. Этот показатель также стал историческим максимумом с начала 2000 года. В Приморье возбудили уголовное дело о жестком обращении с медведицей Майей. Ее 20 лет содержали в клетке. Зверя закон купил частнику у цирка Шапито и использовал для натаскивания охотничьих собак. Благодаря огласке в СМИ, а также работе волонтеров из Московской области, животное удалось забрать у прежних хозяев. Медведицу Майю самолетом доставили в подмосковный парк-приют «Земля Прайда», где зверь в данный момент проходит реабилитацию. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.